0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Тихо. Дети спят.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

спят.

Обязательно. Засыпательно. Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Засыпательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Этим спят.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Доброе утро! Пора просыпаться!
1: В эфире Детское радио! Детское радио!
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
2: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: осенняя зажировка, защита от простуд, чемпион по подтягиваниям. В московском зоопарке у знаменитого кота Манула Тимофея началась зажировка. Пушистик готовится к зиме и набирает вес. Все лето он был стройным и весил около 4 килограммов, как обычная большая кошка. Но к холодам решил нагулять жирок. Сейчас Тимофея кормят 2 раза в день. Корм прячут по всему вольеру, чтобы он его искал. А по понедельникам у кота разгрузочный день. Еды не дают. Несмотря на это, Тимофей много гуляет и греется на солнышке. Хотя обычно его не застать, он прячется. Но сейчас радует посетителей своим довольным и пока еще не слишком упитанным видом. Пока Манул Тимофей набирает вес, врачи напоминают: людям тоже стоит позаботиться о своем здоровье. Ведь начался сезон простуд. Многие уже чихают и кашляют. Доктора отмечают, что наш организм устроен хитро. Он сам умеет бороться с вирусами. Главное ему не мешать, а помогать. И делать это очень просто. Нужно высыпаться. Ведь во сне мы набираемся сил. Нужно много гулять. Потому что свежий воздух и движение делают нас сильнее. И, наконец, надо есть полезную еду. Осенью много вкусных овощей и фруктов. Яблоки, груши, морковка, тыква. В них витамины. А бабушкины компоты, варенье и шарлотка – это не только полезно, но и очень вкусно. Лучшее лекарство от всех болезней. Правильно питается, много тренируется и хорошо учится. Один школьник из подмосковного города Орехово-Зуево – Арсений Городовой. Недавно он побил мировой рекорд по подтягиваниям. Арсений подтянулся 1500 раз за 3 часа и 18 минут. То есть мальчик подтягивался примерно 4 урока подряд без перемен. Арсений в 8 классе, учится на 5-ке, занимается вольной борьбой и каждый день тренируется. Даже на каникулах соблюдает строгий режим. Рано встает, отправляется на пробежку и ест только полезную еду, которая помогает ему быть сильным и здоровым. Берите пример, ребята! На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
0: Много песен на Детском радио.

0: про лень, пельмень и бегемота.
1: Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить, карр. Привет, ребята, настроение у меня романтическое. А вот и неправда, мною движет научный интерес. Прилетела я в предгорье Урала, в город Пермь.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Думаете, мозг? Неправильно. Сердце! Знаете, какой это важный орган? По всему телу кровь гоняет. А еще люди говорят, что в сердце чувства живут. Любовь, ненависть, страх. Все в груди колотится, вместе с сердцем бьется. Здесь, в Перми, памятник сердцу поставили из гранита кар. Красный такой камень выглядит очень натурально. И сердце не как нарисованное сердечко, а прямо как в учебниках для врачей изображают неправильной формы. Вот смотрите, видите, трубки вверху у него торчат. Это вены и артерии. По одним кровь внутрь сердца втекает, а по другим обратно из него вытекает. Называется, знаете как? Круг кровообращения. Но это вам пока трудно запомнить. Кстати, знаете, почему это гранитное сердце выглядит так натурально? Потому что врачи его тут поставили. А уж они-то знают, как и что у нас внутри устроено. Вот эта скульптура украшает двор одного медицинского центра. А какого? Угадаете? Правильно! Института сердца! В этом центре работают 250 сотрудников. Сложнейшие операции на сердце делают. А еще изучают этот важный орган. Придумывают разные способы, как сделать, чтобы оно работало дольше и лучше. Короче, здесь жизни продляют. Кар! Огромный-то оно какое! И тяжелое! Целых 4 тонны! Это 4000 килограммов! Представляете?

0: Между прочим, у них еще и памятник ушам есть. Но это совсем другая история, на которую у меня времени нет. Прощайте, друзья мои сердечные.
1: Про лень, пельмень и бегемота.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио.
1: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Вы готовы? Тогда побежали! Хотите, бегите на месте, а можете бежать по кругу. Главное, не спешить. Бежим легко. Руки держим на уровне груди. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. Теперь вытяните руки перед собой. Сожмите ладони в кулачки. Руки должны быть ровными, не сгибайте их в локтях. Вращаем кулачками сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Раз, два, три, четыре. В другую. Раз, два, три, четыре. В одну, два, три, четыре. И в другую. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! А сейчас согните руки в локтях и вращайте руками сначала к себе, а потом от себя. Вращаем руками согнутыми в локтях на себя. Раз, два, три, четыре. И от себя. Раз, два, три, четыре. И снова на себя. Раз, два, три, четыре. И от себя. Раз, два, три, четыре. Опустили руки. Молодцы!

0: Сели руки за голову. Встали руки на поясе. Сели. Встали. Достаточно. И в завершении зарядки ходьба на месте. Поехали. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Подняли руки вверх. Глубоко вдохнули. И выдохнули, опустили руки. Вдохнули. И выдохнули. На этом все. Удачного вам дня. И не пропускайте утреннюю зарядку на детском радио. Пока. Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: шарики и марки.
1: Или кисточки и краски.
2: И песенки, и сказки. А когда подарка нет?

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+. Сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
3: Театральный этикет. Правило номер 4. Настройтесь на поход в театр. Улыбайтесь, будьте вежливы, и тогда вас ждет настоящее театральное чудо.
4: В театр Терезы Дуровой мы всегда идем как на праздник.
3: Ты подумай. Кино можно пересмотреть, книгу перечитать, а каждый спектакль уникален и неповторим.
4: И правда. Срочно покупаю билеты на мюзикл «Летучий корабль» на ближайшие даты.
5: 18 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
6: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию цвета? Как создать фантастическую башню? Студия «Летал и Шагал» предлагает творить вместе с великими мастерами и совершать собственные открытия. Музей АС. 2 Тверская, Ямская, дом 20.
7: 0+. Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: У каждого есть желания всякие заветные, так?
4: Ну, предположим. Вот у меня...
3: Подожди, не спеши. А выполнять эти желания могу только я?
4: Ну, предположим.
3: Я же не могу их все выполнить. Людей же миллионы, даже миллиарды. Я что, всю жизнь буду чужие желания выполнять? А когда свои?
5: Вот, видишь, Сонечка, как опасна даже одна мечта о таком подарке. Ты уже хочешь прятаться?
3: Это если бы они все узнали.
5: Знаешь, мне этот разговор напомнил одну книжку.
3: Детскую?
5: Ну, конечно, называлась она...
4: «Шел по городу волшебник».
5: Да, Флинт, молодец.
4: Тоже мне сложность.
3: А там про какие времена?
5: Ну, да про наши, хотя для тебя это было бы недавнее прошлое. Вся история произошла в Ленинграде. Так тогда Санкт-Петербург называли.
4: Ах, люблю этот город, Невы, державные течения, ну и тому подобное.
3: А кто написал эту книжку? А мы ее почитаем?
5: Книжку написал ленинградский писатель Юрий Томин. По этой книжке снят детский художественный фильм «Тайна железной двери». Если хочешь, мы эту книжку почитаем. Ну, тогда ты узнаешь, как нелегко быть и ребенком, и волшебником сразу.
3: А она есть в нашей библиотеке?
5: Ну, конечно. И пока Флинт ее ищет...
4: Мгновенно найду.
5: Я расскажу немного о сюжете.
3: Интересно.
5: Главный герой – простой мальчик, четвероклассник.
3: Совсем простой?
5: Ну, может быть, в нем больше, чем в других, было хвастовства и желание приврать.
3: Знаем мы таких мальчиков.
5: Не сомневаюсь. Так вот, Толя Рыжков.
3: Так его звали?
5: Ну да. Так вот, Толя попадает случайно в очень странное место. В круглую комнату, где плавают голубые шары.
3: Красиво.
5: Там сидит мальчик с голубыми глазами.
3: Тоже голубыми?
4: Ну, это уж не очень странно. Я вот встречал немало мальчиков с голубыми глазами. И девочек, кстати. Вот книжка.
5: Ну, тогда почитаем вот об этой самой встрече. Мальчик сидел за длинным столом. На одном конце стола высилась груда спичечных коробков. Мальчик взял один коробок, внимательно осмотрел его и переложил на другой конец стола. 300 001, сказал он.
6: Толик подошел поближе.
5: Мальчик, не глядя на Толика, взял еще один коробок. 300 002.
6: Эй, ты чего тут делаешь? Спросил Толик.
5: 300 003, сказал мальчик.
6: «Как отсюда выйти?» – спросил Толик. «Где тут ворота?» «Ты что, оглох?» – крикнул Толик. «Ты, может быть, глухой, да?»
5: «Я все слышу», – ответил мальчик. «300 010».
6: «Сейчас ты у меня получишь!» – рассвирепел Толик. «Я тебе покажу, как дразниться! Я тебе покажу 300 000! Получишь раза два, тогда узнаешь, где 300 000!»
5: «Не мешай!» – сказал мальчик. «Ты же видишь, я только что начал новую 1000!»
6: «Мне все равно, новую 1000 или новый миллион!» – сказал Толик.
5: И вдруг остановился, увидев, как при слове «миллион» глаза мальчика засветились голубым светом.
6: «Ты покажи, где ворота», — сказал Толик.
5: «Не знаю», — вздохнул мальчик. «Зачем нужны ворота?»
6: «А сколько ты уже набрал?» — спросил Толик.
5: 300 010.
6: «Здорово», — сказал Толик, стараясь показать, что ему не страшно. «Набрал и хорошо. Теперь пойдем во двор, и ты мне покажи, где ворота. Знаешь, я от милиционера удирал. Ох, и бежал здорово! Но ты тоже молодец, столько коробков набрал. Теперь можешь показать, где ворота?»
5: «Зачем мне ворота?» — грустно сказал мальчик. «Мне нужен миллион коробков. Тогда мне хватит их на всю жизнь».
6: «На какую жизнь?»

0: спросил Толик и, взяв коробок, повертел его в руках. Обыкновенный коробок. Зачем тебе на всю жизнь?
1: Но едва только Толик прикоснулся к коробку, мальчик вскочил из-за стола, и глаза его снова вспыхнули странным голубым светом. «Не трогай!» — закричал он. «Это не твое! Это все мои коробки! Уходи отсюда! 2 минуты уже кончились! Уходи! Оставь коробок!»
0: Толик попятился от стола. Он хотел повернуться и бежать, но глаза на лице мальчика разгорались все ярче. Они становились все голубее и прозрачнее, а Толик пятился и пятился, но не мог отвернуться, словно боялся, что его ударят в спину.
1: «Оставь коробок!» — донесся до Толика далекий голос.
0: Этот голос словно подтолкнул его. Толик зажмурился и бросился бежать, не разбирая дороги.
2: Этот коробок был волшебный, и Толя сразу это понял.
1: Ну, не совсем. Убежав от странного мальчика, наш герой угодил в милицию.
2: Это старое название нашей полиции, правда?
1: Ну, правда. И пришлось Толе отдать коробок милиционеру. А тут еще хулигана Зайцева доставили, а мальчики ненадолго забыли. Капитан нахмурился. Он машинально вынул спичку из коробка, переломил ее и швырнул на стол. «Послушать вас, Зайцев, не человек вы, а прямо голубь. Хотелось бы мне, чтобы вы таким голубем стали, да не получается».
0: И тут произошло такое, чего не случалось еще ни в одном отделении милиции. Не успел закончить капитан фразу, как посреди комнаты что-то вспыхнуло и сразу же превратилось в серый вихрь. Теплая волна воздуха ударила Толика в лицо, он зажмурился, а когда открыл глаза, увидел, что на том месте, где только что стоял Зайцев, никого не было.
1: Оба милиционера смотрели на пустое место. Капитан вскочил из-за стола и замер, широко открыв глаза. И в ту же секунду с пола взвился белый голубь.
2: Это хулиган превратился! Я поняла!
1: Толя тоже догадался. Пока все искали хулигана, он схватил волшебный коробок и убежал. И началась для обычного мальчишки новая жизнь. Жизнь волшебника.
2: Ох, как интересно! Даже захватывающе!
1: Да, но ему пришлось от всех таиться. Как только он пришел домой, мама нашла коробок.
2: Ой!
0: Толик, ты куришь? С ужасом сказала мама. Толик взглянул на коробок. Он совсем забыл про него, как только мама заплакала. И в ту же секунду Толик понял, что надо делать.
1: Он выхватил коробок из маминых рук, бросился в ванную и сломал спичку.
3: Когда Толик вернулся в кухню, мама встретила его радостной улыбкой. Она обняла Толика, погладила его по голове и поцеловала в щеку. «Славный ты у меня мальчик», — сказала она.
1: «Ага», — ответил Толик.
3: «Как ты ловко выхватил коробок», — сказала мама. «Я так обрадовалась! Ты просто настоящий спортсмен!»
1: «Мама, а ты на работу пойдешь?» — спросил Толик.
3: «Нет, мальчик, сегодня не пойду. Как же я могу пойти на работу, если тебе нужно погреть суп? Ты ведь устал, бедный, на 4-й этаж поднимался с этим батоном. А я, глупая, сама не догадалась сходить. А батон-то тебе дали какой грязный. Я сейчас сбегаю за новым».
1: «Не надо, мама, это я сам его испачкал. Я этим батоном в футбол играл», — сказал Толик, решив до конца выяснить могущество коробка.
3: «Батоном? Футбол?» Спросила мама и засмеялась счастливым смехом. «Смотри, какой молодец! Я догадалась! У тебя не было мяча, и ты играл батоном. Я всегда говорила, что ты сообразительный ребенок. Но я куплю тебе мяч. Может быть, тебе иногда захочется поиграть мячом.
0: Только ты не думай, что я тебя заставляю играть мячом. Если хочешь, играй батоном.
1: Купи два мяча и канадскую клюшку, и две шайбы, сказал Толик.
0: Обязательно, сказала мама.
2: Опять хочется сказать: ой, как-то нехорошо получилось. Мне бы такая заколдованная мама не понравилась.
4: Да, что-то в этом есть зловещее. Страх какой.
2: Василий Андреевич, он что, маму не расколдовал?
1: Не сразу. Поначалу такая жизнь ему очень нравилась. Помнишь, я говорил тебе, что наш герой любил хвастаться и врать?
2: Помню. Ну, а теперь можно было развернуться. Сломал спичку, загадал желание, и все исполняется. А что же Толя загадывал?
1: Ну, что может загадать мальчишка? Стать самым сильным человеком на земле. Лучше всех на свете играть в хоккей, ну и так далее.
2: Я бы другое загадала.
4: Представляю, стать первой красавицей, чтобы все ахали и восхищались.
2: А вот и не угадал. Василий Андреевич, давайте читать дальше.
0: Во всех школах ребята готовились к празднику. Они сочиняли стихи, разучивали песни, готовили самодеятельные концерты и писали на досках: «Последний день, учиться лень, и просим вас, учителей, не мучить маленьких детей». Учителя не обижались на такие надписи, им тоже хотелось, чтобы скорее наступило 1 мая.
1: Один лишь только Толик побаивался этого дня. Великий человек Анатолий Рыжков, победитель Львов, непревзойденный хоккеист, сильнейший человек в мире, трусил, как самый ничтожный дошкольник. Он мог переломить бревно о колено и обыграть в шахматы Ботвинника, но рядом с Толиком жили обыкновенные люди. Они умели делать обыкновенные вещи, и если кто-то из них после 10 лет упорного труда становился знаменитым шахматистом, то это тоже было вполне обыкновенно. Но Толик умел делать одни лишь чудеса. Это становилось опасным. Толик начал беспокоиться.
0: Конечно, коробок был у него. Можно было потратить несколько спичек, и все забыли бы, что есть на свете такой волшебник Толя Рыжков, и перестали бы обращать внимание на его чудеса. Но ведь чудеса только тогда и хороши, когда на них обращают внимание. Что толку от твоей силы и смелости, если ее никто не видит и не удивляется? Что толку от твоих пятерок, если тебя за это не хвалят?
2: Что-то невесело получается. Хотя, конечно, это как-то неинтересно. Сломал спичку и все. Не так, ну, как бы это сказать...
1: Заслуженно.
2: Правильно. Я вот, когда на шпагат садиться научилась, это было так здорово, потому что целых полгода тренировалась.
1: Ты начинаешь понимать.
2: А как же этот мальчик с голубыми глазами? Он больше не появлялся?
1: Ну, появился, конечно. Оказывается, он все время следил за Толей, наблюдал издалека. И однажды... «Руки вверх!» — раздался из кустов негромкий голос.
0: Толик быстро выдернул руки из карманов и застыл на дорожке.
1: «Иди сюда!»
0: Толик, как зачарованный, послушно шагнул к кустам, раздвинул ветки и оказался на небольшой поляне. И тут он увидел того, о ком почти уже забыл и с кем ему до ужаса не хотелось встречаться.
1: Перед Толиком стоял мальчик с очень голубыми и очень холодными глазами. В руке он держал пистолет. Он смотрел на Толика презрительно, словно на какую-то козявку, и улыбался загадочно и неприятно. Заметив, что Толик с испугом поглядывает на пистолет, мальчик усмехнулся и швырнул пистолет в кусты. «Не бойся», — сказал он, — «пистолет не настоящий. Я с тобой и без пистолета что угодно сделаю. Я давно за тобой слежу. Да ты все с Мишкой ходишь, никак было тебя одного не поймать».
0: «Откуда он знает, что Мишку зовут Мишкой?» — с ужасом подумал Толик.
1: А мальчик, словно угадав его мысли, сказал: «Я про тебя все знаю. Дурак ты порядочный, вот что. Сколько спичек потратил, а все без...

0: Без толку.
1: Становится даже как-то страшно.
0: Еще бы не страшно. Мальчик взял Толю в плен, если можно так выразиться. Только ему пришлось в этот плен брать не только нашего героя, а еще и его друга Мишку вместе с собакой Майдой.
1: А зачем ему нужны были мальчики и собака, не пойму.
0: Видишь ли, Сонечка, быть волшебником – это огромное испытание. Этот самый мальчик с голубыми глазами мог загадать все, что угодно. И все бы исполнилось. Но от одиночества волшебство не спасает. Ему хотелось друга.
1: А, понимаю. И не по волшебству, правда?
0: Естественно. Это даже Толя понял. Когда кругом много волшебства, хочется, ну, хоть чего-нибудь настоящего.
1: Знаете, это, наверное, правда. Это когда мы про маму читали, я прямо обиделась. Заколдованная мама.
0: И не только. Учительницу тоже пришлось...
1: Заколдовать? И друга Мишку?
0: А нет. Вот тут даже мальчику с голубыми глазами ничего было не поделать. Мишка считал Толика другом, несмотря на все волшебные дела, понимаешь?
1: Чего уж тут непонятного? Дружат ведь не только с самыми сильными мальчиками на свете.
0: Ну, конечно. Я вижу, ты быстро во всем разобралась.
1: Спасибо, Василий Андреевич. Только...
0: Что только?
1: Можно я книжку возьму дочитать?
0: Да бери, конечно.
1: Сама прочитаю. Еще одному мальчику дам. Из нашего класса. Ему будет очень полезно.
0: Не сомневаюсь. До свидания. И еще раз днем рождения.
2: В стране литературных героев.

0: слушайте на детском радио.
1: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
2: Слышал.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну! Новости науки» с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
1: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио.
0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: Детское радио, радио, включай, громче подпевай.
2: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.
3: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
4: Готовы? Тогда встречаемся на Супер-лайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Супер-лайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
5: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
6: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
7: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41. Детское радио. Утро с Веснушкой и Кипитошей.
8: Всем-всем-всем! Объявляется доброе, предоброе утречко!
9: Здравствуйте, здравствуйте, лешманки, друзья!
8: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
9: И я, конечно, чайник Кипитоша.
8: Сентябрьский всем привет! Яркий, разноцветный и красивый, как осенние листья.
9: И как наша ведущая новостей, улыбчивая Юлиана Бондаренко.
8: Привет, Юля, ну рассказывай, что приготовила.
10: Всем привет! Расскажу о самых интересных событиях. Готовится новый спектакль «Хрум». Начался сезон «Северных сияний», а комарам запретили летать. Московское время 7 часов.
11: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
10: В студии Юлиана Бондаренко. Мэр одного города издал указ, в котором говорится: тигровым комарам строго запрещено появляться в небе над городом. Нарушителям грозит арест и тюрьма. Конечно, это шутка, но в ней есть доля правды. Тигровые комары – большие вредители. Они могут переносить опасные болезни. Поэтому жителям города запретили оставлять на улице ведра с водой и поддоны под цветами, так как комары любят в этих местах размножаться. Пока ни один носатый нарушитель не был пойман и оштрафован. Будем следить за ситуацией. Из Франции переносимся в Россию. В нашей стране начался сезон северных сияний. По ночам в небе появляются разноцветные лучи. Зеленые, розовые, фиолетовые. Они переливаются и танцуют. Будто кто-то устроил волшебное шоу. Лучше всего это чудо видно в Мурманской и Архангельской областях, на Кольском полуострове и в Карелии. Иногда яркие вспышки замечают даже в Ленинградской области и в Подмосковье. Чтобы увидеть это сказочное шоу, нужно дождаться ясной ночи и оказаться подальше от городских огней. Мы на детском радио готовим свое шоу.

0: выходит новый спектакль «Детектив» «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». На этот раз детективам Максу, Марии Петровне и начальнику сказочной полиции Добрыне придется спасать сказки. Они начали меняться и рушиться. Исчезли Алёнушка и спящая Белоснежка. А в восточных легендах испортились все волшебные предметы. Показы спектакля начнутся 3 октября в концертном зале гостиницы «Космос» в Москве. Все подробности на сайте dtfm.ru. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: В Архангельске, где можно вдоволь любоваться чудесным северным сиянием, сегодня плюс 13 градусов, дождь. А в дождь разве видно сияние? Мне кажется, нет.
2: Не очень, конечно.
1: Зато детское радио там слушают на частоте 99,9 FM. И в дождь тоже.
2: На территории французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер,
1: ой,
2: где отныне запрещено летать комарам, сегодня плюс 20. Пасмурно. Чпок.
1: Люди слушают там детское радио, но не комары. В мобильном приложении. В Москве сегодня днем до плюс 21 градуса, между прочим. Облачно с прояснениями. Лето.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Музыка, она бывает разной. Каждый считает музыку чем-то своим. Ну, например, мне кажется, комары считают свой вот этот вот писк противный тоже музыкой.
2: Да, конечно. Это же пение на самом деле. Угу. Они поют. А вы говорите, не зудей, не зудей, понимаете? Mm-hmm. Это вот как вчера мы, понимаете, про недооцененные таланты разговаривали. Вот, пожалуйста.
1: Но французы не оценили пение комаров. Хотя, между прочим, они ценители всего такого тонкого, понимаешь? Тонкого искусства.

0: искусства и запретили их. Вот. Но я с ними полностью согласна. Вот лето прошло, и воспоминания о комарах остались. Ой, вот
1: это да. Ну, запретить комарам летать, конечно, невозможно. Это понятно, что шутливый закон, но...
0: В этом есть доля какой-то...
1: Да, есть.
0: Доля чего-то справедливого.
1: Я вот, например, запретил котам орать по ночам весной.
0: Ой, как ты это сделаешь? Заклеишь им рот, что ли?
1: Ну, вот так вот, издать, не знаю, указ какой-нибудь.
0: Вот да. Да запретить можно все, что угодно, знаете, но это не факт, что те, кому вот это все запретили, будут исполнять твои указы царские.
1: Запретить родителям уходить на работу.
0: А есть ты что будешь?
1: Не знаю, пусть выкручиваются, как хотят.
0: В лес идут, как наши древние предки, собирательством заниматься.
1: Уходят вот на целый день, а дети что?
0: Безобразие. А давайте-ка мы посвятим этому вот нашу сегодняшнюю беседу. Чего бы вы запретили?
1: Кому?
0: Кому, да.
1: Да, и почему?
0: Ну, желательно, конечно, подойти к этому вопросу с юмором. Не надо прям так серьезно. Вот так, знаете, как будто мы собираемся идти в Государственную Думу с листком, с запретами.
1: Да нет, конечно.
0: Давайте. Что бы, кому бы вы и чему бы, может быть, вы запретили бы? 8495-134-5664. Звоните скорее.
1: Ну и пишите, конечно, будем читать ваши петиции. +7 916 968 09 68.

0: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: В мире существует огромное количество стран, государств, везде свои, конечно, законы, везде свои правила. Мы как-то, помните, обсуждали с вами самые нелепые, смешные законы. Их очень много, например, в США.
2: Да, было дело.
1: Помните, что нельзя обедать в горящем доме. Если во что

0: загорелся, нельзя. Вы имеете право сесть и пообедать.
1: Нельзя разговаривать в лифте.
0: Нельзя выгуливать крокодила без поводка.
1: Вот, и мы сегодня тоже решили у вас поинтересоваться, а чего бы вы запретили? И в мире, представь себе, есть Мира, и она нам дозвонилась.
0: Привет!
2: Здравствуйте.
1: Такой голос у тебя грустный. Все хорошо?
2: В школу сейчас надо идти.
1: А, действительно. Как бы нам можно было дома лежать, так и голос был, наверное, веселее раз в 10.
0: А так что, запрещаем школы или что?
1: Не-не-не-не, то что?
0: Нет?
2: Я бы хотела запретить 5 походов в школу в неделю. Чтобы 2 мы ходили в школу и 2 выходных, чтобы у нас было.
0: Ну, работают же взрослые по графику 2 через 2.
1: Так, а
0: почему
1: еще один день?
0: Почему дети не могут так же?
1: У нас еще один день есть.
2: Ну, в эти дни бы мы убирались на улице.
1: О!
0: Один день на субботник.
1: С пользой, смотри, Мира собирается проводить. Итак, ты запрещаешь, получается, 3 школьных дня в общей сложности.
2: Да.
1: Угу. Ага. Ясно. Так, хорошо, спасибо большое. Ну, я так и знала, что вот сейчас пойдут вот эти школьные запреты. Хотя что от нас, школьников, ждать еще? Ваня нам дозвонился. Вань, доброе утречко.
3: Здравствуйте.
1: Ну, рассказывай, чего ты хотел бы запретить и кому?
3: Я бы хотел запретить будильники, чтоб спать подольше.
1: Ага, как бы ты просыпался тогда, если бы ты запретил будильник?
3: Ну, 10 часов.
1: А, то есть в 10 часов ты встаешь без будильника.
0: Так в 10 утра можно встать совершенно самостоятельно.
1: Вот так вот, да?
0: Да.
3: Так. Если в школу, то 6 утра, да.
0: Все, запретить будильники до 10 утра.
3: Да.
1: Ясно. Ваша позиция понятна, ребята дорогие. Все у нас да около вокруг школы крутится. Вставать не хочется, учиться лень, ясно. Уже готова даже улицы пойти убирать. Ну, вот моя мама говорила, что иногда ей бабушка говорит, вот будешь плохо учиться, будешь дворником. Хотя я вижу в этой профессии только плюсы. Убираешь улицы, наводишь чистоту, красоту.
0: Я согласен, да.
1: Вот, хорошая профессия. Спасибо большое, Вань, тебе за звонок. Итак, впереди у нас еще море запретов. И все они пока еще закрыты у нас в сообщалочках, но скоро дверцы откроются. Не пропустите.

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Сегодня вы в новостях услышали, что во Франции мэр одного города издал указ, в котором говорится: тигровым комарам строго запрещается появляться в небе над нашим городом.
2: Я думала, бывают только тигровые креветки. Оказывается, и комары тоже бывают тигровые.
1: Да, они просто огромные. От наших вот обычных.
2: Таким комарам нет места в нашем обществе.
1: Нет места.
2: И вот мы тоже решили придумывать всяких запретов. Кстати, Владислав очень здравую мысль предложил. Ну-ка. Я бы запретил радиохулиганам портить песенки.
1: Так мы бы тоже, понимаешь, с удовольствием.
2: Что-то они давно у нас не появлялись.
1: Да. Слушай, а может быть, все же? Может,
2: я
1: они
2: поняла.
1: Ушли?
2: Мы переехали, и они не могут найти дорогу, Кипятош. Они потерялись просто.
1: Вот, видите, как хорошо.
2: Класс. Вот стоило только сменить место дислокации, все уже. Надо и французам этим переехать вообще в другую...
1: Всем городом, да.
2: Да, в другую вселенную. Вот, и тогда их комары не будут беспокоить. Поехали дальше.
1: Так, я бы запретил бобрам грызть деревья. И обязал бы их покупать. Стройматериалы в магазине.
2: За собственные средства, да?
1: Да.
2: А то нечего вот это пользоваться.
1: Портят деревья, понимаешь?
2: Угу. Вот у Вани, видимо, какая-то произошла травма личная. Он живет в Ижевске.
1: Что такое?
2: Но дело в том, что он запретил бы петухам нападать на людей. В Москве у нас я не так часто вижу петухов, которые нападают на людей. Видимо, в Ижевске там как совсем
1: что?
2: Катастрофическая ситуация.
1: Что у вас там с петухами?
2: Видишь, вот, они не только встают с петухами, они еще и, понимаешь, являются объектом нападок петухов на людей.
1: Девочка Вика из города Фролово. Я бы запретила 5 рабочих дней и 2 выходных. Сделал бы все наоборот. 5 выходных и 2 рабочих. Вот так правильно.
2: Да, было уже такое предложение. Хочу запретить быть еде невкусной, Варе из железнодорожного.
1: Какой именно еде?
2: Ну вообще, еде, которая невкусная, запретить ей таковой быть.
1: Правильно, а что это она невкусная?
2: А вот смотрите, какое предложение. Доброе утро, Веснушка и Кипятоша. Я придумала закон о чистоте в комнате по творческому методу.
1: Это как?
2: Что запретить? Родителям называть беспорядок в детской комнате бардаком. Зачем и почему? Это не бардак, это выставка-музей. На столе и на полу лежит тщательно продуманная экспозиция, чтобы вы там не говорили. И если все убрать в шкаф, она будет испорчена.
1: Вот.
2: Александра Кудрявцева, творческая личность из Астрахани.
1: Да, это творческий беспорядок.
2: Да, а то вот знаешь, в музее придут люди, это что за кучка гвоздей валяется? Это не кучка гвоздей, а инсталляция великого художника.
1: Да.
2: Импрессиониста.
1: А, Александра, поддерживаю тебя.
2: Да, мы за творческий бардак. Друзья, спасибо большое. Неоценимая помощь в законотворчестве вы сегодня нам предоставляете.
1: Продолжаем.
2: 8-916-968-0968.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца
3: из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1210-746-79-24-55. Город Москва. Реклама. Цезар будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: На Марсе тоже есть медведи.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: Детское.
1: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
2: Всем привет, доброе-предоброе утречко, уважаемые взрослые, наши любимые малыши. Просыпаемся, новый день впереди, у нас уже сколько событий-то происходит. Мы указы тут новые издаем.
3: Да. Вот так вот, просто раз тебе и все.
2: Да.
3: Кто знает, может быть, какой-нибудь из этих указов когда-нибудь. Ну, ладно, будем надеяться. Надежда,
2: вот,
3: как говорится.
2: Пожалуйста, один из последних указов, присланных нам прямо сейчас от Ани Байковой.
3: Ну-ка.
2: Повелеваю.
3: Вот так вот даже, вот посмотрите.
2: Да. Лету не заканчиваться.
3: Все. Отличный указ. Отличный указ. Надо только сообщить об этом лету, что оно будет работать круглогодично, без всяких там зим, осеней и весен. Ну а прямо сейчас повелеваем всем приступить к утренней гимнастике.
4: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем. Бодро шагаем на месте, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Спина ровная, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Остановились, молодцы! Спину держим ровно, руки вдоль тела. Одновременно поднимаем оба плеча вверх. Поднимаем и опускаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь вращаем двумя плечами вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Снова вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Снова плечами вперед. Два, три, четыре. Отлично, продолжаем.

Следующее упражнение. Ноги вместе, руки на поясе. Наклоняемся вперед, а затем назад. Начали. Пружинистые наклоны вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. И вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Наклоняемся вперед. Два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Чтобы сделать следующее упражнение, надо сесть на пол. Выпрямите ноги, держите их вместе. Постарайтесь дотянуться пальцами рук до пальцев

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: 8. 9. 10. Молодцы! Расправляемся. А теперь расставьте ноги в стороны. Потяните сначала к одной ноге двумя руками, а потом к другой. Ноги в коленях не сгибайте. Тянемся к одной ноге, а потом к другой. К одной ноге и к другой ноге. Тянемся к одной ноге и к другой ноге. Молодцы! Следующее упражнение – прыжки. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной ноге. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В завершении зарядки ходьба на месте. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Подняли руки вверх и глубоко вдохнули. И выдохнули, опустили руки. Снова вдохнули и выдохнули. На этом все. Молодцы! Не пропускайте зарядку на детском радио. Счастливо!

0: нам писали.
1: Вы нам писали.
0: Сообщалка сообщает.
2: Сегодня у нас проходит внеочередное заседание детского парламента по придумыванию новых законов и указов.
3: Лера из Новосибирска, 10 лет, запрещает детскому радио, чтобы шли одни и те же песни каждый день.
2: Куда шли?
3: Ну, в эфире, чтобы они играли. Понимаешь, надо разные, чтобы каждый день разные. Лер, ты представляешь, это сколько надо песен вообще написать людям? Они же понимают, что существует уже искусственный интеллект, все им, ну, многие им успешно пользуются. Но ты знаешь, этот интеллект, он пишет не те песни, которые надо. Вообще. Вот, то есть они не душевные, не бессмысленные. Ну, в общем, нам не нравится. Поэтому, ну, если ты найдешь нам с десяточек, а то сотню, а может с тысячу поэтов-песенников, которые будут для нас творить... Мы будем тебе очень благодарны и будем ставить новые песни каждый день.
2: Сегодня мы придумываем, что и кому бы мы запретили. Ну, в шутку, конечно. Есения пишет, я запретила бы пчелкам жалить.
3: Но если пчелок не трогать, они и не жалят. Если вы, конечно, полезете к ним за медом, вот так вот, беспардонно, понимаете? Да, конечно, я бы тоже на их месте бы возмутилась. Я тут его собираю.
2: Запретила бы слякоть осенью и весной. Чтобы не было никакой слякоти, а только белый и пушистый снежок.
3: Возмущенная Таисия, 6 лет, запретила бы родителям использовать телефоны так часто. Только по расписанию разрешаю. А больше надо играть со своими детьми, дорогие взрослые.
2: Вот, здесь абсолютно согласен. Абсолютно. Значит, Вика запретила бы в школе.
3: Так.
2: Музыку. ИЗО. И труд, потому что я их не люблю.
3: Ой, для некоторых музыка, ИЗО, это вот отдушина прям какая-то в этом мире цифр и правил. Вот. Занимайся, пой, твори. Вот.
2: Конечно, Викуль, это же творчество, это что, музыка, изобразительное искусство.
3: А вот очень замечательное письмо. Привет, Веснушка Кипитоша, добрый утнь. У меня 11:33, я Полина, я из школы только пришла. Вот, видишь, новое определение времени 11:33. Утнь.
2: Утнь.
3: Утнь.
2: Ну и тебе добрый утнь.
3: Да.
2: А вот Ника запретила бы людям переходить на красный свет. И сделала бы так. На дороге нужно установить специальную полосу, которая будет орать, когда кто-то пройдет на красный. Вот ты переходишь...
3: Чтобы стыдно тебе было, да?
2: Да, ты переходишь на красный свет, и вдруг кто-то начинает орать. Куда пошла?
3: И все такие, фу!
2: А ну стоять! Ты что, не видишь красный свет? А ну назад!
3: Ну что, ребята, вас всех ждут в рядах законотворческих. Ну, а мамы и папы сейчас, внимание, вы, объявляем игру для семейной команды «Ребенок плюс взрослый». Вашему ребенку понадобится ваша поддержка в эфире, тем более, что приз в этой игре для всей семьи.
2: Да еще какой! Сертификат для семейного отдыха в загородном отеле на берегу Волги в Тверской области.
3: Красота! Звоните! 8-495-134-5-6-6-4. Совсем скоро начнем игру «Собирайка».
4: Черный носик, белый хвостик, тузик, шарик, бим, фонарик. Черный носик, белый хвостик.

0: Шарик, не фонарик, дайте кличку мне дружок. Самым верным стану другом, охранять ваш буду дом, если только назовете меня ласково дружком.
1: Ах, как много мы слышим советов: делай то и не делай это. Это можно, а это не стоит. 50 их, а может и 100 их. 100 советов.

0: Собирайка.
1: Ну что ж, прямо сейчас мы будем собираться в путешествие. А это дело такое хлопотное, но ничего, тут мы со своими подсказками скипятошим. Мы соберем человека как надо.
2: Да.
1: Да. Катю мы будем собирать. Катя, привет.
3: Привет.
2: Ну, так, ты... куда собираемся?
3: В поход.
1: Ага, то есть в лес?
3: Да.
2: О, отлично.
1: Отлично. Ну, сейчас мы будем называть тебе вещи, которые мы кладем в рюкзак. Если вещь подходит тебе для похода, ты говоришь... Берем. Если не подходит...

0: подходит? Ты говоришь, не берем. Понятно?
1: Да.
0: Ну все, поехали.
2: Подзорная труба.
1: Берем.
2: Прекрасно. А зачем она тебе в лесу?
1: Ну, на звезды смотреть.
0: Да.
2: Грибы искать.
0: Да. Зубная щетка.
1: Тоже берем.
0: Берем, конечно. Обязательно надо чистить зубы.
2: Футбольный мяч.
1: Не берем.
2: Для чего?
0: Ну, футбол не играет.
2: Ты что, футбол не любишь?
1: Не очень.
0: Угу.
2: Вот.
0: Хорошо, хозяин-барин. Клоунский парик.
1: Не берем.
0: Ты чего это? Почему? Веселить животных в лесу. Надо обязательно. Парик надел и хорошо. Ладно, не берем.
2: А вдруг дикие звери.
0: А тут клоун.
2: Да? Они испугаются и убегут.
0: Давай дальше.
2: Хорошо. Тогда... сапоги.
1: Берем.
0: Да, особенно резиновые, если ты в лес идешь. Надо брать. Котелок. Если ты знаешь, что это такое. Котелок прекрасно для супчика на костре, ага. Да.
2: Ладно, хорошо. Водичку.
1: Не берем. В реке можно взять.
2: Как? Ты что, прям из реки будешь пить?
0: Скипятим и будем пить. Лестница!
1: Не берем.
0: Не берем. Научимся залезать на деревья без лестницы. Ну что, прекрасный набор у нас с тобой получился! Я вот только за клоунский парик переживаю. Жалко, что не взяли, конечно.
2: Надо было брать. Хорошая вещь.
0: Ну что, вручаем подарок тебе.
2: От детского радио и спонсора ООО «Усадьба» ты получаешь сертификат на суточное проживание в отеле «Барская усадьба».
1: Ура!
0: Центр, конный клуб, мини-ферма и развлечения для детей и взрослых. Барская усадьба, семейный отдых на Волге по системе «Все включено». 0+. Спасибо тебе большое за звонок, а у нас впереди поздравлялочки.
3: Собирай-ка.

0: 18 сентября в этот день появился на свет основоположник космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. Да. А еще мы поздравляем в этот день российского хоккеиста, чемпиона мира Александра Овечкина. О-о-о. С днем рождения вас, Александр. Ну и наши ребята, тоже принимайте поздравления. Вот, меня зовут Платон Ильин. Мой младший Глеб, брат, очень любит вас слушать. Ну, просто фанатеет. И у него день рождения сегодня.
1: Ой, поздравляю.
0: Ну что, Глеб, мы тебя поздравляем. Желаем тебе хорошо учиться. Желаем тебе всего самого прекрасного. Спасибо, что ты с нами. Глебка, с днем рождения, дружище!
2: Сегодня в Казани после двух дней ливней вышло яркое солнышко. Как думаете, почему? А потому что сегодня день рождения. Первый юбилей у нашей доченьки-малыша Алисы Карповой. Все 10 лет в этот день. Но это чудо какое-то. Яркое солнце, ясное небо, чудесное настроение, которым мы с удовольствием делимся с вами. Поздравляем тебя, наша доченька-малыш. Любим бесконечно.

0: Конечно, мама Диляра и папа Алексея.
1: Поздравляем Машу с днем рождения. Желаем ей счастья и здоровья. Это от Насти, Паши, папы и песика Нура из Москвы сообщение.
0: Привет, детское радио. Поздравляю себя с тем, что получила 5 по математике. А это, между прочим, редко бывает. Я все-таки не философ. София из Москвы.
1: А что, все обязательно философами должны быть, кто 5 по математике получает?
0: Все философы должны знать математику.
1: Привет, я Кира. Передаю привет братику Тёме. Желаю ему удачи. Это сообщение из Кирова. Да.
0: Привет, Сашуля и Василиси. Едем в школу. Хорошего дня всем.
1: Передаю привет Пете Львову. Желаю ему хорошего, продуктивного дня и успехов на компьютерной графике. Это мама Катя написала.
0: Доброе утречко, наши любимые Веснушечка и Капитулечка.
1: Ох ты, так тебя еще никто не называл нежно.
0: Ну, надо же. Поздравляю моих девчуль с очередным учебным солнечным утром. Самые лучшие на свете. Люблю вас, Алисочку, Лизочку, Яночку, Аленку и крошечку-котешечку. Так, повелеваю всем принести домой 5. Ну, кроме Катеньки, конечно. Ей пока еще 5,5 месяцев. Веснушка и Кипитош, супер настроение вам на весь день, легкого эфира, вас тоже люблю. Вы каждое утро настраиваете всех на добрый и бодрый день. Мама Света из Зеленограда.
1: Спасибо большое за теплые слова. Варюша из Воронежа передает привет всему детскому саду номер 117. Особенно группе «Сказка», а также футбольной команде «Динамо Брянск». Вау. И желает удачи в игре с Аланией во Владикавказе. О как!
0: Первый М-класс школы 12, город Электросталь, поздравляет с днем рождения любимого учителя Наталью Евгеньевну!
1: Поздравляю Полюшеньку с днем рождения, люблю тебя очень. Это мама Саша.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей.

я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.

только я одна. Читала я в научной книжке, что будто люди мне родня, и что девчонки и мальчишки все происходят от меня.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Чудо чудное, диво дивное, где же ты? Ой, котик на дереве и ворона с ним. Может, они говорящие? Извините, не подскажете, куда я попала?
2: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.
0: Ква-ква!
3: Реклама.
4: А у нас для тебя есть сюрприз.
5: Отмечаем праздник.
4: Поздравляем!
5: 10 лет сказочной дружбы.
6: Дружить мы умеем.
5: Фантастических приключений.
7: Как же я люблю всякие загадки.
8: Как загадочно.
5: Чудесных превращений.
9: Опа!
5: И очаровательных образов.
9: И что у вас,

0: 10 лет волшебства.
1: Дальше будет еще интереснее.
0: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
2: Реклама.

0: Предыдущий группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Второй наполнитель Кэтстеп ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах Глобус я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе и правилах количества призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем привет! Весело и бодро встречаем это сентябрьское утречко!
2: Трям-трям, здравствуйте! С вами Кипидоша и Веснушка.
1: А еще наша коллега из службы информации Юлиана Бондаренко, конечно же, с новостями интересными и познавательными.
2: Юля, привет! Что расскажешь?
3: И немного осенними, Кипидоша. Всем привет! В этом выпуске расскажу о чемпионате по подтягиваниям, о защите от простуд и об одном важном деле, которым в середине сентября занялся один дикий кот. Московское время 8 часов. В эфире Детское радио!
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В московском зоопарке у знаменитого кота Манула Тимофея началась зажировка. Пушистик готовится к зиме и набирает вес. Все лето он был стройным и весил около 4 килограммов, как обычная большая кошка. Но к холодам решил нагулять жирок. Сейчас Тимофея кормят 2 раза в день. Корм прячут по всему вольеру, чтобы он его искал. А по понедельникам у кота разгрузочный день. Еды не дают. Несмотря на это, Тимофей много гуляет и греется на солнышке. Хотя обычно его не застать, он прячется. Но сейчас радует посетителей своим довольным и пока еще не слишком упитанным видом. Пока Манул Тимофей набирает вес, врачи напоминают. Людям тоже стоит позаботиться о своем здоровье. Ведь начался сезон простуд. Многие уже чихают и кашляют. Доктора отмечают, что наш организм устроен хитро. Он сам умеет бороться с вирусами. Главное ему не мешать, а помогать. И делать это очень просто. Нужно высыпаться. Ведь во сне мы набираемся сил. Нужно много гулять. Потому что свежий воздух и движение делают нас сильнее. И, наконец, надо есть полезную еду. Осенью много вкусных овощей и фруктов. Яблоки, груши, морковка, тыква. В них витамины. А бабушкины компоты, варенье и шарлотка – это не только полезно, но и очень вкусно. Лучшее лекарство от всех болезней. Правильно питается, много тренируется и хорошо учится. Один школьник из подмосковного города Орехово-Зуево – Арсений Городовой. Недавно он побил мировой рекорд по подтягиваниям. Арсений подтянулся 1500 раз за 3 часа и 18 минут. То есть мальчик подтягивался примерно 4 урока подряд.

0: Лен. Арсений в 8 классе. Учится на пятерке, занимается вольной борьбой и каждый день тренируется. Даже на каникулах соблюдает строгий режим. Рано встает, отправляется на пробежку и ест только полезную еду, которая помогает ему быть сильным и здоровым. Берите пример, ребята! На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: В Новосибирске, где в зоопарке у пары Пум, Мичиганы и Эри родились 3 котенка, сегодня плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Там детское радио слушает на частоте... На какой частоте, Кипитоша, слушает детское радио в... там?
2: Вот сейчас и проверим. А в Екатеринбурге, куда прилетели из Душанбе, тяньшанский бурый медведь и камышовый кот, потому что там их ждут невесты. Сегодня плюс 17, небольшой дождь. Детское радио там слушают на частоте 89,2 FM.
1: А в Новосибирске на частоте 95,8 FM. Ну а в Москве, где умануло Тимофея, снова началась зажировка. Ну
2: да
1: куда ж мы без
2: говорить?
1: Нее? Сегодня до плюс 21 градуса, облачно с прояснениями.
3: Детское радио.

0: дозвіться.
1: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
2: Кет, ну вы слышали? Вы слышали?
3: Да.
2: Снова зажировка.
3: Ну что, это из года в год одно и то же. Зажировка, разжировка, зажировка, разжировка, зажировка, разжировка. Вот, так же, как и, впрочем, вот эти все болезни, о которых нам говорили в новостях. Ну, каждую осень начинается вот это вот чихание, кашель и все такое прочее. Вирусы. Сейчас говорят, какой-то странный вирус ходит. Вот у нас в школе, например, уже многие кашляют ужасно, ребята. Горло болит, прям дерет. Вот, при этом температуры нет.
2: Будьте осторожны, пожалуйста. Больше гуляйте, больше свежего воздуха, больше движений, зарядочка, гимнастика. Ну и фрукты, овощи, витаминчики тоже нужны, конечно.
3: А мама мне, например, всегда мажет перед выходом нос специальной мазью в сезон простуд.
2: Вот, вот это правильно. Носа, правильный
3: который нос не пропускает вот эти вот чихи от других людей.
2: Ну, мама у тебя все-таки... медицинский работник.
3: Ну да, да, она знает, как правильно надо делать. Ну что ж, а через несколько минут наш способ бороться с унынием, плохим настроением, а заодно удовлетворение вашего желания получить классный подарок. Хотите подарок? Ну давайте, впереди у нас игра «Загадочный ик». Хотите поиграть? Давайте звоните прямо сейчас. Немедленно. 8495-134-5664.

0: шик кик уньк янь ушк тик шик кик уньк янь ушк
1: Загадочный ик.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Minilenta.lenta.com.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-82-04-86-05.
4: Чего-чего, сейчас мы разберемся с этими загадочными иками. Станут они у нас разгадочными.
5: А Настя нам дозвонилась. Привет.
6: Привет.
5: А как поживаешь?
6: Хорошо.
5: В школу уже едешь, наверное?
6: Да.
5: Ну, пока едешь, ты готова с нами поиграть-то?
6: Да.
5: Ну, тогда слушай правила игры.
4: Значит, тебе нужно будет превращать что-то большое во что-то маленькое. Угу. Знаешь, как это делать?
6: Да.
4: Как?
6: Уменьшительные суффиксы ик-чик.
4: Молодец.
5: Хорош.
4: Смотри-ка.
5: Да, вот, да.
4: Просвещенный человек.
5: Много друзей у этого ика, так что пользуйся. Ну, давай с тобой порепетируем так для надежности, да? Например, я говорю «брюки». Ты тут же икай, и получится...
6: Брючки.
5: Да, брючки. Маленькие, миленькие. Ну что, мы готовы, начинаем.
4: Блин.
6: Блинчик.
5: Игрушка.
6: Игрушечка.
4: Звезда.
6: Звездочка.
5: Огурец.
6: Огурчик.
4: Лист.
6: Листочек.
4: Ну, тихо-тихо-тихо-тихо-пышки.
5: О, какие маленькие, миленькие слова у нас получились. Молодец, мы тебя поздравляем от души.
4: И ты получаешь подарочную карту на 3000 рублей для покупок в ленте.
6: Ура!
5: Спасибо тебе большое. Спасибо. За игру.
4: С ней ты вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить подвесы мини-лента.
5: У-ху! Доброй дороги! Пусть у тебя сегодня все получится, как получилось в нашей игре, а у нас впереди поздравлялки!
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Minilenta.lenta.com.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-82-04-86-05.
1: Загадочный...

0: любимую доченьку Веру с 12-летием. Желаем крепкого здоровья, отличной учебы и творческого вдохновения на занятиях народными фольклорными песнями. Папа Олег и мама Лариса.
1: Саша из Санкт-Петербурга поздравляет маму с днем рождения.
0: Дорогая тетя Мадина, наша дружная семья поздравляет тебя с юбилеем. Желаем тебе счастья, здоровья и, самое главное, успехов во всех твоих начинаниях. Очень тебя любим. Вика, Петя, Соня, Даша и Женя, город Санкт-Петербург.
1: Поздравляем любимую, красивую, замечательную принцессу Рианочку с 9-летием. Мы все ее очень любим. Мама, папа и Сабрина.
0: Посылаем привет всей любимой Гжельской прогимназии, нашим любимым учителям Антону Михайлову из 4-го П и Светлане Ерохиной из 1-го П. Передаем веселого настроения, хорошего дня и успехов.
1: Большой привет Арсюше и Грише из Москвы. Я очень люблю вас, мальчики мои. Гришу поздравляю с последним учебным днем на этой неделе, потому что завтра школу закрывают. Мама Али из Москвы.
0: Привет, можно я поздравлю вас? С чем? А с утренним солнцем, пишет Маша, 8 лет, скоро будет 9, из Красногорска.
1: Ай, спасибо, спасибо. И тебя тоже. Доброе утро детскому радио. Привет любимому сыну Артему тоже. Хочу, чтобы день твой был наполнен радостью и добрыми событиями. Утро бывает разным, но дальше выбор за тобой. Хорошего дня в школе и вечера с семьей. Мама Алена.
0: Привет, Веснушка и Кипитоша. Передаю привет дочке Агатушке. Поздравляю уже с третьей неделей в первом классе. Большая молодец, умница. Пусть у всех учеников будут только пятерки.
1: Ух ты. Поздравляю лучшую и любимую доченьку Софийку Балхничеву с очередным учебным днем. У нее много задач в учебе, музыке, спорте. Желаю достичь больших успехов во всем. Быть самой доброй и нежной девочкой. Люблю ее как никто. Папа Александр. А вам, дорогие ведущие, хорошего дня и настроения. Вы делаете утро моей дочки замечательным и заряжаете на целый день.
0: Спасибо вам большое за теплые слова. Хорошего дня. Ну и вот еще доброе утро. Всем отличного настроения. Большой привет из дождливого Санкт-Петербурга. Намаз, очень люблю тебя. Успехов в школе. Мама Лена.

0: пятница. Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 18 сентября с 18.30 до 19.00, 26 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Ну, кто угадал вид спорта?
3: Внимание, правильный ответ!
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа!
4: Реклама.
5: Привет, вы кто?
6: О, мы мини-лента?

0: консультации специалиста.
1: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка.

0: 18+. Реклама. Сезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495. Застройщик ООО «ЗЗ-3 Силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
2: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Поехали! Вперед в новый день, к новым знаниям, новым свершениям и новым подвигам.
2: Да, я уверена, что сегодня нас ждет что-то необыкновенное. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Завтра нас ждет уже пятница, кстати. Так что, если кто-то очень устал, думайте эту мысль. Ну, а если вы сегодня остались дома по каким-то причинам, прямо сейчас слушайте нас еще лежа в кровати или сидя на диване, давайте, не ленитесь, присоединяйтесь. Наша зарядка начинается прямо сейчас.
3: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Присоединяйтесь. Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, в стороны. Перед собой, вверх, в стороны. Молодцы! Остановились. Следующее упражнение. Вытяните руки перед собой и держите их прямо. И вращайте кистями сначала в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Затем другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вращаем кистями рук в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Достаточно. Следующее упражнение. Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. Поднимаемся. Следующее упражнение – прыжки. Сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух сразу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь мелкими прыжками передвигаемся по комнате. Раз, два, три,

3, 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Завершаем зарядку ходьбой на месте. Шагаем бодро, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки, глубоко вдохнули носом и опустили. Выдохнули ртом. Еще раз поднимаем руки, вдохнули и опустили. Выдохнули. Подняли руки вверх и глубоко вдохнули и выдохнули.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ну как? Встрепенулись, проснулись? Иначе зачем же мы с вами тут находимся? Зарядку вам предлагаем, понимаете, песни вон какие. Что еще нужно для хорошего настроения?
2: Все, Кипитоша, все!
1: Что все?
2: Больше молчать не могу. Вот хотела никому ничего, ни гу-гу, а терпеть больше не могу.
1: Так, что бы это ни было, я с тобой.
2: Тогда запевай главную песню. Я-я-я, жу-жу-жу, я-я-я, жу-жу-жу.
1: По секрету всему свету, что случилось, расскажу. А что рассказать-то?
2: Ладно, меня так распирает от желания поделиться с ребятами этим нашим с тобой секретом. Ребят, вы не представляете, что с нами случилось. Мы попали в сказку. И в этой сказке мы вместе с Кипитошей...
1: О, мы узнали нечто такое, чего раньше не знали.
2: Да, были разные вопросики.
1: И на некоторые из них мы получили интересные ответики. Вот, поделились секретиком.
2: Но не совсем. Осталось только сказать, что отправление в сказку состоится сегодня, после нашего шоу в 10:30 по московскому времени на детском радио.
1: Да-да, внимание, внимание! Новенький сериал с нашим с Веснушкой участием называется «Ничегошеньки не понимаю».
2: С Веснушкой
1: и Кипитошей.
2: Будет, ну, очень интересно.
1: Ля-ля-ля.
2: Жо-жо-жо.
1: Вот. Все, теперь тебе легче стало?
2: Теперь мне легче стало. Теперь можно смело проводить следующую игру. А то прям не могла, А следующая наша игра тоже секретами полна. Потому что она так и называется. Секретный код. Нам нужны два будущих агента детского радио, которые придумают себе супер зашифрованное имя и с нами поиграют. Звоните, агенты. 8495-134-5664.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Вот.
1: Наше утреннее шоу – это просто кладезь секретов. Откроешь вот эту вот дверь, и все, и сыпется на тебя, сыпется эти секреты. Сыпется и сыпется. Только подбирай. Машу мы встречаем прямо сейчас. Привет.
2: Здрасте.
3: Все, ты теперь больше не Маша. Какое у тебя будет секретное имя в нашей игре?
2: Кошка.
3: Кошка, отлично. Хороший позывной.
1: Главное, новый какой? Необычный.
3: Да.
1: Саша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
3: Все, Саши больше нет. Есть секретный агент.
2: Фикс.
1: Как фиксик, только короче.
3: Хорошо.
1: Наполовину. Рассказываю правила. Ребята, сейчас Кипятовша будет произносить для вас специально фразы из 3, 4 и 5 слов. Вам нужно взять первую букву каждого слова фразы, соединить эти буквы и получить какое-то слово. Но не говорить его, а сначала крикнуть громко свое секретное имя. И только после этого назвать загаданное слово или отгаданное какое-то оно. Давайте с вами тренироваться усердно.
3: Ну, например, я говорю романтичный, очень Григорий. Какое слово я зашифровал?
1: Да, слово?
2: Кошка?
1: Да, слово какое?
2: Ну, кошка.
1: Ну? Ты говоришь кошка, значит, ты знаешь слово, которое мы загадали?
2: Рог.
1: Ну, так и говори так, рог.
3: Правильно, Р-О-Г. Романтичный очень Григорий, да?
1: Вам условия понятны?
2: Да.
1: Все ясно, да? Ну, тогда начинаем, и первая фраза – 3 слова.
3: Белоснежный аллигатор Сережа.
2: Бак! Кошка, бак!
1: Ну, кошка сказала бас. Первая, молодец, кошка. Действительно, это слово бас. Тебе достается первый призовой балл, первый шпионский балл.
3: Но так не забывайте, сначала свое имя.
1: Да, после того, как прокричали имя, только после этого говорим слово громко. А второе.

0: Любая фраза, 4 слова.
1: Сережа нежный, очень порядочный.
2: Кошка?
0: Да.
2: Сноб.
0: Сноб.
1: Правильно.
0: Сноб. Не сноб, а сноб. Ты молодец, кошка. У тебя уже 2 призовых балла. Самая сложная фраза. 5 слов.
1: Сережа положительный, очень растительноядный такой.
2: Кошка!
0: Да, слово?
2: Спорт!
0: Молодец! Да. Ну слушай, о, кошка, спорт. Ты какая!
1: И жизнь.
0: Быстрая, очень стремительная и, самое главное, догадливая.
1: А где же Фикс-то?
0: Фикс-то тут?
2: Да.
0: Ага, что-то ты, да, сегодня, ну, тренируйся, в следующий раз тебе достанется первое место, а прямо сейчас оно достается все-таки Маше нашей, и ты получаешь от спонсора АО «Карибия» сертификат на 2 в аквапарк «Карибия».
2: Ура!
0: Мяу-мяу! Там есть огромный волновой бассейн, термальный комплекс настоящей русской бани, снежные комнаты и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
1: Вот это да!
0: Я так понимаю, что ты не для себя даже подарок зарабатывала, а для кого, Машенька?
2: Для мамы, у нее сегодня день рождения!
0: У-ху! Ну ты настоящая! Очень заботливая дочка. Заработала маме подарочек. Молодец. Ну и, конечно, нашего Сашу мы тоже не можем оставить без подарками. Без подарков мы тебе вручаем блокнот с карандашами.
2: Спасибо.
0: На здоровье. Ну что, ребятки, вам доброй дороги. Классного путешествия в школу, куда вы там едете. Ну а у нас впереди Крутилкин и Верчелкин.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: И изобретения, и открытия в мире науки. Важные события вам расскажем просто, об очень сложном.

0: новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной
2: и со мной. Эх, красота-то какая! Вода лазурная и даже немного синяя. Ой, хорошо! Хорошо, Вертелкин, что мы выбрались сюда! Вертелкин, а ты знаешь, что Байкал – самое глубокое озеро в мире? А слышал, что вода тут такая чистая, что можно рассмотреть, что находится на глубине до 40 метров?
3: Я слышал. Слышал я, Крутилкин, да.
2: А слышал, что недавно ученые выяснили, что в озере живет огромное байкальское чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
3: Да слышал, слышал. Погоди, Крутилкин! Какое еще чудовище? С какими этими ногами? Какие ученые, Крутилкин?
2: Да никакие, Вертелкин. Я проверяю, слушаешь ты меня или нет. А ты не слушаешь и на озеро даже ни разу не взглянул. Все под ноги смотришь. А нам тут исследование надо будет проводить.
3: Я, Крутилкин, смотрю на того и на ту. Кому мне вот это огрызок от яблока отдать?
2: Да выкини просто и все.
4: А ну не выкидывай! Не выкидывай, я сказала! Во-первых, тут нельзя мусорить. А во-вторых, я все съем.
2: Кто это съест? О, Вертелкин! Смотри, у тебя на яблоке говорящий червяк!
4: Сами вы говорящий червяк! А я сотрудница научной лаборатории! Вот и приглашай таких! Сначала мусорят, потом обзываются.
3: Да я не собирался мусорить. А вы? Ну, если не говорящий червяк, тогда кто?
4: Приятно познакомиться. Черная львинка.
2: Львинка? Это как? Это маленькая львица?
4: Это как маленькая муха. Муха черная львинка. Из Иркутского государственного университета.
3: Крутилкин, что-то она на муху совсем не похожа.
4: Ну, разумеется, не похожа. Я же пока еще не муха. Я личинка мухи. Не смотрите, что я маленькая. Я, между прочим, в важном научном исследовании участвую. Ем!
3: В смысле едите? Что, бывают такие научные исследования, где просто надо есть и что, все?
4: Я не просто ем отходы. Я их перерабатываю. И получается удобрение. Так что и фермерам хорошо. И природа Байкала спасена от всяких мусорщиков.
2: Прямо здесь перерабатываете?
4: Нет, не здесь. У нас в университете, в Иркутске, это тут совсем недалеко, ученые специальную систему переработки отходов построили. Там мои коллеги, личинки насекомых, отходы в удобрения превращают и Байкал от мусора очищают.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: вырасту и стану взрослой мухой, из моего покрова можно будет сделать экологичную упаковку. Это тоже ученые из Иркутского государственного университета придумали.
1: Здорово придумали! Ой, мусор — это прям проблема! А ведь из него можно много полезных вещей сделать!
2: Да! Вот бы нам в таких исследованиях поучаствовать! Сидишь себе, ешь и природу спасаешь, как вот эта вот личинка, черная львинка! Ах!
1: Нет, Вертелкин, нас не возьмут! Есть-то мы можем! А вот удобрение потом делать нет!
3: В эфире «Ну и ну» новости науки.
4: «Ну и ну» новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
5: Детское радио.
4: Детское радио.

0: Трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Кто там?
2: Это Мария Петровна.
1: Мария Петровна? Это хорошо.
2: Вы случайно не видели похитителя Розы?
1: Но я слышал шаги.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
1: Хрум-хрум.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
5: Кажется, начинается самое интересное.
6: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
5: А ты уже знаешь своих главных героев.
6: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
7: До встречи в финале!
4: Категория 6+.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Кэш можем.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+41. Утро с Веснушкой и Кипитошей.
3: Сентябрьский всем привет! Яркий, разноцветный, красивый, как осенние листья.
4: С вами по-прежнему мы, чайник Кипитоша и девчушка Веснушка.
3: А еще наша улыбчивая ведущая новостей Юлиана Бондаренко.
4: Юль, привет! Рассказывай, что приготовила.
5: Всем привет! Расскажу о самых интересных событиях. Готовится новый спектакль «Хрум». Начался сезон северных сияний, а комарам запретили летать.
4: Наконец-то! Чтобы кусаться им запретили?
5: Не уверена, что насекомые бы послушались. Московское время 9 часов. В эфире «Детское радио».
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.

0: Новым комарам строго запрещено появляться в небе над городом. Нарушителям грозит арест и тюрьма. Конечно, это шутка, но в ней есть доля правды. Тигровые комары – большие вредители. Они могут переносить опасные болезни. Поэтому жителям города запретили оставлять на улице ведра с водой и поддоны под цветами, так как комары любят в этих местах размножаться. Пока ни один носатый нарушитель не был пойман и оштрафован. Будем следить за ситуацией. Из Франции переносимся в Россию. В нашей стране начался сезон северных сияний. По ночам в небе появляются разноцветные лучи. Зеленые, розовые, фиолетовые. Они переливаются и танцуют, будто кто-то устроил волшебное шоу. Лучше всего это чудо видно в Мурманской и Архангельской областях, на Кольском полуострове и в Карелии. Иногда яркие вспышки замечают даже в Ленинградской области и в Подмосковье. Чтобы увидеть это сказочное шоу, нужно дождаться ясной ночи и оказаться подальше от городских огней. Мы на детском радио готовим свое шоу. Выходит новый спектакль «Детектив» «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». На этот раз детективам Максу, Марии Петровне и начальнику сказочной полиции Добрыне придется спасать сказки. Они начали меняться и рушиться. Исчезли Алёнушка и спящая Белоснежка. А в восточных легендах испортились все волшебные предметы. Показы спектакля начнутся 3 октября в концертном зале гостиницы «Космос» в Москве. Все подробности на сайте dtfm.ru. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: В Архангельске, где можно вдоволь любоваться чудесным северным сиянием, сегодня плюс 13 градусов, дождь, детское радио, там слушают на частоте 99,9 FM.
2: На территории французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер, где отныне запрещено летать комарам, сегодня плюс 20, пасмурно.
1: В Москве сегодня днем до плюс 21 градуса, облачно с прояснениями.

0: Привет, мы группа Пугалки. Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
0: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
1: а также добавить в свой плейлист,
0: поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
2: включи песни группы Пугалки, мы похожи.
3: Утро с Веснушкой.

0: Вики Питошей.
1: Сейчас поставим все, что надо. Все лайки поставим.
2: Да? Лайки поставим? Нет, сначала подожди. Ты же начнешь ставить лайки, это не остановишься. Все вон требуют, просят. Нам лайки. Прямо какая-то гонка за лайками.
1: Да.
2: Кстати, как я любила твое шоу это, гонки за лайками, Кипятошечка.
1: Было классно.
2: Вот когда иногда слушаю на детском радио песни, там, «Кота в сапогах» или «Буратино», ой, прям такая ностальгия! Когда вернется-то вообще?
1: Не знаю.
2: Да? Ты подумай. Ладно, не будем грустить, будем радоваться наступлению нового дня.
0: Наш календарь.
1: Сегодня 17 сентября на дворе, в народном календаре. У нас особых именинников нет, я имею в виду, главных.
2: Ну, зато столько у нас их сегодня, не главных. Нет, они сегодня главные, все главные, да. Итак, все главные, давайте вставайте, принимайте поздравления. Моисей, Иосиф, Митрофан, Филипп, Федор, Ульяна, Вавила, Петр, Григорий, Сергей, Павел, Николай, Илья, Михаил, Степан и Василий. Поздравляем с именинами!
1: Ух ты!
2: Да, много сегодня.
1: Также сегодня Всемирный день безопасности пациентов. Всех, кто обращается в медицинские учреждения.
2: А что, пациенты могут быть в опасности?
1: Да, конечно, могут быть.
2: Да. А что их может подстерегать в стенах поликлиники или больницы?
1: Собственная беспечность чаще всего.
2: Да?
1: Да.
2: Но надеюсь, что наши дорогие пациенты не станут пациентами, а будут здоровыми людьми. Но если вдруг стали, берегите себя. День народного единства в Республике Беларусь. Поздравляем от всей души наших добрых соседей с праздником.
1: Международный день гнома.
2: Ой, какая прелесть.
1: У кого есть дома гномик, поздравьте его, пожалуйста.
2: У нас есть песня. На ладошке у меня поселился гном. День щекотунчиков. Кто там у нас боится щекотунчиков?
1: А это еще что?
2: Ну, это когда надо щекотать. Вот так вот. Щекотунчики к тебе прибегают и начинают щекотать. Слушка, Международный день кантри-музыки отмечает сегодня. А еще я тут такую дату заметила. В этот день, в 1922 году, уже больше 100 лет назад, в Москве состоялся первый радиоконцерт.
1: О, это, конечно, знаменательное событие. Да. Ну, для нас-то точно, для всех, кто работает на детском радио.
2: А представляешь, какое знаменательное событие это было для слушателей? Это сейчас уже много радиостанций. Есть круглосуточные, такие как мы, например, да, которые вещают 24/7.
1: Да, сейчас это мало уже кого удивляет. А вот тогда...
2: Может быть, мы сегодня тоже устроим радиоконцерт? Мы же радио! Радио!
1: Да.
2: Концерт мы можем устроить?
1: Можем!
2: Поэтому, ребята, приготовьтесь!
0: Наш календарь!

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Слушайте, говорит Москва.
2: Слушаем с удовольствием. Говори, Москва.
1: Это я к чему?
2: К чему?
1: 17 сентября 1922 года, 104 года назад, в этот день впервые прозвучали по радио эти слова.
2: Точно. И так начинался первый в нашей стране радиоконцерт. Первая в нашей стране даже музыкальная радиопрограмма. Во как!
1: Да, это было мощное, самый мощный прорыв, я бы сказал, для культурных людей.
2: Кто там только не выступал в этом первом концерте. Заслуженные да народные. Все те, которые люди не гонялись за лайками, а просто любили аплодисменты, публики. Самая главная награда для них была. А тут аудитория. А сколько, кстати, аудитория? Она, наверное, тогда была еще небольшая, потому что...
1: Ну, конечно, радио... небольшая, да.
2: Это сейчас уже миллионы нас слушают в разных городах, странах, да. А тогда там присели несколько человек, ну, может, десятков, да, перед своим радиоприемником. И давай слушать.
1: Открывала первый радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня». Без нужды.
2: Ну, я так понимаю, что это взрослый был романс, да?
1: Ну, конечно,
2: судя
1: взрослый.
2: По всему.
1: Ну, тогда радио слушали взрослые. Было детского радио. Поэтому
2: ужас.
1: И песни, конечно, были взрослые. Ой, моя бабуля очень этот романс любит, конечно. Не искушай меня без нужды. Возвратом нежности твоей.
2: Спасибо. Звучит как 100 лет назад. Прям спасибо большое.
1: Ну, я просто хотел как-то дать понять, как это было.
2: Да, еще целый оркестр Большого театра выступал. Представляете? Вот.
1: Большие артисты. Угу. Один Василий Иванович Качалов. Чего стоит? Слыхали когда-нибудь это имя?
2: Ну, что-то слышали, это да.
1: Большой был артист. Угу.
2: Слушай, а вот его, можешь изобразить его сейчас, Василий Иванович?
1: Могу, но пусть он лучше сам.
3: Шапки золота литого старый русский великан поджидал к себе другого из далеких чуждых стран. За горами, за долами уж гремел о нем рассказ. И помериться главами захотелось им хоть раз. И пришел с грозой военной трехнедельный удалец. И рукою дерзновенной хвать за вражеский венец. Но улыбкой роковою русский витязь отвечал. Посмотрел, тряхнул головою, ахнул дерзкой и упал. Но упал он в дальнем море, на неведомый гранит, там, где буря на просторе над пучиною шумит.
2: Ну, недаром народный артист. Какой голос, а? Как читает? Это же стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Два великана».
1: Да, собственно, да. Но какое исполнение.
2: Ну, что ж, ребята наши дорогие, давайте-ка расскажите нам, что вы знаете об этом

0: стихотворений. Кто они, эти два великана? Кого имел в виду Михаил Юрьевич Лермонтов под этим образом? Двух великанов. Мне кажется, это аллегория, да?
1: Ну, конечно.
0: Давайте, знатоки литературы, знатоки философии, звоните нам прямо сейчас, 8495-134-5664. Есть ли ребята, которые проходили это стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Два великана»? Надеюсь, вы получили удовольствие от прочтения Василием Ивановичем Качаловым. Вот, в концерте вот так вот и читал, представляете, и все слушали. Пишите 8916-968-0968.

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Какое событие произошло в этот день, 17 сентября, 104 года назад, состоялся первый радиоконцерт в эфире в Москве. Вот. Первая музыкальная программа была вообще. Сейчас их много, а тогда это было событие. И там выступали заслуженные народные артисты. Вот мы послушали голос Василия Ивановича Качалова, супер признанного тогда артиста. Мне кажется, у него было море поклонников.
2: Конечно,
1: вот. А тут он по радио для всех читает стихотворение. Два великана Михаила Юрьевича Лермонтова. Кто же эти два великана? Тимофей из Санкт-Петербурга отдал совершенно верный ответ. Ты посмотри-ка.
2: Молодец.
1: Молодец, знаток и литературы, и истории. А дозвонилась нам Аленка из Благовещенска. Привет.
3: Здравствуйте.
1: Так, ну я так понимаю, что ты неравнодушна к литературе, к поэзии в частности, да?
3: Да, я люблю читать.

0: Отечный.
1: Прекрасно. Ну, кого же имел в виду Михаил Юрьевич Лермонтов в этом стихотворении «Два велика»?
0: Мне кажется, что один великан — это была Россия, потому что Россия — это очень большая страна.
1: Старый русский великан, да?
2: Так.
1: Шапка, да. Золота литого. Это шапка Мономаха, да? Так, а угу. Трехнедельный удалец — это кто?
0: Мне кажется, это какой-нибудь император,
1: так.
0: Наполеон.
1: Ну, совершенно правильно. Так иронично Лермонтов назвал Наполеона Бонапарта, который вот напал...

0: на старого русского великана, но был, опа, отброшен. И там даже фигурирует образ острова Святой Елены, куда потом отправился, собственно говоря, этот самый Наполеон Бонапарт.
1: Ну, отлично, очень приятно, что дети у нас такие начитанные.
0: Начитанные, думающие. Молодцы. Аленка, спасибо тебе большое за звонок. Ты просто умница. Но еще больше концерта. А дадим концерт. Так тебе тоже. Ждет вас впереди.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет. Почему?

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 18 сентября с 7.05 до 7.35.
2: 6+.
3: 104, 42, 30 и 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12.
4: Лисичка, вот так. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
6: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампы, осёк.
7: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
8: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей» каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Кабибар». 18+. Автоспорт.
4: Автоспорт. Тачку быстро подберет.
5: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
6: А я рыба, всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
7: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
8: Карибия.ру.

0: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГТД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Доброе утречко, доброго дня, может, даже доброго вечера всем, кто слушает детское радио. Говорит Москва!
2: Да, действительно, это наша радиостудия, в которую, кстати, вы можете попасть без труда, если запишетесь на нашу экскурсию.
1: Представляете, а когда-то об этом даже и мечтать было нельзя. Это было недоступно, просто невозможно. А теперь, пожалуйста.
2: Да, приходите, и вас будут не просто слышать люди, вас будут видеть они в трансляции, потому что у нас есть видеотрансляция на сайте dietyfm.ru. Кстати, вот прямо сейчас вы можете зайти на наш сайт, нажать на кнопочку и посмотреть, какие мы там космические. Да, в Москве состоялся первый радиоконцерт 17 сентября 1922 года. Открывала концерт певица Надежда Обухова. «Не искушай меня без нужды», Кипятошечка тут попытался исполнить. Кстати...
1: Что значит попытался?
2: Очень красиво, очень. Не отличишь от оригинала.
1: Ты не дослушала.
2: Ну, не дослушала, потом, в следующий раз. Антонина Нежданова, кстати, принимала участие в этом концерте. Тоже народная артистка, Антонина Васильевна, оперная певица. Вот, она, между прочим, с детства прекрасно пела, она пела в церковном хоре. А дело в том, что она жила в селе, и односельчане говорили: «Вот же канареечка, вот же голосок ласковый». Ну, недаром она пела вот эту песню. «Соловей мой, соловей, голосистый, соловей, соловей».
1: Так если соловей, почему она канарейка?
2: Это в детстве ее называли канарейка. Потом она пела песню про соловья. А. Вот.
1: Ну, это все актеру прошлого. У нас теперь есть свои, Веснушечка, собственные.
2: Ой, сколько у нас нынче артистов. Очень много. Кстати, ребята, это не обязательно те композиции, те группы, там, солисты, которые выступают на детском радио, вот в эфире вы слышите их песни. Это может быть, можете быть и вы.
1: Да.
2: Давайте сегодня, 17 сентября, в честь того самого первого радиоконцерта устроим наш детский радиоконцерт.
1: Давайте.
2: И первым номером по традиции у нас будет выступать певица или певец. Если вы чувствуете в себе силы спеть так, чтобы все замерли, звоните. Песня принимается любая. Главное, чтобы вы ее спели красиво. Итак, через несколько минут начнется наш радиоконцерт. Звоните 8495-134-5664.
3: Где водятся волшебники? Где водятся волшебники, где

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Водятся у нас тут и волшебники, и артисты к нам сюда захаживают. Вот к нашим, например, коллегам шоу «Дневному развивайку» постоянно кто-то приходит, да, Кипитош?
2: Да.
1: Ну, кстати, и к нам тоже утром приходит, да. Вот с трудом немножечко, но приходит, потому что артисты-то они как? Они, значит, не спят до полуночи обычно. Все делами заняты. То выступают, где-то репетируют, пятое, десятое. С утра-то вставать им тяжело. Вот, поэтому... А вот к шоу «Развивайка» уже они выспались и пришли.
2: Конечно.
1: Ладно. К нам идут артисты, как это говорится, из народа сегодня. Потому что мы сегодня устраиваем здесь радиоконцерт в честь того первого радиоконцерта, который прошел 104 года назад в этот день. Прасковья нам дозвонилась из Владимира. Привет, Прасковья.
3: Здравствуйте.
1: Слушай, ну у тебя имя прямо сценическое. Прям сценическое. Вот не надо ни псевдонимов никаких придумывать. Прасковья звучит красиво, как Пелагея.
2: Согласен.
1: У нас такая певица Пелагея, знаешь такую?
3: Да.
1: Вот, ну а ты Прасковья.
2: Так, что у тебя в репертуаре, с чем будешь выступать ты в нашем особом радиоконцерте?
3: Песня «Небылица».
1: Угу. Итак... Первым номером нашей программы сегодня выступает Прасковья из Владимира с песней «Небылицы». Давай!
3: Я купил на птичьем рынке говорящего кота.

проходят все границы. Ну и что же, ну и что же? Были, не были, так похожи. Не были лицы, переходят все границы. Ну и что же, ну и что же? Были, не были, так похожи. В воскресенье 1:30 марсианин прилетел. Позвонил по телефону, познакомиться хотел. Я готовился к турниру и не смог прийти к нему. Шахматистам экстра-класса марсиане ни к чему. Небылицы, небылицы, переходят все границы. Ну и что же, ну и что же? Были, не были, так похожи. Небылицы, небылицы, переходят все.

Ну и что же, ну и что же? Были, не были, так похожи. Аппарат для сбора клюквы я недавно изобрел. Все мне руку пожимали и кричали: «Ты орел!» Я тогда взлетел на небо и уселся на краю. Сочинил я

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Я тогда взлетел на небо и уселся на краю. Сочинил я эту песню и сейчас ее пою. Небо лицы, переходят все границы. Ну и что же, ну и что же? Были небо так похожи. Небо лицы, переходят все границы. Ну и что же, ну и что же? Были небо так похожи.
3: Спасибо!
4: Прям Антонина Нежданова, ты посмотри-ка.
3: Прекрасно.
4: А скажи, пожалуйста, Пелагея, а где ты занимаешься пением?
3: Какая Пелагея?
4: Ой, видишь, я уже ее в Пелагею.
2: Мама хотела меня записать в музыкальную школу, но я пока нигде не занимаюсь.
4: Обязательно тебе нужно туда шагать.
3: Да, согласен.
4: Потому что у тебя прекрасный голос и слух. Ну как это так, можно не ходить в музыкальную школу? Хотя бы на хор-то уж надо ходить, развивать свои вокальные способности. Прасковья, спасибо тебе большое за звонок, спасибо за выступление. Ну вот, с Владимирской земли голос какой, а? Ты смотри, как ручеек.
3: Здорово, здорово.
4: Ладно, ну вот дальше у нас должен будущий Василий Иванович Качалов выступить со стихотворением.
3: Так, кто умеет очень вдохновенно читать стихи? Есть такие?
4: Качаловым будете. Давайте.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Ребята, звоните в наш радиоконцерт, будете выступать вторым номером нашей программы. 8 495 134 5 6 6

0: будет хорошо.
1: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
2: Сегодня утром в эфире детского радио мы устроили небольшой свой собственный радиоконцерт.
3: Почему это мы устроили? Мы устраиваем. У нас еще самый разгар концерта. Вот, второй номер только, а ты уже устроили. Все почему? Потому что когда-то, 17 сентября, 104 года назад в Москве состоялся первый радиоконцерт. Публика ахнула. Их любимые артисты, актеры, вот здесь, в этой маленькой коробочке.
2: Как ахнул дерзкий и упал.
3: Ну, до такого, я надеюсь, не доходило тогда.
2: Помнишь про великана?
3: Да, кстати, о Василии Ивановиче Качалове. Тут у нас здесь претендент есть, название, значит, чтеца великого. Это у нас Танюша из Ижевска. Привет.
2: Доброе утро.
3: Только мы тебя что-то плохо слышим. Ты в трубочку говоришь? Ну ты так поближе прям его держи.
2: Да, а то тебя же не услышат люди, которые жаждут
3: творчества.
2: Да.
3: Что ж ты нам исполнишь сегодня, Танюш?
4: Я исполню отрывок из поэмы Руслана Людмила.
3: Прекрасный выбор. Ну что, Кипитоша, твоя очередь объявлять артиста следующего.
2: Внимание, внимание.

0: Сейчас вы услышите отрывок из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» в исполнении Татьяны из Ижевска.
1: Уже колтун под облаками, на бороде герой висит. Летят над мрачными лесами, летят над дикими горами, летят над бездной морской, от напряжения костенея. Руслан за бороду злодея упорно держится рукой.
0: О! Слышали?
2: Слышали, да, слышали.
0: Да еще какой отрывок? Потому что обычно многие читают сначала вот это «Лукоморье», а тут вот, пожалуйста, какой хороший
2: отрывистый
0: выбор.
2: Такой отрывок получился. Уже колдун под облаками на бороде. Так, скажи, пожалуйста, Танюш, а ты где-нибудь выступала уже на большой сцене?
1: Нет, я только давно была в музыкальной школе.
2: Угу. Слушай, ты сегодня выступила просто перед огромнейшей аудиторией в нашем радиоконцерте. Представляешь, сколько ребят и взрослых сейчас тебя слышат. Вот. Поэтому с премьерой тебя, большого выступления. Спасибо тебе за звонок. Теперь нам нужен оркестр, Кипятош. Хочешь, не хочешь. В том концерте выступал оркестр Большого театра.
0: Ну, где же мы с тобой, Вестушечка, сейчас оркестр?
2: Да. Оркестр мы сейчас не найдем, да. Ну, ладно, хотя бы одного музыканта из оркестра мы найдем, как ты думаешь?
0: Ну, уж попробуем.
2: Ну, хоть не знаю, там пианист нам нужен, скрипач, флейтист.
0: Да,
2: или...
0: приглашаем ребят, которые владеют хоть каким-нибудь музыкальным инструментом.
2: Угу. Все-таки традиция должна оставаться неизменной. Ну, пусть не оркестр, пусть солист, но будет в нашем концерте. Звоните, музыканты, юные. 8-495-134-5664.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну что ж, сегодня мы устраиваем радиоконцерт, и мы счастливы, что сегодняшние дети, как, например, 100 лет назад артисты, с удовольствием выступают и делятся своим творчеством. И вот нам дозвонилась Яся из Новосибирска. Здравствуй, Яся.
2: Здравствуйте.
1: Так, ну что ж, Ясенька, ты у нас музыкант, насколько мы поняли.
2: Да.
1: Что же ты будешь исполнять?
2: Я буду исполнять прелюдию.
1: Прелюдию. Автор прелюдии?
2: Бер.
1: Угу. Ну что ж, выступает Яся из Новосибирска. Прелюдия, пожалуйста.

0: Все.
1: Все.
2: Все.
3: Великолепно. Прекрасно. Ясенька, ты молодец. Ты сколько уже учишься в музыкальной школе?
1: Ну, 5 лет.
3: 5 лет. Ну, такие прелюдии уже, знаешь, играют уже в приличных классах музыкальной школы. Спасибо тебе большое, что поделилась творчеством. Спасибо за звонок. Ну что ж, друзья, на этом наш сегодняшний концерт заканчивается, но хотим напомнить о важном событии. Каких только концертов не бывает, но вот это событие важнее всех остальных, потому что этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно, чудо-юдо!» Вот, это особенная история. Следы загадочного чудища, которого прозвали «Чудо-юдо», ну, буквально везде. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории?
2: Вот и узнаем.
3: Узнаем.
2: А когда? Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Где? На спектакле, который так и называется «Хрум! Осторожно, чудо-юдо!»
3: Подробная информация на сайте детского радио dietyfm.ru, категория 6+. Так, ну, дорогие друзья, мы, конечно, с вами вот сейчас временно прощаемся, да? Но совсем скоро мы снова с вами встретимся в эфире. Новый сериал с нашим участием называется «Ничегошеньки не понимаю!» И сегодня, ровно в 10:30 по московскому времени, слушайте его в эфире.
2: Не пропустите!
3: Детского радио. Да, больше ничего не скажем. Слушайте сами. Ну а пока всем говорим...

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Боже, и дракоша тоже. И дракоша тоже.
3: И дракоша тоже.
2: И дракоша тоже.
4: Каждый родитель желает знать.
5: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
4: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
6: 18+.
7: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
8: мультики!
7: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
9: От насморка – коризалия.
10: От соплей – коризалия.
11: От соплей – коризалия.
12: От всех видов насморка – коризалия.
9: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
10: Для взрослых
11: и детей с полутора лет.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин

Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Детское радио.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: из школьных сочинений.
1: Когда Петя вернулся из лыжного похода, он заснул с большим аппетитом.
2: Хочешься?
3: Сказки народов мира. О чем думает белый слон Айравата? Индийские сказки.
4: Медленно идет по дорогам Индии белый слон Айравата. У него 4 бивня и 7 хоботов. Он храбр в сражении, неутомим в походе и может творить чудеса. С начала времен живет на свете Айравата и многое знает. Часто он приходит на берег великой реки и там всем, кого встретит, рассказывает сказки. В этот раз расскажет он историю о том, почему шакал и куропатка не дружат. Подружились как-то куропатка и шакал. И вот однажды шакал поморщился и сказал: «От дружбы, куропатка, выгода должна быть. Что мне от нашей дружбы? Может, например, рассмешишь меня?»
5: «Это просто», — ответила куропатка. «Пойдем к реке». Подошли они к реке. «Спрячемся в кустах и будем ждать», — сказала куропатка.
6: Река на хинди — нади. Две главные реки Инди, по-русски Инд и Ганг, а на хинди — Синд и Ганга. Если в России принято окунуться

0: Начо в проруб на крещение, то в Индии есть праздники, когда принято окунаться во воды Ганга. Слово «индус» означает «живущий на берегу реки Синд».
1: Сидят, ждут. Вот появились два путника. Идут друг за другом с очень уставшим видом. Первый несет на палке через плечо узелок. Вылетела куропатка из кустов, села на палку первого путника. Заметил это второй, что следом шел, снял башмак, да и запустил в куропатку. Вспорхнула-то, а башмак прямиком угодил первому путнику в голову. Рассердился он и накинулся на товарища с кулаками. Упали они на землю и стали мутузить друг друга, кричать и обзываться. Шакал в кустах повалился на спину и давай хохотать. «Ну что, рассмешила я тебя?» Опустившись рядом с шакалом, сказала куропатка.
2: «Рассмешить дело нетрудное», – ворчливо сказал шакал. «А ты меня плакать заставь».
1: «Ну что ж», – сказала куропатка, – «пошли в джунгли».
0: «Джунгли» – это как раз чисто индийское слово. Звучит как «джангал».
1: Пришли шакал с куропаткой в джунгли. Видят, идут охотники с собаками. «Лезь скорей в нору под деревом», – приказала шакалу куропатка. Забрался шакал в нору, а куропатка влетела в кусты и стала там биться, будто раненая. Собаки было кинулись к ней, а куропатка взлетела и опустилась прямо у норы. Собаки за ней учуяли шакала, вытащили его и стали трепать. Закричал шакал, заплакал. Собаки отстали и убежали.
2: «Да, твоя взяла, куропатка. Заставила ты меня плакать», — сказал шакал. «Но если ты друг мне, достань еды».
1: «Так и быть», — ответила куропатка. «Пойдем к дороге». Пришли, спрятались в кустах. Видят, идет по дороге женщина с узелком. Упала перед ней куропатка, притворилась, словно ранена. Женщина отложила узелок и кинулась ловить куропатку. Далеко увела ее хитрая птица, а шакал тем временем выскочил из кустов и съел все, что было в узелке. Вернулась куропатка к шакалу и говорит: «Ну что, есть от дружбы со мной выгода?»
2: «Вроде да», — отвечает шакал. «А вот если со мной несчастье какое приключится, придешь ли ты мне на помощь?»
0: Дружба на хинди – дости. В Индии говорят, мусибат ми кевал дости кам ате хэн. В беде помогают только друзья.
1: «Посмотрим», – ответила куропатка. Вернулись они к реке.
2: «Тебе-то хорошо», – проворчал шакал. «Ты перелетишь? А я плавать не умею».
1: «Попросим крокодила», — ответила куропатка. «Он тебя на спине и перевезет на другой берег, а я рядом лететь буду».
2: Крокодил согласился, но лишь доплыли они до середины реки, как зеленый и говорит: «Я с утра ничего не ел. Быстро отдавай мне свою жизнь, шакал».
1: «Я пропал!» — закричал в отчаянии шакал.
2: «Куропатка, спаси меня!»
1: Спустилась куропатка к крокодилу и говорит: «Приятель мой, шакал, не так глуп, чтобы носить с собой свою жизнь. Он прячет ее в норе. Отвези шакала на берег, он тебе ее и отдаст».
2: «Так и быть», — согласился крокодил.
1: И лишь доплыл он до берега, как шакал, что есть силы, бросился прочь от реки. «Ну что, теперь ты убедился, что я твой самый настоящий друг?» — спросила, догнав шакала, куропатка.
2: «Ух, с хитрецами нельзя водить дружбу», – проворчал недовольно шакал. «Не ровен час, они и тебя обманут».
1: С тех пор шакал не дружит с куропаткой.
0: Сегодня мы узнали три слова на языке хинди. Река, надии, джунгли, джангал и дружба, дости.
3: Сказки народов мира. О чем думает белый слон Айравата? Индийские сказки.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: страшно. Весть о беде придет ли вдруг, или радостная весть? Дай лапу мне, дай лапу, друг.
1: Дай лапу мне, дай лапу, друг. Спасибо, друг, что ты на свете есть. Спасибо, друг, спасибо, друг, что ты на свете.
2: Слушайте на детском радио.
3: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
4: Слышал, слышал.
2: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну! Новости науки» с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
5: Мы думали.
6: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний. Он и получил подарочек.
5: И что? Больше подарков не будет?
6: Будут. Призы новые, новые загадки.
5: Правда, что ли?
6: Да, ведь это говорю вам я. Сундучок с секретом.
5: Понял, класс. Игра «Сундучок с секретом».
6: Но

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Реклама.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
3: Реклама.
2: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
7: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
8: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: А я рыба, ля рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
11: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
12: Карибия.рф.
9: На плюс.
2: Рекламная служба.

0: это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
1: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на Детском радио.
2: Человек.

я такой человек, зря болтать не люблю. Если нужно чего, хе-хе, не

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: В библиотеке было тихо. За столом, освещенным настольной лампой с зеленым абажуром, напротив друг друга сидели двое. Такую знакомую многим особую библиотечную тишину нарушали лишь шелест переворачиваемых страниц да тиканье старинных часов, стоящих справа от входа. Этакий большой древний шкаф. В стеклянном окошечке дверцы виднелся циферблат с двумя стрелками. Чуть ниже висящие на цепочках гирьки и несколько маленьких колокольчиков. Время от времени часы начинали мелодично звонить, обозначая, что начался очередной час. Дверца этих часов была жутко скрипучая, несмотря на то, что я ее смазывал. Правда, открывал я часы нечасто, раз или два в неделю. Подтянуть гирьки, так они заводились, да поправить стрелки, если часы начинали спешить или отставать. А делали они это регулярно. Отладить механизм вряд ли бы мог даже самый опытный часовой мастер. Почему? Скоро поймете. Итак, за столом, освещенным настольной лампой с зеленым абажуром, напротив друг друга сидели двое моих старинных друзей. Ой, простите, забыл представиться. Я книжный червячок. Я тот, кто знает о книгах, особенно сказочных, все-все на свете. Ведь живу я и работаю в волшебной библиотеке детского радио. А эти двое, что пришли сегодня в мою библиотеку, вам наверняка хорошо знакомы. Рыжеволосая девочка по имени Веснушка и волшебный чайник Кипитоша. Сейчас они увлеченно читают каждый свою книжку.
3: Веснушечка, что ты все время вздыхаешь?
4: Да тут, Кипитоша, история несчастной любви.
5: Какой такой любви?
4: Несчастной. Любви солдатика к танцовщице.
5: Это ты сказку Ганс-Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» читаешь?
4: Да, ее. Вот бы взглянуть на этот дворец из картона. Сквозь маленькие окна увидеть дворцовые покои. Там, где вокруг маленького зеркальца, которое изображает озеро, стоят деревца.
5: А по озеру плавают, любуясь своим отражением, восковые лебеди.
4: Да, и на лебедей я тоже с удовольствием повзглянула.
5: И я.
4: Но главное – танцовщицу и солдатика встретить. Есть у меня к ним вопросики. Но, увы, это невозможно.
5: Согласен, Веснушечка. Вот так по заказу попасть в сказку даже мне

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Хотите отправиться в сказку?
4: Да!
5: Хотим, очень хотим.
3: Нет ничего проще.
4: И как же вы это сделаете, уважаемый червячок?
5: Сим-салабим, там, халай-махалай или...

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: И нет дверцы за холстом, на котором нарисован очаг.
3: От чего же этот ключ?
4: От какой дверцы?
2: От дверцы наших библиотечных часов. Идите за мной. Мы подошли к старинным часам, которые, как вы уже знаете, стоят справа от входа в библиотеку.
4: Ой, часы — это и есть портал?
3: И куда тут вставлять ключик? Скважины-то и нет.
2: Я открыл дверцу и потянул гирьки. В том месте циферблата, из которого выходили стрелки, открылось небольшое отверстие.
3: Вижу, вижу, это она, замочная скважина.
4: Нам надо вставить в нее ключ и повернуть, и все?
2: Да, надо сделать 3 оборота по часовой стрелке и...
4: И мы попадем в сказку?
3: А что-то говорить, пока поворачиваем ключ, надо?
2: Конечно, надо. Без волшебных слов тут не обойтись. Всего 3 раза ключ повернуть, и сбудется ваше желание. В сказку немедля откроется путь, лишь громко скажите ее название. Кипитоша тут же вставил ключ в замочную скважину.
3: 1, 2, 3. Веснушка, говори.
4: Стойкий, оловянный солдатик.
2: И только Веснушка произнесла название сказки, как стрелки начали вращаться в обратную сторону. Циферблат, гирьки, колокольчики, библиотека. Все вокруг стало медленно исчезать.
4: Кипитоша, где мы? И что это за белое облако вокруг нас?
3: Не знаю, Веснушка. Похоже на какой-то густой туман. Только он не мокрый.
4: То, что мы в сказке, я уже поняла. Только интересно, а как мы вернемся назад?
3: Ой, а мы и не спросили червячка.
2: Чтобы вернуться домой, способ есть простой. Лишь знающий сказки ответ получит.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Лучит. Куда ему нужно вставить ключик? Повернуть надо 3 раза всего, чтобы успеть до удара 12-го.
4: А если не успеем, что тогда?
3: В сказке останетесь навсегда.
4: Не хочу остаться в сказке навсегда.
5: И я тоже. Но, думаю, мы найдем выход.
3: Веснушка и Кипитоша оказались в большой комнате. Старое кресло, шкаф, стол у окна. На столе стоял подсвечник, в котором, потрескивая, горела свеча. Струйки плавящегося воска медленно стекали по ее бокам.
5: Веснушка, ты это видишь?
4: Да, Кипитоша, это та самая комната. Коробка с солдатиками, табакерка со злым троллем и они.
5: Солдатик и танцовщица.
4: Ой, вот смотрю на них и вспоминаю их трогательную историю. Ах, оловянные солдатики! Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был с одной ногой.
5: Я знаю, что все мальчишки мечтают об оловянных солдатиках. И так бывает, что какой-то один солдатик, видимо, его отливали последним, и олова немножко не хватило, оказывался вот таким.
4: И становился самым любимым.
3: Недалеко от солдатика, на столе у самых ворот картонного дворца, на берегу маленького зеркальца озера, по которому плавали длинношеи восковые лебеди, стояла танцовщица.
4: Все как в сказке, Кипитоша.
5: Так мы и есть в сказке.
4: Да-да-да-да, смотри. Танцовщица вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста. Через плечо у нее узенькая голубая ленточка в виде шарфа. А на груди сверкает розетка величиною с лицо самой барышни.
5: Помнится, ты хотела их о чем-то спросить?
4: Конечно, хотела и спрошу. За мной.
3: Друзья подошли к столу.
6: Препрасион, батман тандю, раз и два, и три, и четыре. Поворот батман жете, раз и два, и три, и четыре. Поворот, а теперь гран-плие и поклон.
4: Милая танцовщица, как грациозно вы двигаетесь. И как уверенно стоите на одной ножке.
6: О, это моя любимая поза, арабеск. Хотите, я вас научу? Нужно встать на одну ножку, подняться на пальцы, руки вытянуть вперед и вверх, а вторую ножку поднять назад и представить себе, что вот-вот взлетишь высоко-высоко, в самое небо. Вот так.
4: Как вы думаете, а у меня получится?
5: Получится. Ты пробуй, пробуй. Прежде чем спрашивать о чем-то, надо расположить собеседника к себе. Это же азы переговоров. Называется установление контакта.
6: Пробуйте, пробуйте.
4: Ой, ой, ой, что-то у меня не очень получается. Наверное, этому надо долго учиться.
6: Не огорчайтесь, милая барышня. У великой балерины Марии Тальоне тоже не все сразу получалось. Говорят, в детстве она не обладала ни балетной фигурой, ни внешностью. Но теперь... Ах, как она восхитительна! Я не раз бывала на ее спектаклях. Кстати...

0: Вот-вот об этом я вас и хотела спросить. Что такое батист?
1: О, все очень просто. Батист – это такая полупрозрачная ткань с мягким благородным блеском. В Европе она появилась очень давно, кажется, еще в 13 веке. Завезли ее из Индии, где ткали вручную из хлопка. Что такое хлопок, я точно не знаю.
2: Я знаю. Семена растения под названием хлопчатник покрыты такими белыми волокнами, внешне похожими на ватный шарик. Вот из этих волокон и делают ткань хлопок.
1: Материя из хлопка стоила очень дорого. Только самые богатые люди могли себе позволить сшить из нее бальные платья, платки или рубашки. И секрет ее создания держался в строгой тайне. Но ткач Жан-Батист, который жил во Фландрии в городе Камбре...
2: Это город во Франции.
1: Верно. Так вот, ткач Жан-Батист разгадал секреты создания этой ткани и научился делать ее из особых сортов льна. Поэтому ткань получила свое название в его честь – Батист. Кстати, у Батиста есть и второе название – Кембрик. Оно дано по названию города Камбре, где жил этот мастер. Но, прошу прощения, мне надо репетировать. Нельзя прерывать занятия.
3: И танцовщица сперва закружилась, потом стала наклоняться то вправо, то влево, изящно поднимая и опуская тонкие руки.
1: Ор-де-бран, бран-батман-жете, поклон и мой коронный арабеск.
0: Браво, браво, браво!
2: Брависсимо!
1: Мерси, мишез ами! Скажу вам по секрету, я давно заметила, что мой арабеск...
0: Это такая фигура в балете, когда танцовщица стоит на одной ножке, а вторая вытянута в сторону.
2: Да знаю я, Веснушка, знаю.
1: Да-да, так вот, мой арабеск очень нравится вон тому бравому солдатику. Смотрите, как он ловко управляется с тяжеленным ружьем.
2: Видим, видим.
0: И к нему, кстати, у меня тоже вопросик имеется.
3: Тем временем солдатик, ловко вращаясь на одной ножке, подбрасывал, ловил и крутил перед собой длинное ружье.

0: деды. Левый, правый, левый, правый, солдатик оловянный, малый, бравый. Левый, правый, левый, правый, солдатик оловянный, малый, бравый.
1: Здравствуйте, уважаемый солдатик. Какая у вас выправка, какая стать?
2: Мы читали вашу сказку и восхищены вашей стойкостью и бесстрашием.
1: Каких только испытаний вам не пришлось пережить.
0: Да, вы правы. Пришлось и со злым троллем встретиться, и со страшной огромной крысой, совершить путешествие по бурному потоку в бумажной лодочке, побывать на дне городского канала и в брюхе огромной рыбины. Но все это ничто по сравнению с тем счастливым моментом, когда я чудесным образом вновь оказался в этой знакомой комнате и увидел ее, мою прекрасную танцовщицу. Да, это было настоящее счастье.
2: Но такое мимолетное.
1: Ага, потом в печке оказался.
2: Грустно.
0: Грустно? Но ведь моя история – это гимн любви. Олово, из которого я был сделан, хотя и расплавилось, но мое любящее сердце не сгорело. Значит, любовь вечна.
2: А вот и мой вопросик. Олово – это что такое?
0: Олово – это металл. Мягкий, серебристого цвета. Олово легко можно расплавить. Люди стали активно использовать этот металл примерно с 3-го тысячелетия до нашей эры. Уже тогда из олова делали тарелки, кубки, пуговицы, стрелы, топоры, ножи, пряжки для ремней, украшения.
2: Украшения?
0: Да, кольца, подвески.
1: А солдаты?

0: мальчиков?
1: Игрушечных солдатиков из раскрашенного дерева вырезали еще в Древнем Египте. В Древней Греции и Риме их стали делать из камня, свинца,

0: часа бронзы. Много позже, специально для императоров и их детей, из серебра и даже золота. А солдатики из олова появились чуть позже. В 18 веке раскрашенные литые оловянные солдатики появились в Пруссии у короля Фридриха Великого. А в начале 19 века солдатиков уже стали делать на фабриках. Это о моих братьях и обо мне и написана эта сказка.
1: Да, знаем, знаем. Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все братья, потому что родились от старой оловянной ложки.
2: Ружье на плече, смотрят прямо перед собой, а мундир-то какой великолепный, красный синим.
1: Ну, прелесть, что за солдаты! Так и написал Ганс Христиан Андерсен.
3: В этот момент черная табакерка, что стояла в углу стола, задрожала. Внутри нее что-то звякнуло, заскрипело. Крышка открылась, и из черного ее нутра выскочил большущий злой тролль.
4: Написал, написал. Лебеди, пруд, красный с синим.
3: На голове у тролля был коричневый колпак, украшенный многочисленными бубенчиками, которые звенели при каждом слове, произнесенном его противным скрипучим голосом. Длинный, тонкий, крючковатый нос, злые красные глаза, угрожающе смотрящие на всех из-под черных косматых бровей. Тролль указал пальцем на солдатика.
4: «Прелесть! Что за солдатик? Они смотрели друг на друга. Фу! Ненавижу! О всяких солдатиках целая сказка, а обо мне всего несколько слов. Что злой, что коварный, что подстроил, а я достоин лучшего, великого сказки. Я, только я должен быть главным героем. Обо мне должны писать романы. А сейчас

0: не пригласит. Кому-то дворец, а кому-то эта мерзкая черная табакерка. Пфу, солдатик, танцовщица. Здесь главный я, черный тролль. Захочу и распахну окно, и улетит ваш этот ать-два левый, ать-два правый. Рыбу кормить. Вопросики, вопросики. Но погодите же, вот наступит утро, и вас, нежданные гости, во что-нибудь и Это что такое?
1: Ваше время истекло.
2: Кипитоша, слышишь?
0: Это часы. Нам пора возвращаться, Веснушка.
1: Ваше время истекло.
0: Куда возвращаться? Стойте! Не разрешаю.
1: Ваше время истекло.
2: Но тут нет часов, Кипитоша. Куда нам ставить ключ?
0: Да, жизнь в табакерке — это вам не в сахарнице время проводить. Но я победил солдатика. Жаль, правда, что мне танцовщица не досталась. Но зато теперь вы в моей власти. Будете мне служить. А захочу, так и... Скоро! Скоро наступит утро! И...
1: Ваше время истекло.
2: Кипитоша, Кипитоша, что же нам делать?
0: Погоди, Веснушка, погоди. Вспомни, что говорил червячок.
2: Чтобы вернуться домой, способ есть простой. Лишь знающий сказки ответ получит.
0: Куда ему нужно вставить ключик? Табакерка, Веснушка, табакерка!
2: Прыгнуть в табакерку?
0: Да нет же, ну смотри, тролль, он же на пружинке. То есть его можно завести. Значит, в табакерке есть механизм.
2: А заводится механизм ключом. Значит, и должна быть скважина под ключ, и...
3: Веснушка не успела договорить, как табакерка задрожала и стала вращаться.
0: Какая скважина? Какой ключ? Не трогайте мою табакерку!
4: Вперед, неизвестные, спасайтесь! Я задержу его!
3: И солдатик, наклонив ружье, стал прыгать на одной ножке, приближаясь к троллю.
1: Ваше время истекло.
2: А вот и скважина, Кипитоша, вставляй ключ.
0: Повернуть надо 3 раза всего и успеть до удара 12-го.
3: Кипитоша вставил ключ в скважину табакерки.
0: 1, 2, 3.

0: Волчица, солдатик и тролль исчезли. Лишь откуда-то издалека до Веснушки и Кипитоши донесся голос прекрасной танцовщицы.
1: Спасайте! Летите, как Сильфида!
0: Веснушка и Кипитоша стояли возле больших часов в знакомой им библиотеке.
2: Друзья мои, я ужасно волновался за вас. Когда часы начали бить, просто места себе не находил. Почему вы задержались? Что случилось? Удалось ли с кем-то встретиться и найти ответы на ваши вопросы?
3: Удалось, дорогой червячок, удалось! И про олово узнали, и про историю игрушечных солдатиков, и про ткань батист, и про ее создателя, ткача Жана Батиста.
4: И про табакерку, и про коварного тролля. Вот только кто такая Сильфида, мы спросить не успели.
0: Сильфида.
3: Ну да, Сильфида.
0: Сильфида. Так в старину называли дух воздуха. Сказка «Стойкий оловянный солдатик» заканчивается именно с этим именем. Вдруг дверь в комнату распахнулась, танцовщицу подхватило ветром, и она, как Сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом, и нет ее.
3: Ой, как же грустно заканчивается эта сказка.
0: Ну, дорогая Веснушка, в нашей библиотеке есть сказки и со счастливым концом.
4: Какая же, например?
0: Например, вот это. За столом сидит мальчик, рядом мама и папа. Все очень испуганы. Еще бы, на полу огромная

0: вот-вот напасть. Внезапно появляется маленький зверек, который...
1: Который что? Ну продолжайте.
0: Который?
2: Ну что, который? Что этот зверек делает?
0: А что он делает и что это?

0: это за сказка, узнаете на следующей нашей встрече.
1: Ничегошеньки, не понимаю. Ничегошеньки, не понимаю.
2: С Веснушкой и Кипитошей.
3: Продолжение следует.
1: Детское радио.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала Роза маленького принца
3: из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: А у нас для тебя есть сюрприз.
3: Отмечаем праздник.
2: Поздравляем!

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Как же я люблю всякие загадки!
4: Как загадочно!
5: Чудесных превращений!
3: Опа!
5: И очаровательных образов!
3: И что у вас модно в этом сезоне?
6: Это мы!
5: 10 лет волшебства!
3: Дальше будет еще интереснее!
5: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
7: Реклама.
8: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ-стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина». «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Буквоед.
1: Остап, я пойду на улицу погуляю.
0: Нет, Сима, прости, но я бы попросил тебя остаться. Сегодня в нашей библиотеке санитарный день, и, пользуясь отсутствием посетителей, мы с тобой должны обновить некоторые библиографические карточки в каталоге.
1: Но я гулять хочу!
0: Погуляешь завтра.
1: Ну, Остап, я еще ребенок и имею права вообще ничего не делать.
0: Нет, Сима, не имеешь. Во-первых, дети должны помогать взрослым. Особенно, когда взрослые их об этом просят. Мяу.
1: А во-вторых,
0: знаешь ли ты, от какого слова произошло слово «ребенок»?
1: И от какого же?
0: Раб.
1: Пип, я не хочу быть рабом. Я по телевизору видела, что рабов заставляли работать круглые сутки на плантациях, а некоторых даже заковывали в кандалы. Пип.
0: Не волнуйся. Изнурительный труд и порка тебе не грозят. Тем более, что сейчас я говорю про старшинство. Раб — это тот, кто подчиняется хозяину. Так вот, в древнерусском языке было слово «робя», однокоренное со старославянским словом «раб». Раб — это тот, кто слушается и подчиняется. А рабенок — это... сын раба. Так что придется тебе меня послушать и помочь мне с библиотечными карточками. Тем более, что это не такая тяжелая работа, как на плантациях или галерах. И, кстати, не только в русском языке это так. Употребление одного и того же слова для детей и слуг распространено во многих языках. Например, в английском слово «boy» означает «мальчика» и «слугу». То же самое во французском «garçon». Даже в русском языке в древние времена отроком

0: то есть подростком, называли дружинника князя.
1: То есть мне все-таки придется помогать тебе с каталогом?
0: Боюсь, что да, Сима.
1: Хочу быть взрослой, пи!
0: У взрослых, Сима, свои обязанности. И поверь, они гораздо серьезнее детских.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: песен на детском радио.
1: У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Чудо чудное, диво дивное, где же ты? Ой, котик на дереве и ворона с ним. Может, они говорящие? Извините, не подскажете, куда я попала?
2: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.
3: Ква-ква!
4: Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Реклама.
4: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
5: Театральный этикет. Правило номер 4. Настройтесь на поход в театр. Улыбайтесь, будьте вежливы, и тогда вас ждет настоящее театральное чудо.
6: В театр Терезы Дуровой мы всегда идем как на праздник.
5: Ты подумай. Кино можно пересмотреть, книгу перечитать.

0: читать, а каждый спектакль уникален и неповторим.
1: И правда, срочно покупаю билеты на мюзикл «Летучий корабль» на ближайшие даты.
2: 18 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
3: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в Гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: корки до корки, слежу за сюжетами взглядом зорким. Подскажу вам, что читать, время книгу открывать. В книжном мире маячок, ваш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Читаем книжечки.
3: Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки, а также папы, мамы, тети, дяди, дедушки и бабушки. Горячий привет всем, кто любит читать. С вами снова я, книжный червячок. Как быстро пронеслось лето, как будто с горы на велике пролетело. Сколько интересного и неожиданного оно принесло. Как много новых встреч и знакомств, увлекательных путешествий и открытий. Но я надеюсь, что за всеми этими приятнейшими событиями вы не забыли и про книги. Я уверен, что многие их страницы заставили вас волноваться, радоваться и вместе с литературными героями переживать необыкновенные приключения. Признаюсь, я тоже времени зря не терял, и за эти летние каникулы на моей библиотечной полке скопилось немало очень интересных книжных новинок. И некоторыми из них я с удовольствием поделюсь с вами прямо сейчас. Я расскажу вам о маленькой гусеничке, которая ужасно не хотела становиться прекрасной бабочкой, и о том, какие неожиданные события поджидали Дуню Кукушкину на даче в деревне Самоварова.
1: Книжный червячок на детском радио.
3: Приходилось ли вам бывать в заброшенном саду? Здесь тихо и спокойно. Здесь беззаботно щебечут птицы. Маленькие паучки искусно плетут свои тонкие сети. Жужжат важные жуки. Деловито снуют неутомимые муравьи. Однажды в таком заброшенном саду на старой яблоне появилась на свет крохотная гусеничка. Писательница Анна Штомпель случайно оказалась в этом саду, познакомилась с ней и узнала ее историю. А потом рассказала ее в своей книжке «Гусеничка, которая не хотела становиться бабочкой».
4: Крохотная гусеничка сидела внутри яйца и думала о том, как прекрасен мир. Округлый, уютный, безопасный. И еще она обнаружила это сегодня. Мир был очень вкусным. Правда, он почему-то делался все теснее. На самом деле эта гусеничка росла, но не подозревала об этом. Скоро в таком мире станет невозможно жить. И что с ней тогда будет? Наверное, ничего хорошего. И вдруг ей, ничтожной личинке, пришла в голову невероятно смелая мысль. А что, если там, за этим миром, есть еще? Она даже перестала жевать, пока обдумывала эту мысль. Новый мир. Такое огромное-преогромное яйцо, в котором можно вволю ползать и есть.

0: Ничего прекраснее гусеничка и представить себе не могла. Гусеничка энергично заработала челюстями и брык! Выкатилась на большой зеленый лист. Развернулась с удивлением, потягиваясь, разглядывая саму себя. «Это я?» Как интересно, кто бы мог подумать? И лишь потом спохватилась, что надо было рассмотреть свой новый мир. Он действительно был большой, просто огромный, во много раз больше гусенички. Его края слегка изгибались, сам он колыхался, а от центра во все стороны бежали дорожки-прожилки. Гусеничка вцепилась в одну из них своими коготками, не подозревая, что висит вниз головой, ведь гусеницам, по правде сказать, безразличны верх и низ. И неловко завозилась на месте. Она еще не умела ползать и в первые минуты слегка испугалась. Она не понимала, почему ее новый мир такой странный и неустойчивый, и что за невидимая сила все время его мотает. Он не казался таким уютным и безопасным, как старый мир. Зато прозрачные незнакомки, которые отталкивались от листа и улетали вверх, так казалось гусеничке, были округлыми, и хотя они почему-то брызгались, новорожденная их не испугалась. «Привет!» — крикнула она, цепко держась за лист, который мотала на ветру. «Я гусеничка, я съела старый мир, и новый тоже съем. А вы кто?» «Мы капли дождя», — отвечали прозрачные незнакомки. «Вы тоже едите мир?» «Нет, мы его поим».
1: «Как это?» — удивилась гусеничка.
0: Но незнакомкам некогда было с ней болтать. «Мы спешим, мы торопимся, торопим-пимся», — повторяли.

0: Я поняла, поняла, обрадовалась гусеничка. Я тоже, когда мне стало тесно...
1: Но уже некому было выслушать ее.
0: Ах, плюх, скорей, скорей, скорей.
1: Недаром капли так спешили. Ветер разогнал облака, дождь закончился, и лист, новый мир гусенички, вдруг поменял цвет. Из темно-зеленого сделался светло-зеленым. Все это было страшно интересно, а от волнующих переживаний, как известно, разыгрывается аппетит.
0: Гусеничка впилась в край листа и стала грызть. Сначала осторожно, с опаской, потом все быстрее и быстрее. Так и есть. Новый мир оказался гораздо вкуснее старого.
2: Но не подумайте, что гусеничку интересовала только еда. Ничего подобного. Она была очень, очень любознательной. Она с удовольствием и очень вежливо здоровалась со всеми, кто попадал в ее мир, прилетал или приползал на ее лист. Так она познакомилась с толстой тлей, а потом и с божьей коровкой, которая сначала хотела ее съесть, но потом раздумала. Гусеничка показалась ей совсем неаппетитной. Еще бы! Она была мохнатой, с большой головой, с короткими усиками по бокам, с крючочками-коготочками, а кроме того, у нее были овальные бородавки, из которых передние 5 пар были синие, а задние 6 пар – красные. В общем, гусеничка считала себя очень симпатичной, а с божьей коровкой они даже подружились, и та ей рассказала, что такое на самом деле их мир. Формула была проста. Лист на дереве, дерево в саду, сад на земле. Гусеничка любила нежиться на солнышке, немного дремать, немного мечтать, немного разглядывать этот самый мир. Как вдруг...
1: Ветку сильно качнуло. Гусеничка сразу проснулась, но то, что она увидела, показалось ей кошмаром. Прямо перед ней была круглая розовая луна, окаймленная чем-то мохнатым, с выступом посередине и прорезью внизу, а с верхнего края луны сомнений быть не могло. На гусеничку смотрели чудовищно большие глаза. Потом гусеничка услышала тонкий детский голос, который ей показался громоподобным.
0: «Фу! Какая страшная!»
1: Исполинское существо гримасой выразило свое отвращение. Гусеничка так перепугалась, что сначала и не подумала обижаться. И только спустя минуту до нее дошло. Это чудовищное создание, кем бы оно ни было, считает страшной ее маленькую симпатичную гусеничку. Причем страшной в самом обидном смысле этого слова. Не опасной, какая там от нее опасность, а просто некрасивой, уродливой, такой, что даже фу! Гусеничка очень огорчилась. До сих пор она считала себя самой прекрасной на свете, ничуть не задаваясь, а просто принимая это как должное. И вдруг какая-то абразина смеет говорить на нее фу!
0: «Я не фу!» — сердито воскликнула гусеничка, отплевываясь от шелковой нити, которая угодила ей в рот. «Я не тьфу!»
2: Вот так гусеничка узнала, что в ее мире появилась одна очень непослушная девочка, которой нравилось лазать по всяким запретным местам. Тайком от своей мамы девочка забралась в заброшенный сад и теперь хозяйничала там, срывая листья и травы, пробуя на вкус дикий укроп и смородину. Но гусеничка даже и не предполагала, чем ей может грозить эта встреча. В своих грустных мыслях она доползла до большого красного яблока, висевшего на ветке. А из яблока вдруг выглянула чья-то головка. Незнакомец заявил, что яблоко — это его квартира-однушка. Но если она хочет, то может зайти в гости. Гусеничка и червячок подружились и так увлеклись исследованием тайных лабиринтов яблока, что не заметили, как к их домику подошла девочка. Она сорвала яблоко с ветки и стала откусывать его с разных сторон.

0: потеряла жилую площадь. Гусеничка и червячок в панике забились между семечками. Девочка откусывала с разных сторон. Не выберешься. С яблоком в руке девочка вылезла через дыру в заборе, оказалась на улице и в восторге от собственной непослушности побежала на луг. Гусеничка и червячок не подозревали о том, что каждый ее шаг отдаляет их от родного дерева. А потом случилось самое страшное. Огрызок описал в воздухе крутую дугу и скрылся в густом разнотравье. А непослушная девочка, весьма довольная собой, засмеялась и побежала дальше. Когда гусеничка пришла в себя, она первым делом проверила, все ли ножки у нее целы. Когда их 16, это нелегкая задача. Все ножки оказались на месте. Ни один коготок не пострадал. И великолепная мохнатость осталась при ней. Так что гусеничка успокоилась. А вот ее друг-червячок очень расстроился.
1: «Мой дом!» — грустно сказал червячок. «Какие уютные ходы я в нем проточил!»
2: «Мы живы! Вот главное!» — ответила гусеничка. «А дом — это что-то такое, что теряется и снова находится. К счастью, на свете полно яблок и листьев, и не так уж важно, съели твой дом или нет, если при этом не съели тебя».
1: «Спасибо», — ответил повеселевший червячок. «Об этом я как-то не подумал. А где наше дерево?»
2: «Ой», — сказала гусеничка, и села сразу на 5 пар ножек.
1: Огрызок яблока застрял невысоко от земли в сплетении веток какого-то высохшего кустика. Но обзор открывался достаточный, чтобы гусеничка и червячок увидели.
2: Ничего похожего на их дерево поблизости нет.
1: Здесь вообще не было деревьев, а была только трава. Трава до самого горизонта, щедро разбавленная полевыми цветами. Трава и ничего больше.
3: «Знаешь, что я думаю?» – прошептал червячок. «Мы уже не в нашем саду».
1: «Это вообще не похоже на сад», ответила гусеничка. «Это похоже на луг. Божья коровка рассказывала мне о нем».
3: «А она говорила, как тут найти дерево с яблоками?» спросил червячок.
1: «Хм, на лугу нет деревьев. На то он и луг», ответила гусеничка.
3: «Значит, мы теперь голодные и бездомные», ужаснулся червячок.
1: «Нет», ответила гусеничка. «Мы теперь чудом уцелевшие искателей приключений».
0: Так началось удивительное путешествие двух друзей. Они изо всех сил стремились вернуться домой, в их любимый заброшенный сад, к старой яблоне. Путешествие было долгим и полным опасностей. Они познакомились с важным жуком и с толстой лягушкой, с солнечным зайчиком и любознательным мальчиком Тимкой. Им пришлось переправляться через бурный ручей, а потом огромная сорока унесла гусеничку в свое гнездо, чтобы накормить своего птенца. А вот чем кончились их приключения, вы узнаете, если прочитаете эту книжку целиком. Она называется «Гусеничка, которая не хотела становиться бабочкой». Написала ее Анна Штомпель, а выпустила в свет издательство «Аквилегия» для детей дошкольного возраста.
4: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Вы знаете, я совершенно убежден, что лето – удивительная пора. Дуня Кукушкина, героиня книжки Юлии Симбирской «Лето в Самоварово», в этом уверена на все 100%. Еще бы, ведь лето – это дача, там ее ждет лучшая подруга с колясочных времен Тамара. Что значит «с колясочных»? А это значит, что знакомы девочки давным-давно, с самого начала жизни, когда мамы катали их в колясках и познакомились. Как говорит сама Дуня, примагнитились мамы друг к другу, а Тамара к Дуне, потому что она первая протянула руку и стащила с нее панамку. Осень, зиму и весну они пережидают в разных городах, а в июне обязательно.

0: Целых 3 месяца дружно куролесить на даче. А разве можно представить что-то лучше летнего куролесивания?
1: Или куролешенья, или куролесенья?
0: Но этим летом все пошло не по плану. Во-первых, старшая сестра Дуни, ее зовут Женя, ей 14 лет, и она способная баскетболистка, сломала руку, катаясь на скейте, и приехала на дачу в отвратительном настроении. А во-вторых, оказалось, что в Тамарином доме теперь поселились совсем другие люди.
2: Земляничный дом с мятной крышей, как всегда, высматривал на дороге своих. 2 окошка на втором этаже моргали синими занавесками. Когда я подрулила поближе, дом улыбнулся мне балкончиком. «Хорошо быть своей!» Я спрыгнула с велика, прислонила его к забору и подошла к калитке. На забор призаборилась маленькая птичка с розоватой грудкой. «Точно не синица!» Я на минуту представила, что вдруг Тамара превратилась в эту птичку и прилетела, чтобы повидаться со мной и утешить. Я кивнула птичке Тамаре, она склонила на бок круглую серенькую головку и смешно чирикнула. «Чуньк!»
3: «Девочка, ты заблудилась, что ли?»
2: В открытое окно Тамариной кухни выглянул бородатый старичок в красной шапочке и круглых очочках. Если бы шапочка была, например, с завязками и с острой верхушкой, то получился бы... «Красный шапочек». Я подошла к крыльцу и спросила. «Это ваша кепочка? Я в траве нашла. Тут раньше жила моя лучшая подруга Тамара».
3: «Погоди-ка», —
2: кивнул старичок и исчез в окне.
3: «Меня Антон Семенович зовут, а тебя как?»
2: Старичок спустился с крыльца и вытер руки клетчатым полотенцем, заправленным за пояс джинсов с заплатками. «Меня Дуня зовут. Кукушкина», — добавила я, хотя фамилию никто не спрашивал.
3: «Хм. Как славно!» — улыбнулся Антон Семенович. «А мою фамилия — Колокольчиков. Так, с кепочкой, говоришь. Дай-ка поглядеть!»
2: Я протянула ему свою находку. «Хм, может, не ваша, я просто...»
3: «Наша! Очень даже наша!» — обрадовался Антон Семенович и погладил свою коротенькую бородку. «Алешка, ты где прячешься? Тут твой головной убор вернулся на родину!»
2: Я завертела головой, чтобы первый найти, где прячется этот Алешка. И тут сверху послышался голос. «Эх вы! Никто меня не заметил! Ну даете!» На старой сосне сидел мальчик. Вернее, он сидел на толстой ветке и болтал ногами. К ней раньше всегда привязывали веревочные качели. И я даже рот разинула, потому что на эту ветку мы с Тамарой тоже пытались вскарабкаться, только не докарабкались.
3: «Текс», — покачал головой Антон Семенович, — «чего тебя на дерево-то понесло?»
2: «Просто так. Я сейчас слезу. Я лестницу приставил». «Вот. А мы с Тамарой не догадались про лестницу!» Алеша ловко спустился, как по шведской стенке на физкультуре, стряхнул с футболки сосновые чешуйки и протянул руку. «Давай кепку. Спасибо. Ты где ее нашла?»
0: Вот так состоялось их знакомство, которое постепенно переросло в настоящую дружбу. Правда, дружить с Алешей было непросто. На взгляд девочки он слишком много выдумывал и даже врал. И совершенно невозможно было определить, когда он говорит правду, а когда нет. Но вот что удивительно. Далеко не все, о чем говорил Алеша, было выдумкой. Да и вообще оказалось, что он очень много всего знает. Не случайно ведь он из 2 класса перепрыгнул сразу в 4-й. Говорит, что очень простая программа была, представляете? В общем, Алёша оказался загадкой, которую Дуне очень хотелось разгадать. Впрочем, лето было наполнено не только этим. Дача хороша еще и тем, что здесь всегда масса самых разных занятий. Можно искать и прятать клады. А можно просто затеряться в малиннике и наблюдать за ежиком. Можно караулить зловещую медведку, составлять карту двора, рисовать комиксы, собирать лего, сколачивать роботов из деревяшек, полоть грядки и чистить ревеневые ноги для пирога. Зеленый в розовых чулочках. А еще можно познакомиться с удивительным человеком, который открыл в деревне настоящий музей. Но иногда бывают и другие встречи, не слишком радостные. От них захватывает дух.
1: Когда ребята познакомились с Никаноровым, это тот самый директор деревенского музея, он пожаловался, что уж очень много в музее мышей. И не мешало бы ему завести бойцового кота. А то ненароком мыши погрызут его экспонаты. Кота не нашлось. И тогда ребятам пришла в голову прекрасная мысль. Это им так показалось, что она прекрасная. Одолжить Никанорову на время бабушкину кошку Василису. А надо сказать, что кошка эта непростая. Она много раз оказывалась победительницей на разных

0: кошачьих состязаниях и была бабушкиной гордостью. В отсутствие бабушки они посадили Василису в переноску и отправились в музей. Нести ее оказалось не так-то и легко. Ребята остановились отдохнуть, и тут...
1: Прямо перед нами из кустов вышел высокий и очень худой человек в черной футболке с черной сумкой. На носу у черного человека сидели черные очки. Вместо щек впадины, а целиком он был похож на свистящего тарантула или каракурта или скорпиона или на всех вместе. Жутковатый, в общем. А жуткость я по привычке измеряю в пауках. Он наклонился и вытряхнул из сандалии камушек. Я следила за каждым движением черного человека-паука, как будто ждала, что вот сейчас он поступит так же, как в мухе-цокотухе, сцапает нас с Алешей, замотает в липкий паутиновый кокон, и все.
2: «Где тут автобусы ходят?» — спросил он у Алеши и улыбнулся.
1: Оказывается, у некоторых людей-пауков может не быть переднего зуба, и выглядит это как-то ужасно. Тут Алёша попятился и сказал: «Не забирайте меня, не забирайте меня!»
0: Кто был этот таинственный незнакомец и почему его так испугался Алёша Колокольцев? Какие еще события произошли тем летом на даче? И удалось ли Дуне исполнить свою мечту? Ни много ни мало написать книгу. Об этом вы узнаете, если прочитаете «Лето в самоваре» до конца. Книгу написала Юлия Симбирская, а выпустила издательство «Абрикос» для детей от 6 лет.
3: Книжный червячок.
0: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о маленькой гусеничке, которая ужасно не хотела становиться прекрасной бабочкой, и о том, какие неожиданные события поджидали Дуню Кукушкину на даче в деревне Самоварова. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
4: В книжном мире маячок.
5: Ваш книжный
4: червячок.
3: Книжный червячок на детском радио.

лесною стороной. Увязался черт за мной, подумала машина, что за чертовщина.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Ну, кто угадал вид спорта?
3: Внимание, правильный ответ!
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа!
4: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.detfm.ru.
5: У

0: 44-55, город Москва, 0+.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
5: Кажется, начинается самое интересное.
6: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
7: А ты уже знаешь своих главных героев.
8: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
9: До встречи в финале!
4: Категория 6+.

0: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара». 18+. Автоспорт!
3: Автоспорт! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
5: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
6: Готовы? Тогда встречаемся на «Суперлайк-шоу». Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС «Kids Суперлайк-шоу». 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
7: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: В Москве полдень.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели Детского радио. Начинается музыкальный привет, и с вами здесь я, диджей Алло Алена. Ну что, друзья, давайте радовать весь мир, своих родных и близких, теплыми словами и хорошими песнями. Звоните, чтобы передать привет или поздравление. Вот сюда, 8-495-134-56-64. А еще присылайте свои сообщения. +7 916 968 0968. Ну, а наша музыкальная программа начинается прямо сейчас. На небо посмотри!

0: Музыкальный привет.
1: Опускаемся на землю и встречаем Олесю. Она дозвонилась из Санкт-Петербурга. Привет!
2: Здравствуйте!
1: Ну что ж, ты сегодня у нас самая первая. Открываешь программу. Кому будешь отправлять приветы?
2: Я буду отправлять привет маме, папе, бабушке, дедушке и четвертому А-класса, и четвертому А-классу школы 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
1: Угу. Ты уже пришла из школы сегодня?
2: Да.
1: Угу. Как сегодня школьный день прошел у тебя?
2: Все отлично.
1: А как приятно это слышать. Значит, у тебя хорошее настроение, и можно послушать хорошую песню. Какую будем слушать, Олеся?
2: А на крышах коты полосатые.

0: Музыкальный привет.
1: Да, «Барбосы лохматые» — это наша фирменная, подтверждаю. Ну, пока ни одного приветика «Барбосам» не поступало, но хорошим людям — да. Добрый день, детское радио. Мама Рая передает большой привет Алиночке Маракаевой. Горжусь тобой, молодец. Меня зовут Оля, и мой привет маме Жене, папе Диме и друзьям.

мечты, я с тобой согласна, Анюта. Любовь и радость — это то, что нам надо. А радость у нас бывает и от любви. От любви к близким, от любви к вкусняшкам. Привет, хочу передать привет Маше Беспаловой, Полине Пироговой, Насте Верещагиной, Вике Кордюковой и Кате. Хорошего дня всем, желает Ясна из Екатеринбурга. Спасибо большое. Злата немного расстроена. Привет, детское радио. Передаю привет всем близким. Я поссорилась с бабушкой, очень хочу помириться. Ну, тебе нужно, конечно, первый подойти к бабушке, потому что все-таки бабушка у тебя уже человек взрослый и будет понимать, что внучка у нее очень мудрый человек, что не копит обиду, не злится, а вот сразу идет с предложением помириться. Потом бабушка, что может быть прекраснее? Как это говорится, берем ластик и стираем все обиды. А также звоним 8495-134-5664. Беру.

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Давайте все вместе сиять, как солнышки, и свой свет дарить всем вокруг, а также дарить музыкальные приветы. Даня дозвонился. Даня, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Кому бы ты хотел подарить свои солнечные музыкальные приветы?
2: Я бы хотел передать привет моей маме, Але, также маме, папе, моим всем родственникам, также моему брату двоюродному Саше, и еще всему 5-му классу Б.
1: Какой школы?

0: Свиглова.
1: Ну что ж, передаем всем большие приветы. И, конечно же, мы подарим композицию музыкальную. Какую? Выбирай.
0: Реки, горы. Ты

0: Музыкальный привет.
1: Так, продолжается наша программа. Нам можно не только звонить, но и писать. Не забывайте об этом. Здравствуй, детское радио. Меня зовут Лида. Я хочу передать привет всем своим друзьям из 4 класса Алексеевской средней школы Волгоградской области, а

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Также своей маме, брату и бабушке с дедушкой. А дорогую доченьку Александру Лыкову поздравляем с днем рождения. Желаем самых добрых событий, успехов в учебе и в танцах. Верь в себя, ты очень талантливая девочка. Папа, мама и сестричка Евочка, Санкт-Петербург. Сонечка также из северной столицы передает привет маме, папе, бабушке и сестренке Даше. Желает всем-всем-всем хорошего дня. Звоните, чтобы передать свои приветы в прямом эфире детского радио 8495-134-5664. Ну а мы пока позовем Сивку Бурку. Редактор

0: Такая зелененькая, да? Как кузнечик.
1: Нет, у меня коричневая. Это вид африканский короткокрылый.
0: Ну, передавай привет своему экзотическому питомцу. Напоследок мы слушаем песенку про солнечных зайчиков.

0: Музыкальный привет.
1: Если надо встретиться с детским радио, добро пожаловать к нам. И прямо сейчас здесь у нас Илья из Ульяновска. Илья, привет.
2: Привет.
1: Так, ну что, ты сегодня завершаешь программу. Прошу тебя передать свои музыкальные приветы.
2: Хочу передать привет всем, кто слушает детское радио, и своей богомолихе Кубышке.
1: Ой, какая прелесть.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Перемещаемся в ярмарку талантов.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Кто там?
2: Это Мария Петровна.
1: Мария Петровна? Это хорошо.
2: Вы случайно не видели похитителя розы?
1: Но я слышал шаги.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
3: Хрум-хрум. А тебе кто больше нравится? Мне Кипятоша.
4: А мне Веснушка.
3: А мне Кипятоша.
4: Нет, Веснушка.
3: Кипятоша.
4: Веснушка.
3: Кипятоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
3: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
4: А может и Кипятоша.
5: Утро с Веснушкой и Кипятошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.

0: оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
0: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: ООО «Карибар». 18+.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
5: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал «Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: Ярмарка талантов.
8: Да, точно-точно. Она самая ярмарка талантов, самая творческая программа на детском радио в эфире. И с вами я, диджей Алло Алена, и прямо сейчас предлагаю вам выступить перед огромной аудиторией. Миллионы людей будут слушать вас, а миллионы глаз смотрят на нас. Вот, давайте, будем с вами читать стихи, петь песни, а еще...

0: консультация специалиста.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Миллионы глаз смотрят у нас. Вот, давайте, будем с вами читать стихи, петь песни, а еще играть на музыкальных инструментах. И все это можно сделать, дозвонившись, просто дозвонившись к нам сюда. 8495-134-5664. Также можно прислать нам свои поделки и рисунки. Сделайте что-нибудь своими руками, сфотографируйте это что-то. И, конечно, присылайте вот сюда. 8-916-968-0968. А все ближе и ближе и ближе. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Ой, мы все в предвкушении, мы все в ожидании. Дело в том, что в сказочном мире появилось загадочное существо. И в сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. Везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-юдо». Сказочный мир... в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, узнаем в новом музыкальном спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Ребята, взрослые, приходите пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. Ну все, я надеюсь, нам звонят уже музыканты и певцы. А также чтецы я жду, ну а прямо сейчас барабум для вас.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, а мы продолжаем нашу программу. Злата у нас в гостях. Злата, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: А что ты будешь исполнять в ярмарке талантов?
2: Я хочу исполнить свою песню «Иди вперед, не сдавайся».
1: О, какой замечательный посыл. Ну, давай, мы тебя слушаем.

snitjes. Samboj inte syrat till bodjus. Не сдаваться, ты просто будь собой, ты просто будь собой. Я буду собой и буду не сдаваться. Иди к своему пути, не сдавайся. Ведь тебя свой путь, ты, у тебя все получится, и ты светишься. Тебе внутри твоего сердца горит яркий огонь, оно светится, ты взлетаешь с крыльями

0: Здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Настюша, что приготовила для нас ты?
1: Стихотворение, которое сочинила сама.
0: Замечательно. Таких мы любим поэтов. Пожалуйста, мы тебя слушаем.
1: Называется «Наступление осени». В это время года заскучала вдруг погода. Ну-ка, солнышко, проснись и с просонья улыбнись. Осенью вот так всегда не хватает нам тепла.
0: Да, чуть-чуть есть. Это правда. Скажи мне, а ты в каком городе живешь, Настюш?
1: В Красноярске.
0: Ага. Вам тепла не хватает нынче, да?
1: Да.
0: У нас сегодня вот в Москве очень комфортная погода, плюс 21 градус, но вот завтра, говорит, уже похолодает. Так что нам тепло завтра понадобится. Будем просить его у природы вместе. Так, спасибо большое за выступление. Девчонки, молодцы. Ну, а через несколько минут я открою галерею талантливых работ слушателей детского радио. Присоединяйтесь, друзья, присылайте свои поделки, рисунки 8-916-968-0968. Ну, а если очень хочется выступить, звоните прямо сейчас. 8-495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Как кенгуру-ритмы, пожалуйста. Да хоть как кто. Главное, это танцы. А уж как мы будем танцевать, каждый выбирает свой стиль, знаете ли. А у нас есть звоночек. Танюша дозвонилась. Таня, привет.
2: Здравствуйте.
1: А, Даня у нас. Даня?
2: Да.
1: Здравствуй, Даня. Даня, что ты будешь исполнять в ярмарке талантов?
2: Стихотворение «Зимнее утро» не полностью.
1: «Зимнее утро». Зима уже, да, на горизонте? Ну, давай, давай.
2: Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой самку бутылка взоры, навстречу северной авроры, золотой север, явись. Вечер, ты помнишь, вьюга влилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтело, и ты печальная сидела, а нынче погляди вот в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, листья на солнце снег лежит, прозрачен лес один чернеет. Вот дальше вот не помню. Давно очень учил, в 4-м классе.
1: А, сейчас ты в 5-м уже, да? Ну да, да. Сколько прошло вообще, целое лето.

0: вот кроме того, что ты учишься в школе. У меня, кстати говоря, вот когда я была маленькая Алёна, училась в школе, вот у меня мальчики в классе не очень любили учить стихи, читать их. У вас как с этим обстоят дела? Другие сейчас времена?
1: Другие сейчас времена, конечно, но так мало в любом случае.
0: У нас в основном вообще, девочки отдувались за мальчиков.
1: Да, не говорите. У нас там одна отличница постоянно на первом месте. Этот, знаешь, там конкурсы вот эти проводятся в нашей школе. Вот. И она постоянно там на первом месте. Она там шпарит, кошмар.
0: Ну, во-первых, у нее, наверное, память хорошая. Во-вторых, она, наверное, актриса прекрасная. И у нее дикция отличная, да?
1: Да.
0: Шпарит. Мне понравилось это выражение. А ты сам чем увлекаешься? Вот занимаешься, может быть, какие-нибудь секции спортивные или что-нибудь из мира искусств?
1: Ну, футболом занимаюсь. Еще так, чуть-чуть инженеру. И читаю много.
0: Хорошее дело, Дань, молодец. Человек должен быть универсален. Тут немножко, здесь немножко, а то, может быть, и немножко даже. Спасибо тебе большое за откровенность, за интересный разговор. Это у нас был Даня.
2: Ярмарка талантов.
0: Так, кто-то еще стучится в нашу детско-радиовскую дверь. Это Серафима пришла собственной персоной. Здравствуй, Серафима.
3: Здравствуйте.
0: Что сегодня ты исполнишь в нашей любимейшей ярмарке талантов?
3: Кактус.
0: Это что, песня? Стихотворение?
3: Стихотворение.
0: Ага, стихотворение про кактус. Давай.
3: Вот кактус развел цветок, на бугорке земли шершавой. Нелепо скрюченный виток колючей проволоки ржавой. Однако даже он и тот когда-нибудь во тьме кромешной цветет. Да как еще цветет? С какой доверчивостью нежной? Ведь красота в любом из нас. Мы все красивы от рождения. Однажды вдруг, хотя бы на час или хотя бы на мгновенье, спит красота. И жаль не тех, глухо спят его порывы. Тех, кто ушел от нас навек, не зная, как они красивы.
0: Великолепное философское стихотворение. А кактусы, да, они цветут. У тебя, кстати, есть дома кактусы, Серафима?
3: Есть.
0: Есть. Они цветут?
3: Да.
0: Ну вот у меня а-ля кактус есть из того же семейства, но у меня, к сожалению, без цветов. Ну, такое тоже бывает. А вот ты, наверное, та из тех девочек, которые, как сказал Даня, шпарит стихотворение на... Он так выразился, на всяких конкурсах. Или не участвуешь в конкурсах чтецов?
3: Ну, в конкурсах у нас в школе редко приходится участвовать кому-либо.
0: Угу. Почему? Не проводится?
3: Ну, редко просто очень проводится. Угу. А вот концерты практически постоянно.
0: Угу. То есть ты поешь?
3: Больше стихи.
0: Больше стихи. Ну что ж, спасибо тебе большое за выступление. Было замечательно. Ну, а у меня осталась работа от Ясны из Екатеринбурга. В прошлом году рисовала своих котов в стиле карикатуры. Симу и Тиму. Самое интересное, что кошка слева выглядит дружелюбной и любопытной, но на самом деле она не дает гладиться и часто шипит. А кот справа, наоборот, выглядит злым, но он ласковый. И прямо сейчас клеится ко мне, чтобы я его погладила. И тут такая славная парочка, ребят, если вы ее видели. Кошка так, с такими глазами, и кот такой, знаете, маленький, кубышка такой. Смотрит, глаза сузил такой, мол. Вот так вот, обманчив вид, бывает, что добрый человек маскируется, точнее, злой человек маскируется под доброго. Вот это вот история, конечно, неприятная. Ну что ж, друзья мои, наша ярмарка талантов на этом закончилась. Спасибо всем, кто выступал, спасибо всем, кто прислал свои работы. С вами была я, диджей Алё Алёна. До встречи. Пока.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Привет, дружок! Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Ты, конечно, знаешь, сколько бед может натворить прожорливый колорадский жук. Лучшие часы своей жизни я потратил, собирая летом его личинки с картофельных грядок. И тут читаю в одном уважаемом журнале. Оказывается, бороться с колорадским жуком проще простого. Оказывается, для этого необходимо всего лишь обзавестись цесарками. А цесарки моментально склюют всех вредителей. Очень хочется посмотреть в глаза этому автору и спросить: «Дружок, а ты сам-то пробовал заводить цесарок и заставлять их очищать картофельные грядки?» В принципе, цесарка может склевать розовую личинку, может быть, даже самим жуком не побрезгует. Но я уверяю, на любом поле, в любом огороде она найдет еду куда вкуснее. Видал я фазанов на картофельных полях в Чехии и Германии. Но их развели там вовсе не для борьбы с колорадским жуком, а для охоты. А уж то, что иной раз они бродят по рядам и поклевывают жучков, так сегодня им захотелось разнообразить меню, а завтра они улетят на другое поле за другой едой. Но цесарок, о которых мы с тобой сегодня говорим, разводить все равно стоит. Птицы они полезные, интересные. Когда-то их называли царские курицы. Вот почему цесарка, от цесаря, то есть царя. А латинское имя звучит очень солидно. Numida meligaris. Сейчас объясню, что это значит, но сначала напомню, как выглядит цесарка. Голая синяя шея, внизу у крючковатого клюва небольшие красные отростки, маленькая головка, причем часто с кожистым гребешком, сама темная с россыпью мелких жемчужных пятен. Вот в них-то все дело, поскольку из-за них и появилась легенда. Цесарок знали еще древние греки, и им поставляли этих птиц из древнего африканского государства Нумидия. Вот и сложили греки такую легенду. Однажды разгневанная на одного из царей богиня охоты Артемида наслала на его земли страшного вепря, дикого кабана, который безжалостно опустошал поля и сады, с корнем выдергивал огромные деревья, а людей убивал чудовищными клыками. Сын царя, знаменитый герой Мелигар, собрал смельчаков и поверг вепря. Однако бойцы так жестоко заспорили, кто из них отличился более всех, что разгорел

Самая настоящая война. В пылу одной такой кровавой стычки Милигар нечаянно убил своего родного дядю, брата матери. Проклятия посыпались на его голову, а за ними великий гнев богов. И тогда сестры Милигара залились слезами, умоляя простить любимого брата, и превратились в цесарок. С тех пор спину и бока этих птиц украшают жемчужные слезинки. Несомненно, эту легенду знал великий ученый Карл Линней, который первым навел порядок в биологических науках и стал раздавать научные имена животным и растениям. А поскольку имена были двойными, то цесарку...

0: он окрестил Нумида Милигарис. Нумида. В честь древнеафриканской страны Нумидии, откуда к древним грекам попали птицы, а Милигара, как ты понимаешь, в честь греческого героя. Далее. Судьба цесарки складывалась не лучшим образом. Как-то так получилось, что исчезли они из Европы, причем на многие сотни лет. И только в 16 веке португальцы повторно завезли их из Гвинеи. С тех пор, оценив все достоинства этих выгодных и вкусных птиц, европейцы с ними уже не расставались. У нас в России цесарки появились почти 300 лет назад, научились выдерживать 50-градусные морозы и даже образовали несколько новых пород. Более всех, пожалуй, известна белая сибирская цесарка. А самая красавица – цесарка грифовая. Вот представь себе, бархатно-черная птица в ослепительно-синем жилете, на крыльях перламутровые горошки, а от головы вниз струятся белоснежные полосы. Причем, в отличие от кур с петухами, у цесарок одинаково красивы и самки, и самцы. Если вы держите во дворе птицу, то есть смысл уговорить родителей завести цесарок. Тем более, что теперь, дружок, тебе есть что взрослым или своим друзьям об этих птицах рассказывать. А мне пора прощаться. До новых встреч, дружок. До новых историй.
1: Живой уголок.
2: Другие выпуски этой программы слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
5: 0+. Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.

0: Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО СЗ Верийская. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара». 18+.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено».

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
7: Я раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг 9-й вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
8: Детское радио!
9: Детское радио!
10: Детское радио!
11: Детское радио!
12: В эфире детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
13: Мульт-концерт. Мульт-концерт. Любимые песни из наших любимых мультиков.

я весь день сижу на крутом бережку, высоко плывут в небо.

солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

Русское радио.

0: Добрыня, срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте! С вами снова я, астроном Остроумович. В нашем 21 веке мы имеем больше шансов увидеть перископ подводной лодки в ближайшем пруду, чем показавшуюся на его поверхности голову плезиозавра. И все же во Вселенной есть места, где подобное явление не считается чем-то из ряда вон выходящим. Это озеро Лохнесс в Шотландии и планета динозавров, куда я предлагаю вам отправиться прямо сейчас. Сделаем мы это с помощью самого мощного в мире телескопа, который смастерил ваш покорный слуга. Приготовились? Вперед!
2: Максимальное приближение.
1: Итак, перед нами побережье Древнего моря. Здесь, среди прибрежных скал, поросших водорослями и моллюсками, я надеюсь обнаружить животное, которое до сих пор не дает покоя фантастам и будоражит умы впечатлительных граждан. Многие уверены, что в глубинах озера Лохнесс до сих пор обитает потомок этих доисторических рептилий. Правда, видели его единицы. А вот нам, похоже, повезло. Хозяин морей, гигантский плезиозавр, выбрался на мелководье, чтобы погреться на солнышке. Вы только посмотрите, какой красавец! Строением своего тела плезиозавр отдаленно напоминает современных ластоногих, моржей или тюленей. У него такое же каплевидное туловище и ласты вместо ног.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Следить за окружающей обстановкой, чтобы не стать жертвой сухопутных хищников. Поэтому он то и дело поднимает голову вверх и оглядывается по сторонам. Наконец, убедившись, что ему никто не угрожает, плезиозавр предается послеобеденному отдыху. Питается плезиозавр рыбой, моллюсками и даже мелкими птеродактилями, которые имеют неосторожность подлететь слишком близко к поверхности воды. И, судя по всему, сегодняшняя охота была более чем удачной. Что ж, давайте оставим нашего гиганта наслаждаться полуденной сиестой и покинем планету динозавров, чтобы совсем скоро заглянуть сюда вновь и, как всегда, увидеть что-нибудь интересное.
2: Планета динозавров.

0: Детское радио. Радио.
1: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
2: В который можно положить такой подходящий шарик.
1: Приятно другу подарить горшочек.
2: Нет, шарик.
1: В день
2: нет,
1: рождения. И я.
2: И я.
3: И я того же мнения.
2: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, это я? Подарила? Хвост?

0: горшок.
1: Какой горшок?
2: Какое совпадение?
0: Нашелся к шарику горшок.
1: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
3: Но другу радость подарить.
1: Приятней, без сомнения.
0: И я.
3: И я.
2: И я того же мнения.
0: И я.
3: И я.
2: И я.
1: И я.

Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся.

Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.

0: Мульт-танцер! Мульт-танцер!
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.
2: Слушайте на детском радио.
1: Песня о главном.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+. Что здесь?

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 18 сентября с 18.30 до 19.00, 26 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Супер Лайк Шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Супер Лайк Шоу. 1 ноября. Москва. Лайф Арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Карибара». 18+.
7: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Мам, как ты думаешь, феи существуют? Мне кажется, да. Они мне часто снятся. Иногда мне кажется, что это не сны. Это другой мир, куда они приглашают меня в гости ночью. Вот так.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: От насморка – коризалия.
2: От соплей – коризалия.
3: От соплей – коризалия.
4: От всех видов насморка – коризалия.
1: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
2: Для взрослых
3: и детей с полутора лет.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама. Секретная

0: детектива.
1: Здравствуйте, юные детективы. Сегодня мы продолжим делиться с вами тайнами и секретами мастерства сыщика. Мы – это детективное агентство «Хрум».
2: Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Глава агентства Мария Петровна.
1: Мой помощник Максим.
2: И начальник сказочной полиции Добрыня. Только он, кажется, задерживается.
3: Я уж тут, Максимка. Здравствуйте, юные детективы.
2: А помогать нам будут настоящие волшебные часики.
4: Тик-так, слова и приметы. Тик-так, вопрос, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас мы научить.
1: Часики подскажут вам, на что обратить особое внимание в показаниях подозреваемых.
4: Слушай, слушай, тик-так. Вот этот знак.
2: В конце расследования мы обязательно расскажем, как мы распознали обман.
4: Тик-так, развеем сомнения. Тик-так, дадим объяснения.
0: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие третье. Было, да сплыло. О!
1: В тот день мы с Максимом украшали кабинет математики к Новому году.
2: Да, прямо на стене специальными красками нарисовали Деда Мороза, Снегурочку и Снеговика. Идут они по снежным сугробам и хохочут. Снежные сугробы мы украсили крошечными блестками. Получилось здорово, как в сказке.
1: Мы уже заканчивали, когда раздался телефонный звонок.
3: Это я звонил детективам.
5: Марья Петровна, Макс, хорошо, что я вас застал. Срочно нужна ваша помощь. Сено пропало.
1: На этот раз сказочное происшествие было необычным. Из сказки «Конек-горбунок» Петра Павловича Ершова пропало сено.
2: Случается, пропадают сказочные герои, волшебные предметы, сокровища. А тут сено.
3: Да, только сено непростое. Сено сеновало. А на том сеновале спит конек-горбунок.
2: Ну да, в сказке Иван получает от царя разные хитроумные задания и приходит к коньку-горбунку. А конек Ивану всегда помогает. Вон холоп! Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал.
3: Да, в сказке мелочей не бывает, как и в работе сыщика. Иван с коньком-горбунком добыли жар-птицу. Вратились домой, а сена на сеновале нет. Не переселяться же Ивану с коньком в другое место.
1: Мы с Максимом переместились в сказку «Конек-горбунок».

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Ботали. Сначала не придал этому значения. Мы ходили по пустому сеновалу.
4: И думали. Кто же мог сено стащить?
5: В это время в небольшое окошко проникли лучи предзакатного солнца и осветили место, где мы стояли. Я заметила, что соломинки ярко блеснули.
3: Я тоже это заметил и подумал, может, мы блестки случайно на себя принесли.
4: Но я сразу сказал, никакие это не блестки. Это самое настоящее золото.
3: Соломинки были золотые.
5: Дверь конюшни была заперта на замок.
4: Замок новый. Следов повреждения не было.
5: Если замок не тронут, самый простой способ похитить сено – через мышиную норку.
3: Тем более, что это не норка, а скорее лаз для кого-то очень маленького.
4: А я подумал, может, Алиса из сказки Льюиса Кэрролла его проделала? А что? Выпила из пузырька с надписью «Выпей меня». Я попробовал однажды. Вишневый вкус. Потом, правда, пришлось пирожком закусывать, чтобы вернуть прежний рост.
5: Лаз был очень маленьким. Мы решили, что тут не обошлось без колдовства.
3: Только все-таки кому могло понадобиться сено конька-горбунка?
4: Версия с Кощеем Бессмертным отпала. Он в сказке о Марье Моревне в подвале сидел.
5: В этой же сказке Баба-Яга пошла на заповедных полях своих кобылиц. Сено могла взять и Яга.
4: Иван из русской народной сказки «Волшебный конь» мог для своего коня сено взять.
3: Только я предложил другую версию происшествия. Недавно я перечитывал сказки братьев Гримм. У них есть такая «Гром-тихо-гром» или «Румпельштильцхен». В этой сказке мельник хвастается перед королем своей дочкой. «Дочка моей красавица и мастерица, да такая, что из соломы золотую пряжу придет».
4: Король приказал привести девушку во дворец и посадил в комнату, полную соломы. Приказал плести из соломы золотую пряжу. Потом запер дверь и ушел.
5: Дочка мельника горько заплакала. На помощь девушке пришел гном. Он обещал помочь ей выполнить приказ короля, но потребовал вознаграждения.
3: «Сначала ожерелье, потом колечко, а после сказал: король возьмет тебя замуж, у тебя родится малыш, и ты отдашь его мне».
5: Дочь мельника пообещала выполнить желание гнома. Она и подумать не могла о том, что станет королевой. Но в сказках случаются чудеса. И дочь мельника вышла замуж за короля. У них родился мальчик.
4: И однажды вечером, когда юная королева баюкала малыша, явился тот самый гном и потребовал, чтобы королева выполнила свое обещание.
3: Королева умоляла его, чтобы он не забирал мальчика. А гном сказал, что малыш останется с ней только в том случае, если она с 3 раз угадает его имя.
4: В общем, этот неприятный тип Румпельштильцхен оказался главным подозреваемым.
3: А Мария Петровна сказала: «Возможно, но злоумышленников может быть больше».
5: Чтобы все выяснить, мы переместились в сказку братьев Гримм «Гном-тихогром».
2: Хрум. Школа юного детектива.
6: Слушайте, что Румпельштильцхен сказал? Тик-так. Будьте внимательны, ждите сигнал.
5: Добраться до хижины Румпельштильцхен

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Добраться до хижины Румпельштильцхена было непросто, ведь она находится в густой чаще волшебного леса.
3: Наконец мы увидели мерцающий огонек костра.
4: Румпельштильцхен плясал в языках пламени и напевал свою песню.
5: Ах, хорошо, что никто не знает, что Румпельштильцхен меня называют.
2: Увидев нас, гном растерялся.
6: Вот уж не думал, что детективы заявятся.
5: Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
3: Глаза Румпельштильцхена бегали, и еще он хлопал ресницами часто-часто.
5: Что такое? Дым от костра. Глаза разъедает.
3: Сказал гном, заметив, что мы внимательно на него смотрим. Но мы стояли рядом с ним, и дым от костра нас ничуть не беспокоил.
2: Я спросила гнома, чем он был занят утром.
5: В какой день? Вчера, позавчера, может, завтра или...
2: Сегодня. Именно сегодня.
5: А, сегодня. Спал на перине из сухих листьев. Проснулся, умылся росой лесных цветов и позавтракал сушеными ягодами. Ежевикой, малиной, А почему вы, собственно, спрашиваете?
3: Говорят, вы покидали волшебный лес.
5: Волшебный лес. Волшебный лес. Волшебный лес – понятие неоднозначное. Вы имеете в виду волшебный лес из моей сказки или из другой?
4: Послушайте, Румпельштильцхен, давайте на чистоту. Вы перемещались из вашей сказки в сказку «Конек-горбунок». Были на сеновале? Да или нет?
5: А Иван разбогател, видно? У него теперь собственная деревня, в ней землянка, изба или терем, а может, палаты царские? Но в них бывать нельзя. А что, по-вашему, такое сеновал? Это место, где сено есть или где сено было?
2: Что-то знакомое послышалось мне в словах гнома.
4: Но ведь кто-то же похитил сено конька-горбунка? Спросил я Румпельштильцхена.
5: И вы обвиняете меня? Да вы что? Белины объелись!
3: Возвысил голос Румпельштильцхен.
2: Слова Румпельштильцхена вызвали у меня удивление, но еще больше удивило и заставило задуматься то, что сказал гном дальше.
5: Я владыкой морским становиться не собираюсь. Для чего мне столько золота?
4: Но ведь сено — это золото, а золото из сена — это Румпельштильцхен. Так?
3: Тут гном сорвался с места и пустился в пляс.
5: Тра-та-та-та-та-та-та-та! Больше золота, господа! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Румпельштильцхен неплох!
4: Он танцевал и кружился вокруг костра. Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
2: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
3: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
5: Ой, что такое? Нитка за сук зацепилась? Крошки или грязь какая-то? Не пойму. Стирать придется.
2: Наверное, у вас есть специальная корыта.
5: Корыта? Корыта? Нет, нет, я стираю в реке. Вы о чем-то еще хотите спросить?
2: Я сказала, что вопросов у нас больше нет.
7: Обещание свое мы выполняем! Так! Что было не так, вам объясняем! Так! Первое!
2: Мы заметили кое-что необычное в поведении Румпельштильцхена и решили, что гном мог похитить сено конька-горбунка.
7: Так! Обучаем! Так, повторяем!
2: Частое моргание глазами – один из признаков того, что ваш собеседник может находиться в сильном смятении.

0: или что-то скрывает.
1: Глаза Румпельштильцхена бегали, и еще он хлопал ресницами часто-часто.
2: Что такое? Дым от костра глаза разъедает,
1: сказал гном, заметив, что мы внимательно на него смотрим. Но мы стояли рядом с ним, и дым от костра нас ничуть не беспокоил.
2: Второе!
0: Если вместо однозначного ответа «да» или «нет» ваш собеседник неоднократно пытается что-то уточнить или отвечает на ваш вопрос вопросом, возможно, он старается что-то скрыть.
1: Говорят, вы покидали волшебный лес.
2: Волшебный лес – понятие неоднозначное. Вы имеете в виду волшебный лес из моей сказки или из другой?
3: Послушайте, Румпельштильцхен, давайте на чистоту. Вы перемещались из вашей сказки в сказку «Конек-горбунок». Были на сеновале? Да или нет?
2: А Иван разбогател, видно. У него теперь собственная деревня, в ней землянка, изба или терем, а может, палаты царские? Но в них бывать нельзя. А что, по-вашему, такое сеновал? Это место, где сено есть или где сено было?
4: Третье!
0: Ваш собеседник постоянно одергивает одежду. Возможно, он сильно волнуется. Не исключено, что он пытается вас обмануть.
2: Тра-та-та-та-та-та-та-та! Больше золота, господа! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Румпельштильцхен неплох!
3: Он танцевал и кружился вокруг костра. Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
0: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
1: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
2: Ой, что такое? Нитка за сук зацепилась? Крошки или грязь какая-то? Не пойму, стирать придется.
4: Обман тупик не ведет никуда. Так, от обмана выходит одна ерунда.
1: Сено действительно похитил Румпельштильцхен.
3: Только не для себя. И был он не один.
1: Как мы догадались,
0: Румпельштильцхен сам себя выдал. Вот этими словами.
2: Да вы что, белины объелись? Я владыкой морским становиться не собираюсь. Для чего мне столько золота?
0: Вот этими.
2: А Иван разбогател, видно. У него теперь собственная деревня, в ней землянка, изба или терем, а может, палаты царские.
0: И вот этими. Наверное, у вас есть специальная корыта.
2: Корыта? Корыта? Нет, нет, я стираю в реке. Вы о чем-то еще хотите спросить?
1: Землянка, изба, высокий терем, царские палаты, корыта.
0: Вы что? Белины объелись. Эти слова особенно меня озадачили. Так гномы не говорят. Так говорит другой персонаж из другой известной сказки.
3: О рыбаке и рыбке.
1: Александра Сергеевича Пушкина. Там старуха заявляет: «Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольной царицей». А старик ей отвечает: «Что ты, баба, белины объелась? Не ступить, не молвить не умеешь. Насмешишь ты целое царство».
0: После истории с рыбкой старуха не оставила надежды стать царицей. Она решила, что злой гном будет выполнять все ее желания.
1: Но гном умеет только одно – превращать сено в золото. Старуха послала гнома на сеновал, где конек-горбунок отдыхал. Ну а дальше все понятно. Так что виноваты и гном Румпельштильцхен, и старуха.
3: Сено коньку мы вернули, а старуха по-прежнему в

0: Твоей сказке.
1: Хрум. Школа юного детектива.
2: Занятие третье. Было, да сплыло.
3: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
4: С вами были сыщики агентства Хрум. Мария Петровна,
0: Макс
3: и начальник сказочной полиции Добрыня.
2: На этом мы завершаем речи. До новой встречи.
5: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.

0: слушайте на детском радио.
1: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
2: Слышал.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама.
4: А у нас для тебя есть сюрприз.
5: Отмечаем праздник.
6: Поздравляем!
5: 10 лет сказочной дружбы.
7: Дружить мы умеем.
5: Фантастических приключений.
8: Как же я люблю всякие загадки.
9: Как загадочно.
5: Чудесных превращений.
10: Опа!
5: И очаровательных образов.
11: И что у вас модно в этом сезоне?
12: Это мы.
5: 10 лет волшебства.
13: Дальше будет еще интереснее.
5: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
14: Привет, вы кто?
15: О, мы мини-лента.

0: 8-78-04-86-05.
1: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами.

0: для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: На Марсе тоже есть медведи.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно»
4: за то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио. Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Московское время 14 часов.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске осенняя зажировка, защита от простуд, чемпион по подтягиваниям. В московском зоопарке у знаменитого кота Манула Тимофея началась зажировка. Пушистик готовится к зиме и набирает вес. Все лето он был стройным и весил около 4 килограммов, как обычная большая кошка. Но к холодам решил нагулять жирок. Сейчас Тимофея кормят 2 раза в день. Корм прячут по всему вольеру, чтобы он его искал. А по понедельникам у кота разгрузочный день. Еды не дают. Несмотря на это, Тимофей много гуляет и греется на солнышке. Хотя обычно его не застать, он прячется. Но сейчас радует посетителей своим довольным и пока еще не слишком упитанным видом. Пока Манул Тимофей набирает вес, врачи напоминают. Людям тоже стоит позаботиться о своем здоровье. Ведь начался сезон простуд. Многие уже чихают и кашляют. Доктора отмечают, что наш организм устроен хитро. Он сам умеет бороться с вирусами. Главное ему не мешать, а помогать. И делать это очень просто. Нужно высыпаться. Ведь во сне мы набираемся сил. Нужно много гулять. Потому что свежий воздух и движение делают нас сильнее. И, наконец, надо есть полезную еду. Осенью много вкусных овощей и фруктов. Яблоки, груши, морковка, тыква. В них витамины. А бабушкины компоты, варенье и шарлотка – это не только полезно, но и очень вкусно. Лучшее лекарство от всех болезней. Правильно питается, много тренируется и хорошо учится. Один школьник из подмосковного города Орехово-Зуево – Арсений Городовой. Недавно он побил мировой рекорд по подтягиваниям. Арсений подтянулся 1500 раз за 3 часа и 18 минут. То есть мальчик подтягивался примерно 4 урока подряд без перемен. Арсений в 8 классе, учится на 5-ке, занимается вольной борьбой и каждый день тренируется. Даже на каникулах соблюдает строгий режим. Рано встает, отправляется на пробежку и ест только полезную еду, которая помогает ему быть сильным и здоровым. Берите пример, ребята! На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: Я стишок уже слагаю, с четвергом вот поздравляю. Счастья вам везде, во всем, все невзгоды нипочем. Да, ребята, именно под таким девизом мы сегодня с вами будем проводить вместе наш замечательный четверг. Вместе с кем, спросите вы? Конечно же, с ней, с Катей Знайкиной.
1: И с супер Гариком, он тоже уже удобно расположился в нашей новой, прекрасной, яркой студии, ребята. Если вы еще не

0: не слышали, то мы переехали. Да, вот так с новосельем нас можно поздравить. Мы, конечно, спасибо. Мы всех вас тоже ждем в гости. Приезжайте, приходите, прилетайте и даже приплывайте, ребята. Да, на 8-й этаж технопарк НТВ. У нас тут красивейший вид на Останкино. Вообще, вся Москва как на ладони из окна.
1: А закаты-то какие? Вот ты уходишь, Найкина, домой.
0: А я в закат ухожу, Гарик. Ты что, не видишь меня? Вот ты в окно смотришь, а я-то иду, понимаешь, к метро.
1: Там ничего не видно, никакого заката, а мы-то с высоты смотрим.
0: Ну, вообще, мне нравится очень наш район. Вот так здорово. Так что, ребят, мы вас всех ждем. А на студию нашу посмотрите, с ведущими познакомитесь, сундучок откроем. У нас же экскурсии организованы здесь, на детском радио. Так что всех ждем. DTFM.ru, там все подробности. Кроме того, если у вас день рождения, по секрету скажу, только что? Никому не говорите.
1: Ну-ка.
0: Можно отметить у нас свой личный праздник. День рождения, да. Тоже есть классная у нас программа подготовлена. Кроме того, именинник может

0: эксклюзивно выйти в прямой эфир.
1: Ой, какая красота.
0: Да, это очень классно. Вот, ну, в общем, про экскурсии вы все поняли, ребята, но давайте теперь посмотрим, что нам четверг-то приготовил. Например, такая новость. Мне понравилось, что в поездах РЖД, да, российских железных дорог, скоро начнет работать первый в мире робот-проводник.
1: Да ты что?
0: Да, но, конечно, он будет без душевного какого-то отношения к людям, да. Работа все-таки сложная, нужно каждому уделить внимание, но все же интересно, правда? Вот так хоп, и приезжает к тебе робот-проводник и говорит,
1: как он там есть,
0: чай или кофе?
1: Может быть, неудобно.
0: Не знаю, может, он такой складной, тоненький. Но и еще новость, которая мне понравилась. Вот ты заметил, Гарик, что действительно спрос на вещи 90-х очень и очень вырос. Теперь ребята, молодые ребята, да, вот особенно старшеклассники, одеваются в секонд-хендах, вот как раньше, давным-давно.
1: У меня все вещи из 90-х, я же оттуда все, у меня же размер
0: не меняется. Кстати, да, я тоже подумала, что у меня те вещи остались, я их до сих пор ношу. В общем, тогда мы с тобой модные,
1: вот
0: Гарик.
1: В тренде.
0: В тренде, да. Ребята, мы начинаем наше шоу. Будем говорить, конечно, не о поездах сегодня и не о вещах, а о чем же, подскажи нашим ребятам.
1: Ребята, слушайте внимательно загадку. Вы должны будете угадать тему нашего сегодняшнего дневного шоу «Развивайка». Итак, мохнатый, твердый чудо-мячик. Под панцирь вкусный сок он прячет. А у меня возник вопрос. Как мне попробовать?
0: Кто же этот мохнатый мячик? Ребята, если вы догадались, пишите на сообщалочки или звоните прямо сейчас в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Миша дозвонился на детское радио. Он объявит тему сегодняшнего шоу. Мишенька, здравствуй.
2: Здравствуй, Михаил.
3: Здравствуйте.
1: Ты из какого города, расскажи, дозвонился?
3: Велосипед.
1: Понятно. Ты уроки сделал, Миш?
3: Нам их не задавали сегодня.
2: Вот заливает, а? Как-то, а?
1: Подожди,

0: Я просто, понимаешь, я так на Мишу-то насела, да, как мама уроки сделала. Да. Он говорит, они не задавали, мам. Конечно. И вообще я дневник потерял. Вот а что не задавали-то, Миш? Завтра в школу, что ли, не пойдете, да?
1: Да, я дистанционно
0: обоих. Да, да, понимаю. У всех, да, у многих, во многих школах дистанционно. Но я только не понимаю, почему все равно домашку-то не задали. А что вы делать будете? Вот что ты завтра будешь делать, Миш, целый день?
1: Не знаю.
0: Вот именно, Миш.
1: Дела придут завтра.
0: Дела придут завтра. А вот так бы домашку сидел, делал. Ну ладно, Михаил, слушай внимательно еще раз загадку и отвечай на вопрос, пожалуйста.
2: Внимание! Мохнатый, твердый чудо-мячик. Под панцирь вкусный сок он прячет. А у меня возник вопрос, как мне попробовать?
0: Теперь твоя очередь, Миш.
1: Варенье.
0: Не, подожди, там складно должно быть.
2: Смотри, смотри.
0: Вопрос?
2: Как мне попробовать?
1: Пирог.
2: Миш, рифма.
0: Миша не поэт, ну подожди, ну хотя неплохо.
2: Миш, рифма должна быть. Знаешь, такое рифма, да? Вот мячик прячет, мячик мальчик, а тут у меня возник вопрос, как мне попробовать. Рифма, к слову, вопрос.
0: Он похож, это похоже на мячик?
2: Такой
0: мохнатый. Мячик очень твердый. Очень твердый. Очень твердый. Многие называют его орехом, но мы разберемся сегодня,
1: арбуз?
0: Так это.
1: А, нет, не арбуз.
0: Не арбуз.
2: Мохнатый, подожди,
0: это уже... чуть меньше арбуза, хотя бывает размером и с арбуз, да, Гарик, мне кажется. Но тоже такой же твердый.
2: Бывает, да, но только все маленький.
0: Хотя
2: мы запутаем сейчас. Нет, не арбуз, мохнатый. Там еще некая водица внутри.
0: На пальмах можно увидеть это.
1: А, кокос.
0: Да, ух, конечно.
2: Мишка, ты уж лучше домашнее задание делай почаще, Миш. Понимаешь, какая штука?
0: Миш, ну все же мы справились вместе. О кокосе сегодня и поговорим. Вот как раз с ним и разберемся. Ребят, дело в том, что в сентябре отмечается вдруг, вот неожиданно, да, День кокоса. И мы решили выяснить, что скрывается внутри этой волосатой скорлупы.
2: Ух, интересно.
0: Да. Ну и вам хотели задать вопрос, конечно, ребята. Любите ли вы кокос? Или что-то кокосовое, где ели, куда добавляете. Может быть, если кокос не любите, расскажите вообще о своем любимом фрукте, да, или орехе. Расскажите поподробнее. Миш, у тебя какой любимый фрукт? Или, может быть, кокос любишь?
1: Ну, так я больше всего люблю яблоки. Они мне в любое время года нравятся.
0: Ну да.
2: Отлично. А сейчас, кстати, яблок полным-полно везде на дачах.
0: Да, да, можно делать шарлотки. Вот завтра, кстати, попробуй испеки вместе с родителями из своих любимых яблок. Спасибо Михаилу, мы говорим, ребята. Ну а вы пишите наши сообщалочки +7 916 968 0968.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Ребят, сегодня о кокосе говорим, и оказывается, что кокос может прорасти через 1000 километров. Представляете, то есть он может проплыть по океану, вот эти 1000 километров, и прекрасно себе прорасти на новом берегу. Представляешь, Гарик? А еще кокос кормит целые народы. Сегодня мы как раз отправляемся с вами на тропический остров, прямо к пальмам, к океану, к золотистым плодам, которые многие называют орехами, но на самом деле они гораздо интереснее. Давайте вы нам напишите вообще, вы знакомы с кокосом? Вы его хоть пробовали? Может, ваш папа на кухне пытался его как-то открыть, и это целое событие стало, да? Дело выходного дня. Может быть, вы куда-то добавляете кокос, тоже расскажите. Ну, а если нет, рассказывайте о своем любимом фрукте или о любимом орехе.
1: +7 916 968 0968 и телеграм-канал Детского радио специально для вас работают.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, представьте себе белый песок, ой, лазурная вода, знаете, высокая пальма, ой, с огромными зелеными шарами. И вдруг один падает вниз, так, и вы слышите глухой такой стук. Бум. Ох, это кокос. Да, для жителей тропиков кокос – это и хлеб, и вода, и даже посуда.
2: Точно.
1: А что это для нас? Для нас это экзотика, это символ лета, наверное, и символ райского отдыха. Вот да, сегодня о кокосе мы и говорим. Спросили у вас, а как у вас вообще обстоят отношения с кокосами, да? Может быть, вы делали какую-то поделку из кокоса, может быть, добавлять. Любите кокосовую

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Вообще обстоят отношения с кокосами, да? Может быть, вы делали какую-то поделку из кокоса, может быть, добавлять. Любите кокосовую стружку, кокосовое масло, да, в разные блюда. Вот поделитесь, напишите нам на сообщалочке или в телеграм-канал детского радио.
4: Да, вот я хочу рассказать. Однажды я шел по острову Самуи в Таиланде.
3: И тут бах, да, глухой
4: там,
3: звук.
4: Там раз по голове, раз я память потерял, раз. Да нет, ребята, это сериал уже со мной. И вдруг кокосы повсюду валяются, они же падают постоянно. И они раскалываются, наверное, раз на две части.
3: Если повезет.
4: Да, да. И я смотрю, взял такую одну половинку от кокоса, думаю, возьму я ее с собой. Я взял ее с собой, привез ее в Москву, потом я ее обшкурил как следует, и получилась такая пиалочка, и там я храню конфетки. Очень
3: да
4: красиво.
3: Ты что? Да, какой-то рукодельник-то оказывается. Но сделай нам тоже что-нибудь,
4: давайте
3: Гарик.
4: Кокосы, несите кокосы.
3: Вот такая история у Гарика, связанная с кокосами. Расскажите, ребята, вы и свое обязательно. Вот, например, Ваня и Маша Федорова из Москвы написали, что нам нравится, например, сырок в шоколаде с кокосовой стружкой. И я, причем, ребят, понимаю, о чем вы говорите, я тоже такое люблю. И именно сырок с кокосовой стружкой мне тоже нравится и близок. А вот Саша из Тольятти. Я люблю, пишет, кокос, кокосовый урбеч, кокосовое молоко, кокосовую воду и масло. А еще нравится... кокосовое молоко добавлять в цикорий, да, такой напиток, ребят, заменитель кофе. А еще кокос любит наш кот Савелий, представляешь?
4: Вероятно.
3: Вот так кот кокосовое молочко пьет, представляешь?
4: Хорошо. Ребят, пишите и вы, что-нибудь кокосовое вам нравится или какие-то другие орехи, ждем с нетерпением.

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 18 сентября с 7.05 до 7.35. 6+.

0: слышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца
3: из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 000 до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия.

0: консультация специалиста.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО НВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: Реклама.

0: ПВСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
2: Вторую туалетную бумагу папе 8 рулонов. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Всем привет, наши прекрасные кокосовые друзья. Мальчишки и девчонки, вы находитесь на волнах детского радио. В студии у нас Катя Знайкина.
2: И Супер Гарик тоже на месте. Ребят, сегодня мы решили поговорить о кокосе. День кокоса отмечается в сентябре. И решили с вами разобраться вообще, что это кокос, да? Угу. Это костянка, это орех. Это овощ, это фрукт. Что это? Вот сегодня вам расскажем. Ну, а вы рассказывайте нам, пробовали ли вы кокос, нравится ли он вам, куда добавляете. Если нет, то расскажите тогда, а что же вы любите, например, из фруктов или из орехов? Пишите на сообщалочки детского радио, а также в наш телеграм-канал. Ну, а пока...
1: Срочные новости, Знайкина.
2: Да.
1: Только что
2: они пришли?
1: Пришла эта весть.
2: Пожалуйста.
1: Итак, друзья, ну что ж, вы готовы?
2: Готовы.
1: Этой осенью на сцене вы увидите новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо».
2: Все. Все, отлично. Эта новость сделала нашу осень великолепной. Да подожди.
1: Что это
2: такое? Слушай, я вот не переживаю, ведь кем бы это чудо-юдо не было, да, это загадочное какое-то существо, и что бы он ни натворил, а натворил он много в сказочном мире, да, говорят, там все пошло не так, даже похитили, ну, младшую дочь из «Аленького цветочка». И Белоснежка исчезла. Ой, в общем, что творится, но я не волнуюсь, потому что Гарик... Добрыня, Макс, Мария Петровна, они справятся с любым делом, даже с самым запутанным делом в их истории.
1: Вот
2: поверь.
1: Это самое сложное дело в их истории, между
2: прочим.
1: Они
2: отдохнули за лето, да? И осенью готовы, да, все, так скажем, поставить на свои места.
1: Ну ладно, ребят, тогда мы все будем свидетелями этого счастливого события. Хрум, осторожно, чудо-юдо, этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем, кстати, вам, ребят, приходить пораньше немножечко, минут за 40, за полчасика до начала спектакля. Знаете почему?
2: А почему?
1: Потому что вас ждет уникальная игровая программа, да еще и с сюрпризами, ребята.
2: Точно. Ну, тогда нельзя опаздывать. За полчаса

0: Интересно, почему? Но зато мне очень нравятся абрикосы и нектарины. Однажды я в кафешке хотела пирожное из шоколада. Такое же пирожное, такой же формы, очень похоже было из кокоса. И мне вместо шоколадного принесли кокосовое. И мне пришлось съесть его.
1: И с тех пор, да, вы...
0: Нет, маме пришлось съесть, конечно же. Вот такие приключения с кокосом.
1: Кокосовые приключения. А я, кстати, помню, вот тоже такое воспоминание из детства, что родители купили кокос, и папа его пытался вот открыть, но открыл еле-еле. Это как-то было очень громко, сложно. И в итоге мы попробовали кокосовую воду. Она мне очень не понравилась, какая-то такая неприятная. Я, вот, кстати, недавно ее тоже пробовала и с кокосом, тоже не понравилась. Не мое, так скажем. А вот сама мякоть, которая не такая и мягкая, да, мне понравилось грызть. Она была мне приятна. Хотя она совершенно не сладкая, но как-то она мне напомнила, знаешь, тогда я любила очень одну популярную шоколадку, кокосовое наслаждение. Да. И вот она мне напомнила, я прям подумала, вот бы еще в шоколад обмакнуть этот кусочек. Но я так съела, да, этот кокос. Но вода кокосовая нет, не мое. Хотя она полезная, говорят.
0: Так, ребята, пишите, как вы познакомились с кокосом, в каком виде вы его ели, пробовали, может быть, какие-то другие орехи у вас самые любимые. Все сообщения направляйте в сообщалочки по номеру +7 916 968 0968, либо же напишите в телеграм-канал Детского радио. Подписываться не забывайте.

0: да, вот, которую мы едим, и твердый внутренний, это та самая скорлупа, внутри которой находится семя. А сам так называемый орех, это косточка с семенем внутри. Также устроены, ребята, вишня, персик, слива, оливки, например. И вот даже миндаль. Но миндаль тоже костянка, кстати, а не орех.
1: Что ж такое-то?
0: Да, внутри вишни та же косточка, только маленькая и твердая. У кокоса она огромная, заполнена жидким эндоспермом и кокосовой водой, да, так называют ее. А затем и мякотью, Гарик. Так что никакого ореха, кокосовую костянку дайте, пожалуйста.
1: Ну, пожалуйста, между прочим, кокос — это самая крупная костянка в мире.
0: Ну, получается, что да. Например, с вишней, если их положить рядом, не сравнить вообще.
1: Ну да, и потом эта костянка, между прочим, может весить до 2,5 килограммов и достигать 30 сантиметров в диаметре.
0: О, ничего себе. А тебе вот, который на голову упал, какой был?
1: А, это был еще больше.
0: Еще больше.
1: Еще больше. Он был такой огромный. Я такую сделал себе пиалу для конфет. Ой, просто потрясающе.
0: Супницу практически, да?
1: Ну да, да. Но я люблю конфеты туда класть, и шоколадные, знаешь, так красиво лежат. Но они быстро заканчиваются.
0: Ну да. А зачем вот, кстати, кокос, эти волосы, да? Почему он мохнатый?
1: Потому что он защищает как раз-таки плод от ударов при падении.
0: Вот, понимаете, правильно, да. Да-да-да. Чтобы еще вот, знаете, зачем еще кокосу волокнистая оболочка внутри, вот эта самая, да, беленькая, чтобы кокос, упав в океан, он как раз мог плыть и не тонуть. Ведь волокна содержат воздух, и плод остается на плаву месяцами.
1: Вероятно.
0: Да, он плывет, переплыл куда-нибудь в другую страну, на другой континент, и перенес семена на новые острова. Вот представляешь?
1: Красота.
0: И размножается таким образом.
1: Ой, красотища. Ребята, ну что ж, теперь ваш выход. Вы должны дозвониться прямо сейчас в наш прямой эфир и рассказать, как вы познакомились с кокосом, как вы его увидели, попробовали, может быть, в том или ином виде. Или про ваш любимый орех, либо костянку. Уж расскажите, что ж делать-то. 8495-134-56-64.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Мужиков вопрос.
1: Есть ли у вас, ребята, любимый фрукт, или вы очень любите кокос? Расскажите нам об этом.
2: Вика дозвонилась до детского радио. Здравствуй, Викуш.
1: Здравствуй, Викушка.
3: Здравствуйте.
2: А скажи, вот для начала, пробовала ли ты, Вика, кокос?
3: Я еще ни разу, но пробовала кокосовую стружку.
2: А, кокосовую стружку. А куда ты добавляла? Или мама добавляла, может быть, в какое-то блюдо?
3: Мама добавляла обычно в шарлотку, бывало.
2: А, в шарлотку, кстати, я никогда не пробовала кокосовую стружку в шарлотку. Интересно. Добавить. Я обычно там в кексы добавляю. Интересно. А тебе понравилась эта стружка-то?
3: Да.
2: Понравилось. Ну да, она, кстати, вот если ты что-то, ну, без сахара делаешь, то можно кокосовой стружкой сгладить кислинку или вкус сделать более насыщенным, таким сладким с помощью кокосовой стружки. Хорошо. Ну а какой у тебя любимый фрукт или, может быть, орех, расскажи, Вик?
3: У меня больше нектарин люблю.
2: Ой, нектаринки, это которые не волосатые персики, да, вот с гладкой
1: гладенькие
2: кожей. Обожаю их тоже. А что ты знаешь вообще о нектаринах?
3: То, что у них почти такая же косточка, как и у кокоса.
2: Ну, да, мы рассказывали про это. Правильно, молодец. А еще там много витаминов, например.
1: Да, еще тоже костянка.
2: Тоже костянка, да. А родина, кстати, нектаринов, ребята, Китай. И в Китае нектарины считаются райскими яблочками. Даже много легенд про них ходит. А ты нектарины куда-то добавляешь или просто любишь так погрызть?
3: Я бывает добавляю... Моя мама бывает добавляет шарлотку, делает просто. И бывает делает... Ну, или я просто ем их, когда папа покупает.
2: Ну да,
1: слушай,
2: понятно.
1: А твоя мама, наверное, маринованные огурцы и шалатку не добавляет, но вдруг? Нет?
3: Нет.
2: Ну, там, знаешь, как пицца, это все, что осталось. А тут шарлотка такая вкусная, все, что сладкое остается. А что, очень здорово. Это хорошая идея, потому что сейчас, Гарик, то самое время, когда все пекут шарлотки.
1: Правильно.
2: А я делала недавно штрудель, кстати. Тоже с яблоками.
1: Очень хорошо.
2: Но кокосовую стружку не добавляла. Добавим. Вик, спасибо тебе огромное за идею.
1: Ну что ж, мы продолжаем, ребята. Пишите свои сообщения, как вы познакомились с кокосом. У нас есть сообщалочки для вас и телеграм-канал детского радио.

0: con mi idea.
1: С Катей Знайкиной и Супер Гариком.
2: А сейчас, наши дорогие друзья, мы почитаем ваши сообщения.
3: Что вы любите из кокоса? Или куда вы его добавляете? Пишите, какие у вас любимые, может быть, фрукты, орехи, костянки, опять же, к которым относится кокос. Ну вот, например, Полинка, она нам пишет, ей 9 лет, она не пробовала тоже, говорит, кокос, ты представляешь?
2: Такое бывает.
3: Как я вам завидую, ребят, у вас все впереди, что-то новое. Но любимый Полинкин фрукт – банан. Кстати, хотите, вам открою тайну? Помните, я говорила, но вдруг кто-то...
2: Что ты не любишь бананы?
3: Да.
2: Так, полюбила?
3: А ты что, не видишь, что я ем их теперь? Нет? Ты не обращаешь внимания никакого, я бананы теперь ем.
2: Точно.
3: Я не знаю,
2: ребят,
3: что случилось.
2: Точно, точно. Я видела.
3: Я же вообще их никогда не ела. Представляете, ребята?
2: Может, я масло сливочное полюблю?
3: Может, я в обезьяну превращаюсь? Не знаю.
2: Скорее всего. Так, друзья мои, вот, пожалуйста. А я люблю рисовую кашу на кокосовом молоке.
3: Классно.
2: Да еще и с манго, пишет мама Полины Ира.
3: Экзотика просто. Mm-hmm. Точно, я забыла. Вот, кстати, вы говорите рисовое на кокосовом молоке, а я готовлю пшенную на кокосовом молоке с тыквой. Вот. Я вот так делала, очень вкусно.
2: Попробуйте. Каша, действительно, может, я тоже кашу полюблю.
3: Да, а еще тыквенный суп. Опять же, актуально осенью, тыквенный суп и в конце немножко кокосового молочка.
2: Ребят, какая вкуснятина. И вы, пожалуйста, пишите интересненькое, что-нибудь вкусненькое, связанное с кокосом, понятное дело. Может быть, с другими фруктами или орешками. +7 916 968 0968, либо телеграм-канал Детского радио.

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: Здравствуйте! В программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Чудо чудное, диво дивное, где же ты? Ой, котик на дереве и ворона с ним. Может, они говорящие? Извините, не подскажете, куда я попала?
2: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.
3: Ква-ква!
4: Реклама.
5: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
6: Кажется, начинается самое интересное.
7: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
8: А ты уже знаешь своих главных героев.
9: Самое время им помочь.
5: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
10: До встречи в финале!
5: Категория 6+.
11: Привет, вы кто?

0: 103-78-32-04-86-05.
1: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
2: Слушаю.
3: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Тым. Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: Московское время 15 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске «Охота на комаров», «Северное сияние», новый спектакль «Хрум». Мэр одного города издал указ, в котором говорится: «Тигровым комарам строго запрещено появляться в небе над городом. Нарушителям грозит арест и тюрьма». Конечно, это шутка, но в ней есть доля правды. Тигровые комары – большие вредители. Они могут переносить опасные болезни. Поэтому жителям города запретили оставлять на улице ведра с водой и поддоны под цветами, так как комары любят в этих местах размножаться. Пока ни один носатый нарушитель не был пойман и оштрафован. Будем следить за ситуацией. Из Франции переносимся в Россию. В нашей стране начался сезон северных сияний. По ночам в небе появляются разноцветные лучи. Зеленые, розовые, фиолетовые. Они переливаются и танцуют, будто кто-то устроил волшебное шоу. Лучше всего это чудо видно в Мурманской и Архангельской областях, на Кольском полуострове и в Карелии. Иногда яркие вспышки замечают даже в Ленинградской области и в Подмосковье. Чтобы увидеть это сказочное шоу, нужно дождаться ясной ночи и оказаться подальше от городских огней. Мы на Детском радио готовим свое шоу. Выходит новый спектакль-детектив «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». На этот раз детективам Максу, Марии Петровне и начальнику сказочной полиции Добрыне придется спасать сказки. Они начали меняться и рушиться. Исчезли Аленушка и спящая Белоснежка. А в восточных легендах испортились все волшебные предметы. Показы спектакля начнутся 3 октября в концертном зале гостиницы «Космос» в Москве. Все подробности на сайте dtfm.ru. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио.

0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Вы включили детское радио, правильно сделали, потому что вы застали нас. Ну, во-первых, дневное шоу «Развивайка», а во-вторых, Катю Знайкину.
1: И Супер Гарика. Всем привет, ребята. Всем кокосовый привет направляем, потому что сегодня о кокосах мы и говорим с вами. Вы пишите нам, пожалуйста, куда вы добавляете кокос, кокосовое масло, кокосовую стружку. Вообще, вы любите кокос? Пробовали его когда-либо? Если нет, то, может быть, напишите, какой же у вас любимый орех, фрукт, костянка, да? Мы сегодня разобрались в том, что кокос – это не орех и не овощ, и не фрукт, а именно костянка с ботанической точки зрения. Именно так говорят ученые. Так что ждем ваши сообщения, ребят. Плюс 7-916-968-0968.
0: Да, все верно. И мы открываем наши сообщалочки. «Я пил кокосовую воду из кокоса», пишет Сабир из Чебоксара. «И она мне...»
1: Что? Не понравилось?
0: Очень понравилось.
1: А, да, понравилось.
0: А тебе, Зайка, не понравилось?
1: Да, мне. Ты часто, наверное, ее пьешь. Ты же любишь азиатские страны.
0: Я там как-то, часто... Она какая-то безвкусная.
1: Ну,
0: такая,
1: да.
0: Водичка такая непонятная.
1: Как будто вода стухла. Нет?
0: Нет? Ты, что ты пила вообще?
1: А может, у меня правда просто так и было. Маша пишет из Москвы. Ей 10 лет, любит всякие экзотические фрукты. Так. Да, папайя, что-то в этом роде. А вот кокос никогда не пробовала. Но люблю кокосовую стружку, пишет Маша. Куда-нибудь ее можно добавлять.
0: Ну, отлично. А вот еще, пожалуйста, сообщение есть у нас. Где же оно? Вот, пожалуйста. Из Воронежа пришло сообщение. Я с кокосом знакома. Вот, между прочим, у Ники кокос лежит 3 года уже, и ничего с ним не происходит.
1: Ну, открыть не может, да, 3 года?
0: Ну, может
1: такое
0: быть,
1: тоже
0: да.
1: Бывает, ребята. Эта задача, конечно, не из легких. Но если все-таки однажды вам удалось это сделать, или за вас кто-то это сделал, вы попробовали, напишите свои ощущения, поделитесь. Плюс 7-916-968-0968. Ну а мы совсем скоро расскажем немножко о кокосе.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, ребята, сегодня мы с вами говорим про кокос. Вы нам пишете, где кокос вы пробовали, в какой, кстати, стране вы его попробовали впервые. Может быть, вам мама готовит кашу с кокосовой стружкой, да, например. И вообще много всего интересного можно приготовить с кокосом, да. Кстати, прямо сейчас, друзья, вот мы с вами говорим, да, про каши, да, про какие-то блюда с кокосом. А вот хочется поговорить с человеком, с профессионалом, который действительно может приготовить какое-то классное блюдо, используя как раз наш любимый кокос.
2: Так точно. И у нас на связи, ребята, бренд-шеф, у которого огромный опыт, более 25 лет в российских зарубежных ресторанах. Человек, ресторан которого несколько лет назад получил рекомендацию Мишлен, Виктор Белей. У нас на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуй, Виктор.
3: Добрый день.
2: Для наших юных слушателей сразу объясним, что такое, да, рекомендация Мишлен.

0: Мишлен, это, ребята, если просто говорить, это такое подтверждение экспертами того, что в заведении очень вкусно кормят, такой престижный знак качества. Вот, и хочется, Виктор, у вас узнать, конечно же, так как мы сегодня говорим про кокос, в каком виде его лучше употреблять? И вообще, в каком виде можно его употреблять? Не знаю, сварить, пожарить, натереть, да? Может быть, у вас любимый, да, есть способ приготовления?
1: Ну, вы знаете, основной способ и вообще основной продукт, который используется, конечно же, это кокосовое молоко. А кокосовое молоко используется как для приготовления различных десертов, типа панакоты, или же пирогов, соответственно, запеченных с использованием кокосового молока, различных каш. Сейчас очень много используют в виде альтернативного, соответственно, молока для тех, у кого аллергия на лактозу, то есть как бы многие люди тоже то есть, как бы, предпочитают добавлять кофе, например, или в кофейные напитки. Ну а на кухне то есть, как бы, мы часто используем кокосовое молоко в добавлении в супы, в соуса, то есть, как бы, соответственно, ну и во время поста тоже то есть, как бы, это очень хороший вариант. Mm-hmm. Также есть, соответственно, стружка из кокоса. То есть, как бы. Соответственно, эту стружку также добавляют в тесто, соответственно, чтобы была интересная текстура. Ну и добавляют, конечно же, в каши, десерты, то есть как бы различные, то есть вот блюда.
0: Угу. Понятно. А в шарлотку вы пробовали добавлять когда-нибудь? У нас слушательница как раз говорит, что мама ее в шарлотку кокосовую стружку добавляет. То есть в любое тесто можно добавить, и будет какая-то изюминка у этого теста.
1: Ну да, то есть в целом то есть это тесто, опять можно приготовить, например, на миндальной муке с добавлением кокосовой стружки. А я готовил шарлотку не обычную, а с использованием ананаса, соответственно, и как раз вот кокосовой стружки.
0: То есть вместо яблока ананас, да?
1: Да, да, да, да, вместо яблока ананас.
0: Консервированный или свежий?
1: Ну, желательно, конечно, свежий. То есть, но при этом просто консервированный не продается целиком. А для того, чтобы приготовить, и это получилось необычно, то есть желательно порезать ананас тонко-тонко, ну и как бы потом уже положить как бы, в слайсер.
2: Слушайте, а могли бы вы вот посоветовать нашим радиослушателям какой-то простенький вообще рецептик с использованием кокоса? Ну, будь то, может быть, напиток какой-то, не знаю. Чтобы вот ребята пришли сегодня из школы, ну, купили, может,
0: бутерброд с
2: кокосом, да, вот что-нибудь. Салат какой-нибудь, не знаю.
1: Ну, проще всего это, ну, как бы, к сожалению, не у всех дома есть рыба или морепродукты, но для меня то, чтобы это все-таки креветки там, в кокосовом соусе, то есть, как бы, например. Это, наверное, самое такое, то есть, как бы, доступное. Ну, понятно, то есть, не все могут. Ну, или курица, например, то есть, как бы, опять же, в кокосовом соусе.
0: А что за кокосовый соус?
1: То есть это сливки с добавлением соли, перца, возможно, лайм, возможно, то есть, как бы, есть, соответственно, листья кокоса, листья лайма, то есть, как бы. То есть это все-таки продукт, который больше используется в Азии или же, соответственно, ну, то есть, в странах, где произрастает. И поэтому, то есть, как бы, кухня, которая то есть, ну, как бы, часто использует молоко, то есть, как бы, она все-таки тоже азиатская или восточная, то есть, как бы.
0: Угу, понятно. Ну, хорошо, мы попробуем тогда соус сделать именно не из сливок, да, из молока.
1: Да, да, да.
0: А из кокосового именно молока. Это интересно.
1: Можно добавить куркуму или карри, то есть, как бы, то есть тоже, то есть, как бы, это в Индии часто используется кокосовое молоко.
0: Прекрасно. Мы попробуем это сделать или с курицей, или, ребята, если есть морепродукты вдруг, да, у вас, можно и с ними попробовать. Вот, кстати, скоро выходные. Ребята наверняка будут всей семьей собираться, что-то необычное такое приготовят.
2: Ну да. Ну и финальный, наверное, вопрос. Вот самое необычное блюдо вот в вашем ресторане, вот чтобы был кокос.
1: Самое необычное, ну, честно, это, наверное, все-таки вот как раз морепродукты, но оно необычное не тем, что это сочетание как бы необычное, а тем, что оно было в ресторане русской кухни. То есть мы на постное меню делали разнообразие, ну и как бы вот готовили, соответственно, из кокоса, то есть, соответственно, с использованием морепродуктов, так как некоторые православные все-таки в пост используют морепродукты, вроде как, то есть, допускается. То есть мы готовили такое блюдо. То есть креветки были в кокосовом соусе с добавлением различных специй.
0: А чеснок надо добавлять?
1: Да, можно добавить чеснок, можно добавить немного лука, соответственно, все это обжарить и дальше, то есть, как бы уже, соответственно, сливки проварить и довести до вкуса с добавлением, возможно, даже соевого соуса.
0: Ух ты! Слушайте, я прям загорелась идеей, чувствую, вечером меня ждет как раз такой уже соус в моей голове пока. Спасибо вам большое, бренд-шеф. Да, у нас был Виктор Белей на связи, ребята. Рассказал нам о разных вкусностях. Ну, а мы, напоминаем, говорим сегодня о кокосе.
2: Ой, Знайкина, любишь ли ты вот орехи, как и люблю их я?
0: Гарик, ну да, я их люблю даже больше, чем ты. Там вот грецкие орехи, фисташки, миндаль.
2: А вот какие орехи сегодня принес, как ты думаешь?
0: Ты принес орехи? Ну, наверное, фисташки?
2: А, нет, Знайкина, подумай еще немножко. Я пока объявлю игру «Ореховые загадки». Ребят, звоните в прямой эфир прямо сейчас. 8495-134-56-64.

0: Нам дозвонился Ванечка, сейчас с ним поиграем. Привет, Ваня.
1: Привет, Ванюш.
2: Здравствуйте, из Кайгай.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ваня, здравствуйте.
0: Итак, сейчас состоится марафон загадок. Вань, слушай внимательно загадки, они будут только про орехи. Твоя задача угадывать.
1: Ты готов?
2: Да.
1: Поехали. Весело живут в домишке зернышки в кедровой шишке.
0: Какой это орешек?
2: Кедровый.
0: Да молодец, есть.
1: Давай дальше. Замечательный орех, тяжелей, крупнее всех.
0: Мы о нем сегодня
1: выяснили, да, что это даже не орех вовсе.
0: Костянка.
2: Сказка.
0: Как еще раз?
2: Ну,
0: Это кокос. Да. Но это сложно было. Давай еще.
1: Дальше. Очень твердые скорлупки, но из них выходят шлюпки.
0: А это какой орешек? Как ты его только что вспоминал, кстати.
2: Грецкий.
0: Грецкий,
1: точно.
0: Молодец.
1: Давай дальше.

0: дальше. Этот земляной орех жареный вкуснее всех.
1: Ой, обожаю жареный. Какой это орешек?
0: В шоколадке.
2: Фундук.
1: А еще нет, не он.
0: В шоколадке их часто добавляют.
1: Еще есть
2: какао, бобы.
1: А паста еще такая есть, паста. Ее можно намазать, сверху бананчик положить.
2: Шоколад.
1: Арахис это. Арахис, да. Последняя загадка.
0: Давай, на лещине жарким летом братья в бархатных беретах. Ты уже про этот орех сегодня говорил.
1: Да.
0: Лесной орех. Фу.
1: Фундук, кричит Ваня.
0: Отлично.
1: Ванечка, ну молодец, мы тебя поздравляем. Ну и, конечно, тебе дарим приз от детского радио.
0: Итак, Ванечка, ты получаешь 2 билета на спектакль «Музыкальное приключение знаменитых детективов Хрум. Осторожно, чудо-юдо», который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Поздравляем тебя, Ванечка. Не клади трубку, тебе расскажут, как ты сможешь забрать свой приз. Ребят, ну а мы продолжаем наше путешествие по кокосам.

0: Привет, мы группа Пугалки. Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
0: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
1: а также добавить в свой плейлист,
0: поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
2: включи песню группы Пугалки, мы похожи.
3: Развивайка, развивайка.
4: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
5: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
6: А я Алина.
5: А это наш верный друг Робопес.
7: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
5: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
4: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
8: При поддержке Карачаровского механического завода.
9: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
10: Если ты задумал покорить ее сердце, оставь надежду.
11: Но почему тысяча дохлых кошек?
10: Это же любимая болонка королевы.
11: Да будь она хоть болонкой самого короля!

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски – авигон, по-немецки – рудерн, по-английски – роуинг.
1: Ну, кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа!
3: Как поют ведущие детского радио?

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: От насморка – коризалия.
3: От соплей – коризалия.
4: От соплей – коризалия.
5: От всех видов насморка – коризалия.
2: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
3: Для взрослых
4: и детей с полутора лет.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама.
7: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» – строим счастье для людей.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: «Сезар Сити» – дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495.
10: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
12: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
11: И все?
12: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
11: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
12: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
6: ООО «Карибара». 18+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
13: А знаете ли вы, что...
14: Все ленивцы – левши.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, здравствуйте! Вы находитесь на самых прекрасных, добрых радиоволнах. На волнах детского радио и в студии. Вот она, добрянка наша Костянка, Катя Знайкина.
2: Катька Коскина, да, и Супер Гарик тоже на месте. Ребят, сегодня мы с вами отправились в такое экзотическое достаточно путешествие. Узнаем побольше про кокос. Как выяснили, что это Костянка, никакой не орех, да, с ботанической точки зрения именно так его называют, не орех, не фрукт, а Костянка. Пробовали вы кокос? Гарик, а еще не пятница, представляешь?
1: Ты уже попробовал выпить
2: его. Пробовали ли вы его и вообще в каком виде? Может быть, мама, например, куда-то добавляет? Может быть, конфеты кокосовые вы любите? А если не пробовали, тогда расскажите о своем любимом фрукте или орехе. Пишите на сообщалочки детского радио и в телеграм-канал. Ну а мы пока вам напомним, ребята, что до субботы, до программы «Хит-парад детского радио ТОП-20» осталось совсем немного времени. Вот уже послезавтра диджей Микрофош объявит победителя хит-парада. Поэтому у вас есть еще шанс проголосовать за свою любимую песню. Ведь все зависит от вас, наши дорогие радиослушатели. Так что скорее бегите, бегите на сайт dtfm.ru и голосуйте. Какая вам песня больше всего нравится? Выбирайте ее.
1: И голосуйте.
2: Да, а Микрофоша расскажет, кто же стал победителем хит-парада уже послезавтра в эту субботу.
1: Не откладывайте на завтра, ребят, то, что можно сделать сегодня. Помните, да, эту пословицу известную?
2: Так точно.
1: Переходим к вашим сообщениям.
2: Конечно, Тимофей написал,
1: пожалуйста.
2: Он из Санкт-Петербурга. Mm-hmm. Он говорит, что его мама жарит на кокосовом масле сырники и оладушки. Вот это, кстати, тоже я вспомнила, что некоторые мамы, они стараются жарить либо на топленом масле, да, которое не горит при высоких температурах, и на кокосовом масле можно. И тоже такой привкус, знаешь, особенный у этих сырничков должен быть. Плюс ко всему это кокосовое масло можно добавлять и в каши, да, ну, например, если сливочное, не любите. А еще Тимофей пишет, что любят вот эти знаменитые кокосовые конфеты. Ну, их, кстати, да, вот особенно еще, если в центре миндаль, очень вкусно.
1: Ой, их вот есть как семечки.
2: Не говори, я всегда боюсь, когда оказывается рядом со мной пачка конфет. И кокосовое молоко я тоже пил. Мне, честно говоря, понравилось.
1: Хорошо.
2: Пишет нам наш слушатель из Санкт-Петербурга.
1: А вот Маечка, ей 7 лет, она очень любит кокосовую стружку, между прочим.
2: Просто так есть?
1: Ну, судя по всему. А еще вот Маечка похвасталась нам. Можно вот я прочитаю?
2: Ну, конечно,
1: вот.
2: Можно.
1: А мы уже купили билеты на спектакль «Хру».
2: Да.
1: Жду с нетерпением, пишет Майя. Майя, мы тоже тебя ждем. Напиши, какого числа ты будешь? Какого числа билет вы взяли?
2: А еще, кстати, ребят, знаете, что я вспомнила? Ну. А вы не пробовали кокосовые чипсы? Это очень вкусно. Это вот, смотрите, ну, привкус, понятно, как у стружки, да, ну, да, похож, да, но да. Все-таки чипсы намного приятнее есть, и их можно как перекус тоже использовать. То есть они такие достаточно мягкие, тоненькие ломтики, и я их пробовала, еще они были в чем-то обвальные, я вот не очень помню в чем, но какой-то привкус у них был еще, возможно, но не в паприке, естественно, но в чем-то сладком. В общем, я вспомнила, Гарик, и это очень вкусно,
1: ты
2: правда.
1: Что?
2: Не стружка, а кокосовые чипсы. Я помню, они меня очень впечатлили. Ведь действительно из кокоса можно сделать и, как, ну, в смысле, что употребляем мы из кокоса? Кокосовое молоко,
1: да.
2: Кокосовое масло,
1: да.
2: Кокосовую стружку,
1: так.
2: И, соответственно, кокосовые чипсы. Ну, а Гарик делает разные себе блюдца,
1: да.
2: Из скорлупы кокосовой. Приносите ему кокос, он вам наделает много
1: я
2: всего
1: вам
2: интересного.
1: Я вам сделаю, ребята, от Гарольда. Открою дело свое. Ну что ж, друзья, продолжайте писать, как вы в первый раз увидели кокос, и где вы увидели, что вы приготовили из него. Может быть, ваш фрукт самый любимый другой, тоже об этом нам расскажите. Плюс 7 916 968 0968. Пишите туда и в телеграм-канал детского радио.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Сегодня о кокосе, ребята, мы говорим, но вот кокосовое молоко,
2: да.
1: Казалось бы, а что это такое, да?

0: это же не вода внутри которой, а это жидкость, которую получают, натирая мякоть на терке и отжимая. Она, ну, кокосовое молоко такое белое, густое, сладковатое, да? Uh-huh. И это кокосовое молоко используют для многих, например, азиатских супов, да?
1: Да, том-ям, помните?
0: Например, да, десертов. И в отличие от кокосовой воды, которая прозрачная, да, это жидкость из молодого плода, молоко, оно жирное такое, питательное. Его еще могут добавлять, например, ну, взрослые себе там в кофе, mm-hmm. да, в смузи какие-нибудь, ну и так далее.
1: Ну да, а вот кокосовое масло, ребята, его добывают из высушенной мякоти. Она может быть... Это мякоть рафинированная, может быть, не рафинированная, так называемая, да, то

0: волос. Вот я тоже сегодня намазал. Посмотрите, включайте вид трансляцию.
1: Я думаю, что такой жирный.
0: А, чувствуешь, да? Чувствуешь? А как пахнет?
1: Пожарить хочется.
0: Не надо меня жарить. Так вот, как топливо используют для ламп, понимаешь? Это вот...
1: Ого!
0: Да, это масло, да. Интересно, что кокосовое масло одно из немногих растительных масел, которое... которая не портится годами, и она не горчит.
1: Да, оно может стоять очень долго. У меня так, Гарик, честно, скажу, не знаю, сколько лет уже стоит кокосовое масло, и что-то мы с ним никак не подружимся. Вот. Но что интересно, ребята, вообще кокосовая пальма — это одно из самых древних культурных растений. Так. Растет в тропиках, да, там в Юго-Восточной Азии, Индии, на Филиппинах, в Индонезии, на островах Тихого океана, в Карибском бассейне. Ой, красота-то какая! В Африке, конечно. Конечно, в Австралии тоже встречается, и даже на юге США, во Флориде. И пальма любит песчаную почву. Она любит соленый ветер, много солнца. И вот что интересно.
0: Так.
1: Кокосовая пальма начинает давать плоды через 6-10 лет после посадки.
0: Так,
1: то есть
0: долго?
1: Не сразу, да. И живет зато, может дожить до 100 лет.
0: Чего себе?
1: За год одно дерево может дать около 100 где-то плодов. Собирают кокос по-разному. Иногда кто-то вскарабкается, да, на пальму, а пальма, извините, высотой до 30 метров. Вот, срезают грозди. Иногда ждут, как вот ты стоял тогда, ждал под деревом. Да,
0: падают, ребята.
1: Когда плод упадет, да. И в некоторых странах даже используют обезьян для сборки, представляешь, кокосов. Они очень ловко срывают просто кокосы, а люди их снизу, оп, ловят.
0: Да. Но еще на самом деле кокос упасть помогают шторм, ветер сильный. Ведь, как мы поняли, да, вот в этих странах, которые мы перечислили, там бывают это вот всякие муссоны, это все сильно, и все это падает, и, ребята, потом вы идете, и все это
1: валяется.
0: Да.
1: Главное, чтобы не на голову.
0: Так, друзья, ну что ж, мы переходим к игре, да, потихонечку. У нас на очереди игра «Из песни слов не выкинешь». Если хотите поучаствовать, тогда смелее звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: из песни слов не выкинешь.
1: Итак, мы загадали с Катей Знайкиной одну песню, выкинули из нее несколько слов, а Мишка сейчас попробует эту песню разгадать.
2: Привет, Мишенька.
1: Привет.
3: Здравствуйте.
2: Честно признаться, мы выкинули не несколько слов, а все слова и оставили. Только 4 для тебя, Миша. Слушай внимательно слова и попробуй угадать, что это за песня.
1: Ну что ж, готов, Миш?
3: Готов.
1: Слушай внимательно. Чудо. Легко, просто жуй.
2: Чудо, легко, просто жуй. Что это за песня, может быть? Где такие слова встречаются? Не узнал, Миш?
3: Пока нет.
2: Пока нет, поэтому у нас есть вторая подсказка.
1: Вторая строчка, пожалуйста. Жуй кокосы, ешь бананы. Такая строчка.
2: Да, это очень знаменитая, кстати, строчка.
3: Я знаю, кажется.
2: Давай. Так. Какая песенка?
3: Кумбачанга.
2: И это правильный ответ, Михаил, конечно. Жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Именно ее и мы загадали, а ты взял и разгадал нашу загадку. Молодец, мы тебя поздравляем, вручаем, конечно же, тебе приз от детского радио.
1: Мишечка, ты получаешь от нас нашу фирменную футболку с логотипом детского радио. Поздравляем тебя, Миш.
3: Спасибо.
2: И тебе спасибо за игру, Мишенька. Ты не клади трубочку, тебе расскажут, как ты сможешь свою футболку получить.
1: Да.
2: Ну вот, Миша угадал песню. Чунгу-чангу мы как раз и послушаем совсем скоро, ребята. Но прежде напомним вопрос. Пишите нам, куда вы добавляете кокос. Или кокосовое масло, кокосовую стружку. Может быть, что-то готовили интересное недавно. А если кокос не пробовали, пишите про свой любимый фрукт или орех, или костянку. Угу. Да, кокос – это костянка. Мы сегодня это выяснили. +7 916 968 0968. Ну, а также мы приглашаем к себе в студию лягушку-путешественницу.
1: О, а вот же она, Знайкина, заходит в студию.
2: Ну, какой заходит? Припрыгивает, я бы сказала, да. Она вам тоже много всего интересного расскажет. Ну, а для начала все вместе мы потанцуем немножко под чунгу-чангу.
1: Поехали!

0: одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква? Это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки... Это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я. Я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Минская ратуша. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
2: Лягушка, чем это ты занимаешься?
1: Да вот глобус фотографий разглядываю и на карту флажки ставлю в те места, где мы уже были.
2: Судя по фоткам и карте, тебе явно хочется вновь отправиться в Беларусь.
1: Да, глобус, там столько еще не увиденного, не узнанного и не сфотканного.
2: Ну-ка ли так, отправимся мы с тобой в один красивый город, и найти нам надо будет одну вещь, в которой 200 граммов золота, и которую раньше создавали только мужчины.
1: Ой, так сложно. А мы найдем?
2: Должны. А иначе...
1: Знаю, знаю. Не найдем, кончится твоя магия. Значит, точно найдем.
2: Кручу, верчу.
1: На каникулы с глобусом лечу.
3: Сердечно запрошаем, дорогие лягушка и глобус.
1: Ой, а я уже знаю. Сердечно запрошаем по-белорусски значит добро пожаловать.
3: Точно, лягушка. А еще помнишь какие-нибудь слова?
1: Конечно, помню. Драники, драники со сметаной. В этом городе, в котором мы оказались, они же тоже есть, да?
3: Ну, конечно, лягушка. Это Слуцк, один из древнейших белорусских городов. Ему более 900 лет, и драники здесь готовят отличные.
1: Ой, как вкусно!
3: Слуцк находится недалеко от Минска. Город это небольшой, но очень уютный и весьма современный.
1: А чем знаменит Слуцк?
3: Крепостью древней, храмами, музеями. Парк есть замечательный, а еще река Случ.
2: Красивая, берега живописные. Хочешь рыбу лови, хочешь пикник организуй.
1: Где же мы будем вещь, что делали только мужчины, искать? Да еще и в которой золото есть. Рыбу ловят, конечно, в основном мужчины. Но золото... А может, надо выловить золотую рыбку?
3: Нет, лягушка, не рыбалка и не рыбка.
1: Значит, будем по музеям ходить. Может, что и найдем. Зря Слуцк называется небольшим городом. Не такой уж он и маленький. Ой, музей соловья.
3: Да, лягушка, говорят, в окрестностях Слуцка обитают самые голосистые соловьи.
1: А это что за музей? Слуцкие паясы.

0: за паясы такие? И что это за каменный дяденька перед входом стоит и что-то такое длинное-предлинное в руках держит?
1: Можем заглянуть, лягушка. Узнаем.
0: Ткани разноцветные, орнаменты какие красивые. Но просто как сказочные. Раз, два, три. Ой, целых 4 метра длина этого пояса.
1: Да, лягушка, только это не поясы, а пояса. По-белорусски слуцкие поясы. Это музей той вещи, которой славен город Слуцк. У слуцкого пояса нет изнанки, его длина составляет до 4 метров.
0: И когда же они появились? Кажется, что они очень древние.
1: Не древние, но старинные, лягушка. Более 300 лет назад приехал в Слуцк золотошвейный мастер Ян Маджарский. Он-то и открыл в городе фабрику. Шелковые пояса расшивали золотыми нитями, изображали на них тонкие узоры, деревья, листья. Пояса были очень дорогими. Позволить себе их могли только настоящие богачи. Да, кстати, делали эти пояса только мужчины.
0: Золотая нить? Мужчины? Пояс? О, нашла, нашла!
1: Ну вот, лягушка, можешь флажок поставить на карте в очередном месте, которое мы с тобой посетили. Белорусский город Слуцк.
0: Магнитик на холодильник. А пояс, ой, глобус, такую красоту в шкаф не повешу. Слуцкий пояс я буду носить. Конечно, мой пояс не из музея, но такого точно ни у кого из моих подружек нет. Ах, сейчас чайку выпьем и будем фотографии смотреть, а потом готовиться к новым кваква-кваникулам.
1: Обязательно!

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Кто там?
2: Это Мария Петровна.
1: Мария Петровна? Это хорошо.
2: Вы случайно не видели похитителя розы?
1: Но я слышал шаги.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
3: Хрум-хрум. Он чуть что, закипает и...
4: Во-во-во-во-во-во. Она ему... Он ей... А я думаю так. Она ему...
3: А я другого мнения. И сразу потом спросим ребят. Я их обожаю, особенно Веснушку. Кипитошу тоже люблю. Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
0: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
8: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Фарингосепт!
0: Реклама.
10: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
0: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию цвета? Как создать фантастическую башню? Студия «Летал и Шагал» предлагает творить вместе с великими мастерами и совершать собственные открытия. Музей АС. 2 Тверская, Ямская, дом 20.
11: 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что...
13: Роботы бывают жидкими.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске осенняя зажировка, защита от простуд, чемпион по подтягиваниям. В московском зоопарке у знаменитого кота Манула Тимофея началась зажировка. Пушистик готовится к зиме и набирает вес. Все лето он был стройным и весил около 4 килограммов, как обычная большая кошка. Но к холодам решил нагулять жирок. Сейчас Тимофея кормят 2 раза в день. Корм прячут по всему вольеру, чтобы он его искал. А по понедельникам у кота разгрузочный день. Еды не дают. Несмотря на это, Тимофей много гуляет и греется на солнышке. Хотя обычно его не застать, он прячется. Но сейчас радует посетителей своим довольным и пока еще не слишком упитанным видом.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Посетителей своим довольным и пока еще не слишком упитанным видом. Пока Манул Тимофей набирает вес, врачи напоминают. Людям тоже стоит позаботиться о своем здоровье. Ведь начался сезон простуд. Многие уже чихают и кашляют. Доктора отмечают, что наш организм устроен хитро. Он сам умеет бороться с вирусами. Главное ему не мешать, а помогать. И делать это очень просто. Нужно высыпаться. Ведь во сне мы набираемся сил. Нужно много гулять. Потому что свежий воздух и движение делают нас сильнее. И, наконец, надо есть полезную еду. Осенью много вкусных овощей и фруктов. Яблоки, груши, морковка, тыква. В них витамины. А бабушкины компоты, варенье и шарлотка – это не только полезно, но и очень вкусно. Лучшее лекарство от всех болезней. Правильно питается, много тренируется и хорошо учится. Один школьник из подмосковного города Орехово-Зуево – Арсений Городовой. Недавно он побил мировой рекорд по подтягиваниям. Арсений подтянулся 1500 раз за 3 часа и 18 минут. То есть мальчик подтягивался примерно 4 урока подряд без перемен. Арсений в 8-м классе, учится на пятерке, занимается вольной борьбой и каждый день тренируется. Даже на каникулах соблюдает строгий режим. Рано встает, отправляется на пробежку и ест только полезную еду, которая помогает ему быть сильным и здоровым. Берите пример, ребята! На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Приветствуем всех наших дорогих радиослушателей, которые только что включили детское радио, и всем тем, кто уже давно с нами. Всем здравствуйте! В студии Катя Знайкина.
2: Привет, ребята! И Супер Гарик тоже на месте. Сегодня мы решили совершить путешествие куда-то далеко-далеко, отправились за кокосами, да? И спросили у вас, ребята, пробовали ли вы кокос, вкусный ли он, на ваш взгляд, что вы ели конкретно, куда добавляете. Если нет, то пишите о своем любимом фрукте или орехе. Но кокос, как мы выяснили, это костянка.
1: Да, ребятки. Да?
2: И, кстати, вот интересно, название кокос вообще от португальского слова, что означает «обезьянья морда».
1: Ты что?
2: Представляешь, да, когда португальцы впервые увидели этот плод, кокос, три темных пятнышка на скорлупе напомнили им мордочку обезьяны. Так и закрепилось. Да, ну и еще одна удивительная вещь, о которой мы уже сегодня говорили. Кокосы могут прорасти даже после долгого-долгого плавания в океане. То есть соленая вода, она не разрушает кокос, наоборот, смягчает оболочку. И ученые подтвердили, что кокосы могут проплыть до 6000 километров и остаться жизнеспособными. Так они расселяются по всей планете.
1: Вероятно, какие ад. Они же получают как паразиты, как будто бы, да? Но нет, мы ждем их.
2: Но мы любим.
1: Мы любим их и ждем.
2: Да.
1: Так, ну что ж, теперь, ребят, переходим к вашим сообщениям. Мы у вас спросили, да, как вы едите кокос, в каком виде. И вот, пожалуйста, пришло сообщение. Я родилась в Индонезии.
2: Да, правда,
1: пожалуйста, София нам пишет. Да, она родилась в Индонезии, действительно, там очень много кокосов. Я обожаю ренданг. Это мясо, тушеное в кокосовом молоке.
2: О, классно!
1: Софочка, а можно тебя попросить? Ты вот пришли еще одно
2: пришли
1: сообщение.
2: Пришли это мясо в кокосовом молоке в студию детского
1: фольге,
2: радио.
1: Фольге, вот так, аккуратненько, фольге.

0: И, пожалуйста, напиши, что туда нужно добавить.
1: Кстати, мясо с кокосовым молоком я, ну, никогда не пробовала. Морепродукты, да, но вот
0: рецептик,
1: мясо...
0: Софочка, был бы очень здорово.
1: Даша из Ижевска написала, что любит добавлять кокосовую стружку в разные кексы, пирожные и тортики. Но это, кстати, да, нормально. Угу. Это вполне себе вкусно. Полина из Нижнего Новгорода пила кокосы в Таиланде и Шри-Ланке. Очень вкусно.
0: Ребята, а вы... пили ли где-нибудь кокос? А, например, напишите об этом в сообщалочке +7 916 968 0968 либо в телеграм-канал Детского радио. Моана.

со с водою и поболтать с волной. Люблю ее шалости, мы с морем крови одной. Считают меня чудачкой, мол, тронулась головой. Но главное счастье, внучка, в мире быть собой. Ты на отца похожа, упряма и горда. Слушай его, только все же останься себе верна. И если душа стремится до новой достать звезды, Муана, спроси у себя,

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Так, друзья, продолжаем говорить вам о кокосах сегодня. Но все-таки, да, мы все кокосы любим, да, в разных его видах, скажем так. Но есть от кокоса, как мы понимаем теперь, и польза, а
2: понимаем
1: еще и вред.
2: Понимаем,
1: да.
2: И польза.
1: Понимаем.
2: Кокос. Ну. Кокос, Гарик, ну. Это кладезь полезных веществ вообще-то, да. В нем есть витамины, между прочим.
1: Какие?
2: Там витамины группы В, витамин С, даже есть калий, магний, железо, фосфор. Мякоть содержит много клетчатки.
1: Так.
2: А клетчатка, ну, в овощах содержится, да, ребят? Она улучшает, в смысле, наше пищеварение с вами. Кокосовое масло, например, богато разными веществами, которые быстро усваиваются и дают нам энергию, но не откладываются в жир. Да. И его используют еще даже для лечения, например, волос, кожи, потому что кокосовое масло увлажняет

0: и питает. Да, это все польза. Да.
1: Ну, а теперь моя любимая рубрика «Ложка дегтя» от Супер Гарольда. Ребят, есть обратная сторона. Дело в том, что кокос очень калорийный. Очень калорийный.
0: Да.
1: Очень калорийная костянка.
0: Кстати, обидно, да? Он не такой сладкий, но при этом калорийный.
1: А ты послушай, в 100 граммах мякоти около 350 калорий. А масло, если, то почти 900 калорий получается.
0: Ну, масло-то понятно.
1: То есть... И злоупотребление может привести к набору веса, ребята.
0: Я что-то так в последнее время злоупотребляю. Все печенье твои съела, весь зефир съела.
1: Там не было кокоса. Там
0: хорошо,
1: было,
0: что там
1: другое,
0: еще...
1: другое масло, пальмовое.
0: Да. Ой, мама, нет, надеюсь, нет.
1: Дальше, ребята. Кроме того, у некоторых людей может быть еще аллергия на кокос. Ну, редко, но может.
0: Это уже, да, индивидуально, конечно.
1: Вот, а еще кокосовое молоко содержит много насыщенных жиров. И рекомендуют врачи ограничивать их людям, если у кого-то вдруг какие-то проблемки с сердцем.
0: Ну, понятно. Ну, да, тут все тоже индивидуально. Но если умеренно употреблять, да, все-таки, немножко, то кокос нам принесет только пользу. Например, вот кокосовая вода из молодых плодов, да, она содержит так называемые вещества, может, вы от пап слышали, электролиты, пап, которые такие спортсмены, да, здоровыми хотят быть, электролиты, то есть помогает кокосовая вода восстанавливать силы после тренировок, такой отличный изотоник, если говорить сложными, да, словами. Ее пили еще древние воины, вот так-то. А мякоть, конечно, богатая антиоксидантами, это слово вы могли слышать от своих родителей, мам, именно потому что антиоксиданты помогают нам сохранять молодость, девчонки и мальчишки.
1: Ну да, все правильно. Так, друзья, ну что ж, будем двигаться дальше.
0: Да, давай, Гарик, знаешь что, у меня вот много вопросов к нашим слушателям. Да, я уже не могу просто сдерживаться, и я столько всего хочу у них спросить про кокосы, про фрукты, про орехи. И я думала, и вот наконец придумала. Давай поиграем в игру, которая называется «Да, нет, не говори». Сейчас как завалим вопросами, но ребятам нельзя говорить «да» и нельзя говорить «нет».
1: Так это так просто же.
0: Нет, это очень сложно. Видишь, я уже «нет» сказала.
1: Ну что ж, тогда, ребята, сейчас и проверим. Запоминайте телефон прямого эфира. 8-495-134-56-64. Мы вас ждем, но будьте внимательными.

0: человека.
1: Итак, ребята, начинается наша игра «Да, нет, не говори».
2: Вася, привет.
1: Привет, Васятка.
3: Здравствуйте.
2: Какие ты орехи любишь, Вась?
3: Можно еще раз повторить вопрос?
2: Какие орехи ты любишь?
3: А, я люблю орехи... Ну, я почти не ем орехи.
2: Почти не ешь орехи. Хорошо. Мы сейчас...
3: кроме, если шоколад.
2: В шоколаде орешки мы любим, да. Мы сейчас с тобой поиграем в игру «Да, нет, не говори» называется. Вот ты сейчас уже хорошо подготовился к ней, потому что не назвал ни разу ни слова «да», ни слова «нет». Будем задавать тебе разные вопросы. Отвечай все, что угодно, но не говори «да», «нет». Эти слова под запретом. Понял правила?
3: Да.
1: Готов?
3: Да.
1: Поехали. Вась, а ты вообще орехи-то ел давно?
2: Замычал Василий. Скажи, давно?
3: Давно.
2: Все,
1: хорошо. А пробовал ли ты миндальное печенье?
3: Пробовал.
1: Хорошо. А слушай, а кто из обитателей природы, как ты считаешь, питается орехами?
3: Белки.
2: Хорошо.
1: А твоя мама сможет приготовить ореховый пирог?
3: Никогда не готовила.
1: Фу. Ты что? Так, ладно. А как ты думаешь, скорлупа большинства орехов какого цвета?
3: Коричневого.
1: Угу. А прибор для раскалывания орехов – это щипцы, ножницы или молоток?
3: Молоток.
2: А кокос когда-нибудь вскрывал ты? Кокос?
3: Никогда.
1: Хорошо.
2: Ой, мы справились, Гарри! Какое напряжение! Вася, ты молодец! Все у тебя получилось! Сыграл замечательно! Помычали немножко вместе с тобой. Ну а теперь скорее лови приз от детского радио. Это будет наш фирменный плед специально для тебя.
1: Поздравляем
2: с нашим
1: тебя,
2: логотипом.
1: Вась.
2: Васенька, укутаешься каким-нибудь прохладным вечерком, пока батареи еще не включили, уютненько включишь детское радио, кокосового молочка себе нальешь и будешь с удовольствием проводить время.
1: Ну да.
2: Передай быстро, быстро, очень быстро.
3: Я хочу передать привет Бетти Чиби.
1: Хорошо, Васяточка, спасибо тебе за звоночек, всего тебе хорошего.
2: Спасибо, ребят, но мы продолжаем. Оставайтесь вместе с нами, у нас впереди еще много всего интересного.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
2: Детское радио представляет
3: развлекательно-мечтательный,
6: рисовательно-сочинятельный
3: и подарковручательный
7: час без правил на детском радио.
5: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
3: Спеть,
8: мяукнуть, сыграть в игру.
5: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
8: Изобразить слона?
5: Может и так. Ведь это
9: «Час без правил»
5: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. Нутрис. Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 0110-7476-79-24-55. Город Москва. 0+. Детское радио. Реклама.
2: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
3: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая...

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
1: ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что
5: на Марсе тоже есть медведи?
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.
7: С Катей Знайкиной и Супер Гариком.
8: Всем привет, мальчишки и девчонки, мамы, папы, бабушки и дедушки. Это снова мы, Катя Знайкина.
9: И Супер Гарик. Ребята, всем привет. Сегодня четверг, напоминаем, 17 сентября. Да, уже полмесяца позади. Надеюсь, ребят, у вас все хорошо, да, проходит. В школе уроки делаете, в садик ходите, на кружки ходите. И самое главное, успеваете еще и отдохнуть, ребята. А как можно отдыхать? Ну, например, слушать классные песни, да? Можно слушать музыку. А можно посмотреть какой-нибудь концерт на сайте dtfm.ru или на канале детского радио в Рутюбе. Мы выкладываем концерты наших артистов. Вот, например, наша артистка музыкального лейбла детского радио «Рамузыка» Лиза Симоненкова.
8: Так-с.
9: Да, она недавно приходила и записала концерт на песню «День рождения». И вдруг у кого-то, представляешь, день рождения в выходные? Тогда можно при гостях включить эту песню замечательную и вместе спеть. Мне кажется, знаешь, день рождественских песен мало не бывает.
8: День рождественских? Все соединить, да?
9: Я смешала.
8: Нормально.
9: Два слова, понимаешь,
8: Гарри? А можно смешать еще, если человек пришел на экскурсию, у него день рождения, и здесь включить Лизу Симоненкову и Рождество в этот момент. Представляешь, как здорово?
9: Ну ладно. А послушать песню Лизы Симоненковой можно в эфире детского радио на всех цифровых платформах. Можно добавить свой плейлист, поставить лайк или сказать до умной колонки, а включи песню Лизы Симоненковой «День рождения». Так, она как прям, да? Запоет, да.
8: Здорово, ребят. Все, смотрим этот концерт.
9: Ну, а прямо сейчас смотрим ваши сообщения.
8: Пожалуйста.
9: Кокосовые сообщения. Егор.
8: Да.
9: А дедушка мне привез из Таиланда вкусный кокос. Я люблю кашу овсяную, но на кокосовом молоке. Туда добавляем корицу и изюм, написал наш слушатель Егор.
8: Хорошо. А вот сообщение от Полины из Липецка. Мой любимый фрукт – это яблоки. Кокосовую стружку я тоже люблю, но в конфетах и батончиках.
9: Да, кстати, я тоже, честно говоря, обожаю, знаете, кокосовые конфеты в шоколаде, так, люблю, где много-много стружки. Но они, правда, очень сладкие, но все равно мои любимые. И еще мне нравятся такие кокосовые печеньки, они в виде горочки, понимаешь? Но они тоже очень знаменитые. Песочное печенье с кокосом.
8: А, я понял, да.
9: Они
8: да,
9: уже давно существуют,
8: да,
9: только
8: да,
9: оно должно быть свежее.
8: Да, вязкие они такие немножко,
9: да,
8: сладкие.
9: Я прям, да, очень сладкие. Потому что там кокосовая стружка. Она, кстати, сладость это тоже придает. Ну и сахар, естественно.
8: Да.
9: Варечка еще Волхонская написала, ей 7 лет. Она любит арбуз очень. Я его люблю, потому что он сладкий и красивый. И могу его съесть очень-очень много. Кстати, сейчас сезон, да, арбузов, дынь продолжается. Я, кстати, почти каждый день тоже ем. А потом как арбуз хожу, честно говоря.
8: Ладно, ребят, посмотрите на Знайкину. Прямо сейчас включайте видеотрансляцию. Каково ей после съеденного арбуза? Она впервые съела целый арбуз, ребята. Ну, а ел вы... А вы, ребята, любите арбузы или дыни, или кокосы? Пишите нам об этом в сообщалочке.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Про какое молоко они пели? Про кокосовое молоко?
2: Да нет, наверное, про обычное.
1: Про коровье? Сегодня говорим о кокосах, ребята. И оказывается, в 30-х годах 20 века, да, кокос называли бразильским орехом. Хоть он не рос в Бразилии, да, но вот так его называли. А еще интересно, что на Филиппинах есть целая деревня. Представьте себе, ребята, там все дома построены из кокосовых деревьев. От фундамента до крыши.
2: Здорово. А вот, например, самая большая кокосовая плантация находится как раз в Индонезии. Более 3 миллионов гектаров она занимает.
1: Ой, там растут разные кокосовые пальмы, получается,
2: да?
1: Да,
2: вот как раз София нам же писала, что она в Индонезии родилась. Поэтому она вот многие блюда знает. Да.
1: Ну, вообще существует около 150 сортов кокосовых пальм. Они все отличаются и по цвету, и по размеру, и по вкусу. Плодов, кстати, тоже.
2: А вы, кстати, знали, ребята, что кокосовая скорлупка используется, между прочим, еще как топливо. Она же дает жар даже выше древесного угля. А, слушайте, а может быть шашлык сделать на кокосовом, на кокосовой скорлупке, а? Какой вкус получится, интересно?
1: Да, ну можно, наверное. Да поздно уже шашлыки делать,
2: да, конечно, становится.
1: Ну, может. А еще, я говорю, что кокос просто безотходное какое-то производство. Так. В древности, например, из скорлупы делали пуговицы, украшения, даже музыкальные инструменты, Гарик. А ты вот тарелки делаешь из кокосовой скорлупы. Делаю, представляешь? Ну, действительно, кроме того, кокос раньше еще служил лекарством. Как раз тоже кожу мазали, да, если вот какое-то раздражение было, например. Или чай заваривали. Заваривали из мякоти кокоса, и он помогал при простуде.
2: Ну что ж, ребят, слушайте, как мы много всего интересного в кокосе узнали. Казалось бы, кокос, кокос и все. А тут вон, смотрите, как интересно мы теперь все выяснили сегодня, как интересно с этим кокосом нам дружить и жить вместе.
1: С этой костянкой. Да, мы тоже узнали, что это не орех, а костянка. Настоящий подарок тропиков, ребята. Он полезен, но...

0: калорийен. Так что наслаждайтесь им, но в умеренных количествах.
1: Ну а сейчас пришел тот час, когда мы объявляем следующую игру, которая называется «Музыкальный шифр». Ребята, игра серьезная. Если вы, конечно, хотите поучаствовать, то скорее звоните в прямой эфир по номеру 8495-134-56-64. Ждем вас!

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: музыкальный шифр.
1: Первый, я второй. Музыкальный шифр на подходе. Да, Марьян, звонилась с ней, поиграем, Гарик.
2: Привет, Марьяшка.
1: Здравствуй, Марьян.
3: Здравствуй.
1: Итак, мы загадали песню. Твоя задача угадать, что это за композиция. У нас есть подсказки для тебя. Итак, ты готова слушать первую, Марьян?
3: Да.
2: Погнали.

0: Узнала песню?
1: Нет.
2: Ничего страшного. Давай попробуем послушать вторую подсказку. Возможно, что-то и получится у нас.
0: А теперь узнала?
1: Нет.
0: Не узнал, зато честно, третья подсказка для тебя.

0: Нет, к сожалению. Ну ладно, День кокоса отметили с ребятами, и уже прекрасно, хорошо. Ребята, не забывайте, что вы можете посетить мероприятие детского радио, конечно, это осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум, осторожно, чудо-юдо» в Москве, да, и Санкт-Петербурге. Приходите за полчаса до спектакля, у нас веселая игровая программа с сюрпризами для вас готова. Все подробности о спектакле вы можете найти на сайте dtfm.ru, категория 6+. Ну, до завтра, ребята, до завтра, Гарик. Пока, счастливо.
1: Пока-пока. Ну, а мы вернемся в «Сундучок секретов».

0: И...
1: Что скажешь? Как называется песня?
2: Собака-барабака.
1: Нет, там что-то... Расскажи секретик. А кто же «Расскажи секретик»? Не помнишь?
2: Петик-семицветик.
1: Да ты молодец!
0: Вот это да!
1: Справилась! Да, Марьяш, мы поздравляем тебя, конечно же, за твои старания. Вручаем приз от Детского радио.
0: Ты получаешь набор тетрадей с нашим фирменным логотипом Детского радио. Поздравляю тебя, Марьяшечка!
1: Ура! Марьян, не клади трубочку. Тебе объяснят, как ты свои яркие тетрадочки сможешь забрать, ребят. Ну, а шоу «Развивайка» заканчивается. Потихонечку мы с Гариком пойдем, перекусим, да? Кокосовое у тебя что-то есть сегодня, нет?
0: Нет.
1: И у меня...

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Ну, до завтра, ребята. До завтра, Гарик. Пока. Счастливо.
3: Пока-пока. Ну, а мы вернемся в «Сундучок с секретом». Оставайтесь с нами.

0: каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
4: А ты уже знаешь своих главных героев.
5: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
7: Привет, вы кто?
8: О, мы меня.

0: 32-04-86-05.
1: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
5: Мам, только не выключай!
4: Детское радио живет.
6: Детское радио любит вся семья.
7: Детское радио.
8: Детское
9: радио.
10: Детское

0: Московское время 17 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
0: Ку-ку, мои дорогие, прекрасные радиослушатели. Вот и я, Супер Гарик. Мы тут спрятались с сундучком, но, видите, вы нас, судя по всему, уже нашли и готовы наш сундучок открывать. Все правильно, поэтому дозванивайтесь в студию по номеру 8495-134-56-64. Будем думать и гадать, какой подарок находится в нашем волшебном сундуке. Когда вы дозвонитесь, ребята, пожалуйста, задавайте вопросы. Их должно быть ровно три, а начинаются они должны со слов. Слово «это». Что вы можете спросить? Например, то, что лежит в сундучке. Это деревянное, или это черного цвета, или это длинное. Ну и так далее. Я на ваши вопросы буду отвечать очень коротко. Например, так. Да. Или нет. Или не знаю. Или возможно. Да? Поэтому, когда вы зададите вопросы, потом вам нужно будет уже предложить свой вариант ответа. И если ваш ответ окажется правильным, тогда сундучок возьмет, да и откроется. А если вы дадите неправильный ответ, тогда, ребята, сундучок останется закрытым и ход перейдет к следующему участнику нашей программы. Вот таким образом мы с вами будем действовать на протяжении следующего часа. Ну что ж, мои дорогие друзья, я всех вас приглашаю.
1: Я куплю

0: Сундучок с секретом.
1: Ну что ж, друзья, встречаем первую участницу нашей программы. Зовут ее Олесечка. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Олесь, ты готова открыть сундук?
2: Да.
1: Отлично. Мне нравится твоя уверенность. Но смотри, есть загадка, но подсказок никаких нету. Ты будешь первый приступать к разгадыванию этого приза. Слушай загадку. Итак, только сядешь и начнешь, а целый день с ним проведешь. Все?
2: Да.
1: Да. Твои вопросики, Олесечка, задавай. Они должны начинаться со слова «это». Три вопроса с тебя.
2: Это круглое?
1: Ты знаешь, нет, не круглое.
2: А оно электронное?
1: Думаю, что не электронное.
2: Это бумажное? Что-то для... Ну, это бумажное?
1: Ну, возможно. Возможно и так. Итак, Олесечка, прекрасные вопросы ты задала. Может, ты откроешь действительно сундучок, только, может быть, тебе чуть посовещаться с кем-нибудь, как ты считаешь, или сразу дашь ответ?
2: Я сразу дам ответ.
1: Вот это да, вот ты смелая девчонка. Ну хорошо, итак, ребята, желаем Олесе удачи. Олесечка, что, по-твоему, в сундучке?
2: Я думаю, это какая-нибудь, скажем... какой-нибудь альбом для рисования от детского радио.
1: Альбом для рисования. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Эх, нет, ошибочка, Олеся. Ну, в любом случае, ты так здорово играл, такие классные вопросы, так уверенно ты все это делала. Ну, я думаю, что в следующий раз у тебя все точно получится. Так что дозванивайся, пожалуйста, мы всегда будем тебя ждать. Друзья, и вас мы ждем, мальчишки, девчонки, пожалуйста, звоните в прямой эфир 8495-134-56-64. Если вы уже знаете, что находится в сундучке, вот прямо сейчас пишите свои варианты ответа в сообщалки по номеру +7 916 968 0968, либо найдите мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик, туда тоже присылайте свои варианты ответа, подписываться не забывайте. В общем, жду.

0: сундучок с секретом.
1: Ну, конечно, ребят, все правильно. Сундучок с секретом находится рядом со мной. Вы, кстати, можете его увидеть, если включите на нашем сайте dtfm.ru видеотрансляцию. Пожалуйста, заходите, включайте и смотрите. Так, друзья, но мы продолжаем. Что мы выяснили о призе, который лежит в сундучке? Знаем, что это не круглое, что это не электронное, что это точно не альбом. В нашу студию прямо сейчас дозвонилась Алекс. Алекс, привет. Алекс, ау. Алекса, ты меня слышишь?
2: Да.
1: Ну, наконец-таки, да, услышала. Так, Алекс, тебе нужно задать три вопроса, которые начинаются со слова «это», а потом давай свой вариант ответа. Готова? Алекса, ты, наверное, радиоприемник не выключила, да? Или громкую связь?
2: Сейчас выключу.
1: Давай, пожалуйста, выключай, потому что видишь, какая задержка идет, и связь сейчас может перенапрячься, и все отключится иной раз, и нам бы этого не хотелось. Итак, Алекс, ты тут?
2: Тут.
1: Давай, первый вопрос.
2: Это можно брать в школу?
1: Ну, теоретически в школу тоже можно брать, да.
2: Это можно использовать как в развитии мелкой моторики.
1: Развитие мелкой моторики? Ну, возможно, и да.
2: Это квадратное?
1: Ну, разных форм бывает, знаешь как? Разных форм. В данном случае, может, и нет. Ну что, Алекса, ты знаешь ответ?
2: Ну, могу предположить.
1: Ну, давай, давай, попробуй предположить, и вдруг ты правильно сейчас скажешь и откроешь наш волшебный сундучок. Готова?
2: Так.
1: Итак, внимание, что же в сундуке?
2: Это кубик Рубика.
1: Кубик Рубика. Вот твой ответ. Сундучок... Открой секрет. Нет, ребята, оказывается, и не кубик Рубика вовсе лежит в нашем волшебном сундучке. Ну, Алексу мы тоже благодарим. Очень хорошо сыграла, прекрасные вопросы задала. Ну, откроешь сундучок, значит, в следующий раз. Мне так чувствуется. Ребята, смотрите, вы уже присылаете свои варианты ответа. Я вижу, что Зильчика из Казани прислала свой вариант ответа. Артемка прислал свой вариант. Ребята, если вы пишете свои ответы, пожалуйста, в этом же сообщении не забывайте подписываться. Напишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Ответы же ваши я не могу в прямом эфире озвучивать. А вот ваши имена, города, из которых вы пишете, я с удовольствием прочитаю. Поэтому не забывайте.

0: секретом.
1: Вот интересно, что же находится в сундучке. А пока мы не можем угадать, но мы кое-что о призе, который лежит в сундучке, знаем. Знаем, что вроде как это не квадратное, но хотя квадратным тоже может быть. Но это точно не кубик Рубик. Это не электронное и точно не круглое. И это не альбом для рисования. Ну и в школу это, в принципе, можно взять, но для чего именно, мы пока не понимаем. Так, Варюшка у нас на связи. Варенька, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Как у тебя дела с вопросами обстоят? Хочешь ли ты задать их?
2: Да, хочу.
1: Ну давай, задавай, пожалуйста. Надеюсь, все у тебя получится.
2: Угу. Это там есть страница?
1: Страниц нет.
2: Это можно прочитать?
1: Ну прочитать, но там особо читать-то нечего.
2: Там есть картинки.
1: А это да. Вроде как должны какие-то картинки быть.
2: Это комиксы.
1: О, Варюшка, ты сразу даешь ответ — комиксы. Ну хорошо,
2: да.
1: Твой вариант ответа принимается. Комиксы. Вот твой ответ. Сундучок. Открой, пожалуйста, нам свой секрет. Эх, нет, это не комиксы. Варя, спасибо тебе за игру. Какие девочки у нас сегодня? Вообще ни одна не совещалась, прям точно четко дают ответы. Но это хорошая тактика, но видите, пока она результата никакого не принесла положительного. Но ничего, ничего. Так, друзья, ну что ж, продолжается наша программа. Кстати, вы все можете прийти в нашу московскую студию, видеть сундучок с секретом, познакомиться со звукорежиссером, с ведущими, зайти в студию, передать приветы. А именинники, кстати, могут ярко и необычно отметить свой день рождения. Мы организуем увлекательную программу. Именинника ждет много всего интересного. Поздравления, конечно же, море отличного настроения, фотографии на память. Ну и, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну. Все подробности, ребята, смотрите на нашем сайте dtfm.ru. Ну и, конечно же, приходите. А также дозванивайтесь в нашу студию в прямой эфир по номеру 8 495 134 56 64.

0: слушайте на детском радио.
1: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
2: Слышал.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе.
4: И рассказывает этот дяденька так здорово! Говорит, что приготовил нам столько всего интересного, закачаешься.
5: Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу.

0: слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
1: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОБРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит акции» и доставка 6+.
2: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Фарингосепт!
0: Реклама.
4: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Капибара». 18+.

0: Герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Сундучок с секретом.
5: Ребята, всем привет, это снова я, Супер Гарик. Рад, что вы включили детское радио и хотите поучаствовать в нашей программе «Открыть волшебный сундучок». Так что, друзья мои, будьте предельно внимательными, потому что пока мы не выяснили, что находится в нашем волшебном сундучке, но уже есть кое-какие подсказки о призе. Так, ну, во-первых, правила игры у нас таковы. Вы дозваниваетесь в студию по номеру 8-495-134-56-64 и задать три вопроса о призе, которые начинаются со слова «это». Вы задаете вопросики, а потом уже предполагаете, что находится в нашем волшебном сундучке. Если ваш ответ окажется правильным, сундучок откроется. Если ответить неправильно, тогда сундучок останется закрытым и ход переходит к следующему участнику нашей программы. Я сейчас вам напомню и загадку, и подсказки. Слушайте, ребята, внимательно. Только сядешь и начнешь, а целый день с ним проведешь. Вот оно что бывает, а? Так, давайте-ка смотреть, какие у нас подсказки имеются. У нас точно есть информация о том, что это не круглое и не электронное. Это не альбом для рисования. Теоретически это можно взять в школу. Мы знаем, что это может быть квадратным, но это не кубик Рубика. Страницу этого нет, читать там нечего, но, возможно, есть какие-то картинки. Но это не комиксы. Все, что я хочу вам сказать по данному призу, больше у меня никакой информации нет. Но есть другая информация, ребята. В студию дозвонился следующий участник. Будем его встречать. Алло.
6: Алло.
5: Привет, как тебя зовут?
6: Галича, Настя Милич.
5: Ты просто имя скажи, пожалуйста.
6: Риналь.
5: А, Риналь. Все, понял тебя. Риналь, я напоминал и подсказки, и загадку тоже. Готов ли ты вопросики задать?
6: Да.
5: Давай, удачи тебе.
6: На нем можно сидеть?
5: Ну, ты знаешь, нет, лучше на этом не сидеть.
6: А сюда можно складывать вещи?
5: Нет, вещи складывать тоже нельзя.
6: А одевать можно?
5: Что можно, прости?
6: Одевать.
5: Нет. Надеть тоже нельзя. Так, будешь ты совещаться, Риналь, или дашь ответ?
6: Дам ответ.
5: Тоже без совещания. Ну, вот такие у нас сегодня ребята пошли. Не хотят совещаться, и все тут. Ну и что? Ну не хочет Риналь. Хорошо. Риналь, что находится в сундуке?
6: Портфель.
5: Портфель. Вот твой ответ. Сундучок. Открой-ка нам секрет. Эх, нет, ребята, это ошибка. Риналь, спасибо тебе за игру. Очень много интересных вопросов ты задал, и мы кое-что интересненького узнали об этом призе благодаря тебе. Так, друзья, кто-то из вас знает, что лежит в сундучке? Ну-ка, смотрю. Если да, тогда присылайте свои варианты ответа в сообщалке +7 916 968 0968. Вот вижу, Катя свой вариант ответа прислала из Ярославля. Или же присылайте свои ответы в мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик, там тоже, пожалуйста, ставьте свои варианты ответа и подписаться тоже не забудьте. Как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Ну а мы, ребята, движемся далее.

0: сундучок с секретом.
1: Друзья, продолжается наша программа. Что же находится в сундучке, никто пока не понимает. Но мы точно знаем, что это не портфель, что это не комиксы, что это не кубик Рубика и что это не альбом. Что же там? Ну, может быть, Злата сейчас все нам разъяснит. Златочка, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Задашь вопросики свои? Каверзные.
2: Да.
1: Ну, давай, давай. Первый
2: это
1: вопрос.
2: Это электронное?
1: Нет, Златочка, это не электронное. Давай дальше.
2: Это круглое?
1: Нет, и не круглое тоже.
3: Это мягкое.
1: Ну, давай третий вопросик.
2: Это можно взять в руки?
1: Ну, можно, да, взять в руки можно, конечно. А как же, это все-таки вещь, которую все знают. О которой все знают, которой многие пользуются, скажем так. Мы точно знаем, что страниц там нет, прочитать там нечего. Точно это не портфель, надеть это на себя нельзя. Златочка, ну что, будешь ли ты совещаться или как?
2: Будем совещаться.
1: Давай, посовещайся, пожалуйста. Я посмотрю, какие варианты ответа наши радиослушатели пишут. Угу. Варечка Волхонская из Москвы думает, что в сундучке, ребята... А тут я ничего говорить не буду. Ну, Варюшка, хорошо. Так, а вот Валя из Новосибирска свой вариант предложила, между прочим. Спасибо, Варюшка, твой вариант я тоже увидел. Так, Лёшка написал нам из Санкт-Петербурга. Лёш, вот это ты дал, конечно, с ответом. Ну, мы же знаем, что страницу этого нет. Ну, нету, читать там нечего. Ну, какая, Лёш... Книга, прости меня. Ну, Лёш. Так, ладно, возвращаемся к Злате. Златочка, что в сундучке, по-твоему?
3: Наша команда не
1: понял. Ну, что там, Злат, кто там басом так

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Нет, ребятки, что-то пошло не так. В сундучке не сумка. Златочке говорим огромное спасибо. Ну что ж, друзья, ну я надеюсь, что сегодня вы откроете сундучок. Время еще есть, поэтому не теряйте его, а пробуйте дозвониться в нашу студию 8 495 134 56 64.

0: секретом.
1: Итак, ребята, мы продолжаем. И сейчас есть возможность у Софочки открыть наш волшебный сундучок. София, привет!
2: Привет!
1: Софенька, я тебе напоминаю быстренько подсказки. Или не надо?
2: Надо.
1: Надо. Тогда слушай внимательно. Итак, мы знаем, что вещи там сложить нельзя. Мы знаем, что надеть это тоже нельзя. Страницу этого нет, читать там нечего. Но есть, возможно, какие-то картинки, но это не комиксы, это не портфель. Может быть, и квадратным, но это не кубик Рубика. Что еще мы знаем? Школу тоже это, в принципе, можно взять, но главное понять, зачем. Это не электронная, не круглая точно, и это не сумка. София, вперед!
2: В этом можно играть с друзьями?
1: Ну,

0: принципе, да, заниматься этим как-то можно с друзьями, да.
1: Там есть карточки?
0: Вот карточек там нет.
1: А есть фишки какие-нибудь?
0: Вот и фишек нет. Вот что-то другое там есть, но не карточки и не фишки. Посовещаешь немножко, Софочка?
1: Да.
0: Давай, посовещайся. Ребята, у нас очень ответственный момент. Мы все волнуемся, все переживаем, потому что, ну, хочется нам, чтобы Софочка открыла сундучок. Это было бы здорово. Финаль нашей программы, как всегда. Ой, это мы так любим. И сундучок вот что-то потрясывается, сидит тут. Хочет, видимо, тоже открыться. Но пока не может. Ну, ладно. Итак, внимание, Софонька, что находится в сундучке?
1: Поп-ит.
0: Поп-ит. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. И... Эх, это снова ошибка. Ребята, ну что ж такое, ну как же так, Софочка, эх, мы все надеялись, все переживали, все волновались, но, ребята, не случилось сегодня нам открыть сундучок. Гадали-гадали, ну ладно, ребята, ничего страшного, такое тоже бывает. Иной раз мы, ребят, знаете, отгадываем приз, который лежит в сундучке на протяжении 6 дней. Такое бывало, да, ну а что сегодня один день только мы отгадываем, ничего страшного. Вот завтра, ребята, в 17:00 по московскому времени мы как возьмем, как и откроем наш волшебный сундучок. Это точно. Ну, а пока что отдыхаем. Вспоминайте подсказочки, запишите их на всякий случай, чтобы завтра не забыть. А прямо сейчас готовьте, чем вы будете друг друга удивлять. Потому что сейчас программа какая начнется очень скоро. «Час без правил». И в рамках этой программы вы, конечно же, продемонстрируете свои уникальнейшие таланты. В общем, думайте, гадайте. О, вот уже Софочка пишет. А какое творческое задание, Софонька? Не торопись. Совсем скоро я озвучу творческое задание и начну программу «Час без правил».

0: Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца
3: из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
5: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
6: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, утюг.
7: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
8: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей» каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
9: А у нас для тебя есть сюрприз.
10: Отмечаем праздник.
9: Поздравляем!
10: 10 лет сказочной дружбы.
11: Дружить мы умеем.
10: Фантастических приключений.
11: Как же я люблю всякие загадки.
12: Как загадочно.
10: Чудесных превращений.
11: Опа!
10: И очаровательных образов.
11: И что у вас модно в этом сезоне?
12: Это мы.
10: 10 лет волшебства.
11: Дальше будет еще интереснее.
10: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
5: Реклама.
13: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро «Верийская». Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
15: Слушаю.
16: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
15: Что случилось, Добрыня?
16: Чудо-юдо сказки портит.
15: Это чудо-юдо, который из былин?
16: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
17: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Московское время 18 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Ну, здравствуйте, здравствуйте, наши самые талантливые радиослушатели. Вот и пришло время, пришел тот момент, когда вы можете продемонстрировать все свои умения в прямом эфире на детском радио. Самое главное — дозвониться в нашу студию по номеру 8495-134-56-64. Первый участник может сделать все, что ему захочется. Можно сыграть со мной, например, в игру «Слова». Можно рассказать какое-нибудь стихотворение, либо...

0: в сложную скороговорку. Можно просто, например, рассказать о себе. В общем, все что угодно. Вы сами себе придумываете задание, сами же его и исполняете. Но далее, ребята, все идет совсем не так. Далее вы выполняете задание предыдущего участника. И таким образом мы уже будем действовать на протяжении этого часа. Поэтому, друзья, готовьтесь, чем будете удивлять. Подумайте и над заданиями тоже. И тогда у нас с вами получится очень-очень веселая программа. Ну что ж, все готовы? Я думаю, пора. Пора начинать. И я прямо сейчас с невероятным удовольствием объявляю о начале нашей программы.
1: «Час без правил».
2: На детском радио.

0: час без правил.
1: На детском радио. И
2: Итак, ребятки, сейчас вы не поверите. Произошло уникальное событие. Ко мне в студию ворвались ребята из разных классов. Тут мы сами не понимаем, из каких. Кто-то из 4-го, кто-то из 5-го, кто-то из 10-го. Е, М, Ж. В общем, ничего не понятно, но самое главное, хочу с ними со всеми поздороваться. Ребята, привет вам!
3: Привет!
2: Сегодня у нас в гостях Маша, Олеся, Ярослав, даже Арсений тут. Арсений, где ты? Молодец. Так, Арсений тут, Катя здесь, Сашка, Полина, Кирилл, Лев, Александр, Саша, София, Маша и две Виктории. Ну а также у нас здесь и Жанна, и Марина, и Оля. Все тут, ребята. Расскажите, точнее крикните «Я», кто слушает детское радио?
3: Я!
2: Хорошо, а кто не слушает детское радио, тоже крикните.
4: Yeah.
2: Вот, ребята, вот такая у нас история. Мы теперь понимаем, кто слушает, кто не слушает. Кстати, если вы посмотрите, то вас снимает, смотрите, видите, вас снимают, вас всех видят сейчас на сайте детского радио. Вы можете помахать вон туда в камеру. Да-да-да-да-да, видите, как у нас весело здесь, замечательно и очень здорово. Ребят, спасибо, что пришли. Кто слушает детское радио, знает, у нас есть такая программа «Сундучок с секретом», и вы также попробуете сейчас его открыть. Ну, а кто не знает, как-то тоже потерпит эту программу, перетерпит, а может, кстати, и попробуйте тоже открыть. В общем, у нас все бывает, все случается. Катя Знайкина вас сейчас проведет к сундучку, и все будет хорошо. Ну, а мы продолжаем нашу программу, она называется «Час без правил». Ребят, телефон прямого эфира 8495-134-56-64. Но пока что я вам оглашу творческое задание. Сегодня нежданно-негаданно наступил Международный день гнома, между прочим. Впрочем, да, 17 сентября он отмечается, да, это, правда, неофициальный праздник, посвящен этим мифическим существам. Но все вы про гномов знаете, конечно же, да, и сказки читали наверняка. Но сегодня я хочу вам предложить сочинить свою сказочку, небольшую, про гномика, про какого-нибудь, про которого вы сами придумаете, да. Первая строчка ваших сказок должна быть такой. «Жил-был гном, а звали его...» Ну, дальше вы придумываете имя и рассказывайте небольшую сказочку про этого гнома. Присылайте ваши сказки, ребята, в сообщалки по номеру +7 916 968 0968. Подписываться не забывайте, пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Ну, а я с огромным удовольствием буду ваши сказочки озвучивать в прямом эфире очень скоро. Итак, первая строчка. «Жил-был гном, звали его...» Все, ребята, прошу, продолжаем.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Ну что ж, друзья, напоминаю вам творческое задание. Попросил вас сегодня придумать небольшую сказочку про гнома. Первая строчка ваших сказок должна быть такой. «Жил-был гном. Звали его...» Так-то. Ну и там что-то в этой сказке должно произойти с этим гномом. Может быть, он кого-то встретил, может быть, Веснушку, не знаю, может быть, Кипитош, еще кого-то. В общем, какой-то конфликт, возможно, у него там с кем-то, а может быть и нет. Это все на ваше усмотрение. Ребята, присылайте ваши сказки в сообщалки по номеру +7 916 968 0968, либо пишите в мой телеграм-канал. Он называется «Супер Гарик». Подписываться не забывайте, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. А еще, ребята, пожалуйста, очень вас прошу, не забывайте оставлять в этом же сообщении ваш контактный номер для связи, потому что с кем-то из вас мы обязательно свяжемся в конце часа, и кто-то из вас получит подарок. Это точно. Поэтому не забывайте. Так, ну у нас первая участница нашей программы, зовут ее Варюшка. Здравствуй, Варенька.
3: Здравствуйте.
2: Варюш, ты в прямом эфире. Наверняка хочешь как-то нас всех удивить. Что ты будешь делать сейчас?
3: Играть с снежником.
2: Ух ты как, снежный ком, с удовольствием с тобой сыграем. Ну, правила ты знаешь, поэтому давай с тебя и начнем. Поехали.
3: Шахматы.
2: Шахматы, ручка.
3: Шахматы, ручка, диван.
2: Шахматы, ручка, диван, тетрадь.
3: Шахматы, ручка, диван, тетрадь, пенал.
2: Шахматы, ручка, диван, тетрадь, пенал, джинсы.
3: Шахматы, ручка, диван, тетрадь, пенал, джинсы, лосины.
2: Шахматы, ручка, диван, тетрадь, пенал, джинсы, лосины, яблоко.
3: Шахматы, ручка, диван, джинсы, пенал, лосины, яблоко, машина.
2: Шахматы, ручка, диван, тетрадь, пенал, джинсы, лосины, яблоко, машины, птица. А, ну вот, время и закончилось. Ну, слушай, Варюш, очень ты внимательная девочка оказалась. Да-да-да, практически все точно и произнесла. А может быть, и все слова, да, я уж сам не понял. Варюш, какое задание...
3: Спасибо.
2: Ага, какое задание хочешь оставить следующему участнику?
3: Чтобы он рассказал стихотворение.
2: Замечательное задание. Варь, спасибо тебе огромное за звоночек. Хорошего тебе вечера. Звони нам еще. И вы, ребята, также пробуйте дозвониться в нашу студию. Номер известен 8495-134-56-64.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ребята, вы придумываете небольшие сказочки про гнома. Первая строчка такая: жил-был гном, звали его... И вы уже пишете, как его зовут, ну и так далее. Чем он занимался, ваши сказки? Вот, пожалуйста, Женя из Московской области. Вот моя маленькая сказка. Жил-был гном, звали его Торн. Он в лесу собирал травы с рассветом, шил плащи из листьев, варил травяной отвар и шептал с ветром тайные секреты. Вот такая сказочка. Интересно. Хорошо. Теперь мы узнали о таком гноме, которого звали Торн. Замечательно, ребята. И не забывайте только указывать контакты, чтобы мы с кем-то из вас могли обязательно связаться в конце этого часа. И продолжайте присылать свои сказки в сообщалки или же в мой телеграм-канал Супер Гарик. Ну а прямо сейчас мы пообщаемся с Полечкой. Она дозвонилась в нашу студию. Полин, привет.
3: Здравствуйте.
2: Полиночка, что бы ты хотела сделать, а точнее, какое стихотворение ты хочешь прочитать?
3: Ну, какое-нибудь про зайца.
2: Про зайца. Ну, давай, с удовольствием будем слушать.
3: Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка. За скамейки слезть не мог, здесь до ниточки промок.
2: Хорошо, ну, это хорошо. А еще какое-то, может быть, ты знаешь про зайца стихотворение, помимо этого «Агнии Барто», нет?
3: Я знаю стихотворение, ну, я помню, что было, я помню еще одно стихотворение. Ага. Дело было в январе, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. И как-то раз лесной порой, когда в лесу так тихо, встречали волка под горой, зачатая и зайчиха.
2: Ну и все, а вот дальше не рассказывай, что будет, потому что как раз еще до Нового года у нас есть время, ты знаешь ли, да, и скоро это стихотворение будет набирать популярность, ребята будут рассказывать его, но чуть попозже, потому что до Нового года еще больше 100 дней, поэтому пока подбережем. Полин, спасибо тебе огромное, быстренько ты сориентировалась, классно выполнила задание, и сейчас расскажи, какое задание ты бы хотела оставить следующему участнику.
3: Петь какую-нибудь песню.
2: Угу. Хорошо, договорились. Следующий участник будет петь песню.

ребята. Поэтому подготовьтесь, пожалуйста, и дозванивайтесь в студию обязательно по номеру 8495-134-56-64. А я вот еще тогда одну сказочку прочитаю, он даже в стихах от Вики из Москвы. «Жил-был гном, звали его Рома, и был у гнома дом, и радио у дома. На радио для Ромы звучали песенки, и было гному Роме на душе так весело. А в соседних домиках тоже жили гномики. Приходили к Роме они вкусно кушать. И, конечно, детское радио послушать». Викулька, ну какая классная сказка. Да еще и в стихах. И так все по-доброму. И так замечательно. Вот мы уже про второго узнали гномика, про Ромку. Один Торн, Ромка. Ох, ребята, как интересно. Ой, продолжайте присылать свои уникальные сказочки. С удовольствием буду озвучивать в прямом эфире. Продолжаем.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Реклама.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
6: А ты уже знаешь своих главных героев.
7: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
8: До встречи в финале!
3: Категория 6+.

0: специалисты.
1: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Кабибар». 18+.
4: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
3: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
5: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал «Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: Час без правил.
9: Ребят, я приветствую всех наших мальчишек, девчонок, родителей, бабушек, дедушек. Меня зовут Супер Гарик. Ну что ж, продолжается на детском радио самая талантливая программа «Час без правил». Вы демонстрируете свои уникальнейшие способности, дозваниваетесь в студию и правильно делаете. А еще вы сегодня придумываете сказки про гнома. Все почему? Потому что сегодня отмечается Международный день этого сказочного персонажа. Первая строчка ваших сказок такая. «Жил-был гном. Звали его...» И дальше уже вы придумываете имя и небольшую историю. Я с удовольствием сейчас почитаю некоторые сказки, которые вы присылаете. Жил-был гном, и звали его Супчик. А почему его так звали? Потому что он любил есть супчики. Однажды, когда он обедал, супчиком к нему слетелись бабочки. Они принесли ему угощение, а он угостил их своим самым любимым супом.

0: супчики различные. Ну, кстати, я могу, если эту свою сказку будут экранизировать, например, сыграть роль этого гнома-супчика, например. То есть ты захочешь, конечно. Так, дальше. Жил-был гном, и звали его гномом веселья. Однажды в день веселья он лопнул от веселья. Вот, собственно, и вся сказка интересная от Леры из Красногорска. Лера, ну хорошо, смешно, собственно говоря. Очень смешно. Так, ладно. Ребят, продолжайте присылать свои сказочки в сообщалки по номеру +7 916 968 0968. Присылайте также свои сказки в мой телеграм-канал «Супер Гарик» называется. Рядом ищите микрофончик. Это точно мой официальный канал. Подписываться не забывайте. Напишите еще контактный номер для связи, потому что с кем-то из вас мы обязательно сегодня свяжемся 100%. Ну, нам же нужно приз отдать, правильно? Так, ну и, конечно же, задание для следующего участника у нас имеется. Нужно спеть песню. Поэтому, друзья, если вы готовы, можете дозвониться прямо сейчас 8495-134-56-64. Я напоминаю, что в прямом эфире идет программа
1: «Час без правил»
2: на Детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Жил-был гном, ребята, звали его Конфетыч. Он очень любил конфетки шоколадные, желейные и все-все остальные. А также он любил радовать ребят сладостями. И всем тем, кто хорошо себя ведет, он кладет конфетки под подушку. Так что, ребята, ведите себя хорошо. Вот эта сказочка замечательная от Натана пришла. Спасибо тебе. Очень классная история у тебя получилась. Я тоже, кстати, представил этого гномочек Конфетыча. Это такой пухленький такой. Ой, да, представляю его. Представляю. Спасибо тебе огромное. Так, друзья, у нас на связи Алиса. Здравствуй, Алисочка.
3: Здравствуйте.
2: Какую песню ты хочешь исполнить?
3: «Крылатые качели».

0: преград, крылатые качели, летят, летят, летят, крылатые качели, летят, летят, летят.
1: Алисочка, ну как здорово, какая певица подрастает замечательная. Благодарю тебя за этот прекрасный вокал, за это исполнение всеми известной, любимой песни. Алис, какое задание хочешь оставить?
0: Название песен.
1: Может быть, 5 своих самых любимых песен?
0: Да.
1: Хит-парад, да, такой устроит следующий участник? Хорошо, хорошо, задание интересное. Спасибо тебе, Алисочка, звони нам еще. Ребята, и вы звоните, если у вас есть любимая песня, наверняка такое имеется, то вы как раз-таки сейчас 5 песен и назовете. 5-е место, 4-е, 3-е, 2-е и 1-е, самое-самое любимое. Ждем, ребята, звоните.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Жил-был гном. Звали его Рифек. Потому что он любил кефир. А чувствуете, ребята, Рифек, кефир отлично. И по ночам он в холодильниках выпивал кефир и ходил с белыми усами. «Так вот где мой кефир!» — крикнул дядя Саша. И попросил Супер Гарика позвонить к Полине и Карине в Чебоксары, чтобы попросить гнома, чтобы тот больше не выпивал его кефир. Вот это да. Полина и Карина, соответственно, Чебоксара. Как интересно, придумали. Вот это да. Спасибо огромное, девочки. Очень классная история получилась. А у нас на связи Николь. Здравствуй, Николенька.
3: Привет.
2: Николь, у тебя есть любимые песни какие-нибудь?
3: Ну, первое место – это «Цветик-семицветик».
2: Хорошо, это самое-самое.
3: Второе место – это «Носки».
2: Так.
3: Третье место – «Почему». Четвертое место – это «Я везунчик».
2: Так.
3: А пятое место – это «Карусель».
2: Понял тебя, вот это да. Ты имеешь в виду «Карусель волшебников двора»?
3: Да.
2: Ой, ты знаешь, эта песня тоже очень нравится нашему звукорежиссеру Кате. Она тоже так обрадовалась, да. Ну, слушай, как хорошо, у тебя такой хит-парад получился, но ты голосуй за свои песни, между прочим, в нашем хит-параде топ-20. Ведь диджей Микрофоша у нас там ведет эту программу, и он ждет ваши голоса, ребята, за свои любимые песни. А каждую субботу он как раз-таки выходит в прямой эфир и называет победителей хит-парада. Так что все зависит от вас и от тебя тоже, Николюшка. Поэтому голосуй за любимую песню на сайте detfm.ru. Спасибо огромное, что дозвонилась. Ребят, через несколько минут мы с вами выясним, кто получит подарок за ваши уникальнейшие сказки про гномов.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, ребята, продолжаю озвучивать ваши сказки про гномов. Смотрите-ка, как много интересного. Так, жил-был гном, звали его Саша. Он жил в лесу на волшебном дереве. По ночам он пел колыбельные для лесных жителей, а по утрам он отдыхал, и зверята его благодарили и приносили ему грибы, ягоды и орешки. Сказка от Алисы Бирюковой из Нижнего Новгорода. Ну, здорово, спасибо тебе, Алисочка, очень интересная сказка. Как зовут твоего, говоришь, гнома? А, Саша зовут его, все, увидел. Отличная история, спасибо. Так. Ну что ж, ребята, хорошо, раз такая история у нас пошла. Тогда мы сейчас пообщаемся с Аделиночкой. Аделиночка, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуй, Аделина. Расскажи, пожалуйста, свою сказку, которую написала ты. Очень уж нам интересно ее услышать.
3: Жил-был гном, его звали Штрундельбок. Его дразнили гномы из-за его имени, но гном не отчаивался. Вскоре он пошел на гномские состязания, и он там выиграл. Теперь его имя прославилось на всю страну гномов, и страну переименовали в Штрундельбокию.
2: А, ребят, чувствуете, да? Вот гном стеснялся, что его дразнили, а вот раз, как все и поменялось. Так что, друзья мои, ни в коем случае не стесняйтесь, не отчаивайтесь, а идите, например, на состязания какие-то, там вы обязательно выигрываете, все будет у вас хорошо. Как и у гнома Штрундельбока. Именно ты, Аделиночка, сегодня получаешь подарок от детского радио. Это будет наша фирменная футболка с логотипом детского радио. Поздравляем тебя, Аделин.
3: Спасибо
2: и тебе за твою уникальнейшую историю. Не отключайся, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свою футболочку. А вы, ребята, если вдруг не услышали свою сказку в прямом эфире, вы уж меня, пожалуйста, простите, потому что сказок очень много, все не успеваю прочитать. Если хотите, можете их прислать в мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Там вы видите рядом микрофончик с названием телеграм-канала, и туда все присылайте. Я обязательно прочитаю и поставлю вам всем лайки. Ну что ж, начинаем готовиться к следующей программе, которая называется «Музыкальный привет». Так что всех жду, звоните, пишите, буду очень рад.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovn/24770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
1: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
10: О, значит, чудес захотелось, лягушка.
1: Еще как?
10: Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание найти чудо.
1: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
2: Реклама.
11: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
12: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
14: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в Гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru.

0: Донбасс. Категория 6+.
1: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Московское время 19 часов.
5: В эфире

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Музыкальный привет.
2: Ребята, здравствуйте, это вновь Супер Гарик. Начинаем нашу программу по вашим музыкальным заявкам. Но прежде чем вы начнете звонить в нашу студию и писать свои прекрасные сообщения, я хочу вам напомнить, что уже этой осенью на сцене вы увидите новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире появилось загадочное существо. И там, где оно побывало, в различных сказках, все пошло не так. Например, в восточных сказках испорченные магические предметы – спящая Белоснежка исчезла. В общем, везде следы загадочного чудища, которого прозвали Чудо-Юдо. Да, ребят, так случилось, что сказочный мир теперь в опасности. И непонятно, смогут ли детективы Хрум разобраться в этом деле, самым запутанным, между прочим, в их истории. Но мы все это узнаем, как дело разрешится и разрешится ли в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Мы, кстати, вам, ребят, рекомендуем приходить чуточку пораньше, минут за 40, за полчаса до начала спектакля, потому что вас будет ждать уникальнейшая, веселая игровая программа с сюрпризами. Ой, будет, я думаю, очень весело. Подробную информацию смотрите на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Так, свои сообщения, ребят, вы можете уже направлять прямо сейчас, да. Пишите на наш сайт dtfm.ru, пишите в сообщалочки по номеру +7 916 968 0968, ну а также можете написать в мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик. Все, приступаю к чтению ваших сообщений. Привет всей сверхновой школе. Маме, папе, сестренке Даше и друзьям. Пишет нам Соня из Санкт-Петербурга. Хорошо. А я вот такую нашел еще весточку. Дорогую доченьку Александру Лыкову поздравляем с днем рождения. Желаем самых добрых событий, успехов в учебе, в танцах. Верь в себя, ты очень талантливая девочка. Папа, мама и сестричка Евочка написали это сообщение. Все живут в Санкт-Петербурге. Сашечка, мы тебя тоже поздравляем. И в качестве подарка прими от нас песню Софи Алисы «Ди».

0: Музыкальный привет.
1: Итак, мои дорогие друзья, давайте встретим первую участницу нашей сегодняшней программы «Музыкальный привет». Зовут ее Миечка. Мия, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Мия. Сколько тебе лет, расскажи?
2: 6.
1: Угу. Ты в школу еще не ходишь?
2: Хожу уже.
1: Уже в первый класс пошла?
2: Да.
1: Чего себе. Ну и как у тебя ощущения?
2: Хорошо.
1: Да, тебе все нравится?
2: Да.
1: Так, понял. А в каком месяце у тебя день рождения?
2: В ноябре.
1: Угу. То есть тебе в ноябре уже исполнится 7 лет. Ничего себе. А какого числа? 7 ноября, нет?
2: 21-го.
1: 21-го. Ну, почти угадал. Понял, Миечка. Хорошо. Ну, ты уже понимаешь, как ты его отпразднуешь? Все-таки 7 лет. Кого пригласишь?
2: Знаю.
1: Ну, ладно. Пока никому не говори. Пусть будет секрет. Хорошо. Кому будешь привет передавать?
2: Маме.
1: Так, а маму как зовут?
2: Даша.
1: Маме Даша. И еще кому?
2: Сестре.
1: А сестренку как зовут?
2: Маша.
1: Так, сестренке Маша. А еще кому?
2: Папе.
1: Так, огласи имя.
2: Миша.
1: Папа Миша, хорошо. Еще кому-то будешь привет передавать, Ми?
2: Да.
1: Давай, рассказывай кому. Конечно, рассказывай, Миечка.
2: Деду.
1: Дедушке привет. Еще.
2: Беларусь.
1: Дедушке Беларусь, ага. Белорусскому деду, то бишь. Так. И?
2: Подруге.
1: И подружке. Хорошо, Миенька. С приветами вроде как разобрались. Ну, а сейчас, наверное, ты хочешь послушать свою любимую песню?
2: Угу.
1: Как она называется, ты помнишь?
2: Носки.
1: Носки, ну вот, давай слушать.

0: Специальный привет.
1: Ребята, продолжаю озвучивать ваши сообщения и приветы. Прямо сейчас заскочил в сообщалочки, и что мы тут видим? Передаю привет самым любимым доченькам Верочке и Анечке. Пусть будут самыми-самыми счастливыми. А кто сообщение написал? Вот кто написал это сообщение? Ребята, ничего не понятно. Подписываться, пожалуйста, не забывайте. Будь вы взрослые, либо дети, пишите, как вас зовут. Сколько вам лет, взрослые могут не писать, конечно же. А можете и написать, почему бы и нет, потому что вы для нас все дети. Так, дальше, ребята. Привет, любимое детское радио. Я передаю привет своей любимой маме Диляре, любимому папе Алексею, подружкам Амире и Вере. И еще хочу сказать своим родителям спасибо просто за то, что они есть. Мама, папа, люблю вас, пишет Алиса Карпова из Казани. Ну, какое замечательное сообщение, Алисочка. Просто здорово все написала. Умница. Так, еще есть у нас приветик от Софии. Кстати, вот она сегодня нам писала в дневное шоу «Развивайка». София у нас из Барселоны пишет. Она передает привет бабуле, маме, папе, песику Максу, всем ведущим детского радио. Я очень часто вас слушаю. Мне очень нравится, как вы ведете программы. Спасибо тебе, Совчик, что слушаешь. Ты там говори всем, что вот детское радио такое есть. Скажи, что вот, может быть, кстати, устроим там дискотеку детского радио. Как ты смотришь на это, а? Слушай, «Стрелочки» у нас недавно уже звучали. Может быть, в другой раз ее послушаем, эту песню. Так, ну давайте еще тогда одно сообщение и будем слушать вот какую песню. А именно «33 коровы». Аделина нам пишет. Она передает привет Веснушке, Петоше, всем ведущим детского радио, а еще маме Марине, папе Андрею, дедушке Вале, бабушкам Тане и Вале, прабабушке Тане и всем слушателям детского радио. Ага, вот я еще выиграла футболку, пишет Аделиночка совсем недавно. Спасибо, Аделина, у тебя просто была замечательная сказка. Вот и все. Так, ну что ж, «33 коровы» прямо сейчас.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, мои дорогие, продолжается наша программа по вашим музыкальным заявкам. Напоминаю вам, ребята, пожалуйста, подписывайтесь, пишите, как вас зовут, сколько вам лет, с какого вы города, и указывайте имена всех тех, кому вы направляете свои приветы. Это тоже будет очень приятно всем тем, кому вы их направляете. Анечка у нас на связи. Анют, здравствуй.
2: Здравствуйте, Гарик.
1: Здравствуй, Анюточка. Из какого ты города?

0: Я из Москвы.
1: Угу, хорошо. Ты давно слушаешь детское радио?
0: Да, я его слушаю с 6 лет. Мне однажды мама поставила одну песню на вашем радио, чтобы мне не было скучно. И мне это ваше радио очень понравилось. Я теперь его прошу ставить каждый раз в машине.
1: Чего себе. Ну, конечно, это наше радио. Оно как... А как, какую песню она тебе поставила, не помнишь? В тот день?
0: Девчачий чат.
1: Да. Девчачий чат, понятно. Значит, Милана Учайкина, видишь, как запала в твоем сердце. Хорошо. Данечка, что ты хотела еще сказать?
0: А можно вы мне я хочу моей лучшей подруге передать привет.
1: Конечно, давай, передавай всем-всем-всем, кому хочешь.
0: Мне очень хочется передать моей любимой подруге Полине Королевой. Она моя лучшая подруга в школе, она тоже слушает детское радио.
1: Угу. Вот. Привет обязательно. Так, еще кому?
0: Больше никому, я просто извиняюсь, меня больше никто не слушает детское радио.
1: Понятно. Ну, ничего страшного. Главное, что вы с лучшей подружкой детское радио слушаете. И я так предполагаю, что ты хочешь сейчас эту песню послушать, «Девчачий чат»?
0: Да.
1: Ой, ну давай вспомним молодость, как говорится. Поехали.
0: До свидания.

0: Привет.
1: Варечка, она сейчас едет на теннис, ей 6 лет, из Чехова, из деревни Русское Поле. Привет, привет маме Вале, папе Юре, дедушке из полиции, Сереже, бабушке, Рите, своим подругам, Кате Кабачковой из садика. И, кстати, вот она передает приветики всем, ребят, кто слушает детское радио, всем привет и мира. Вот Варька просила тоже песню «Девчачий чат», она только что прозвучала. Так, едем дальше, друзья мои. Мы, родители Алисы Карповой из Казани, сообщение, которое вы недавно прочитали, хотим поздравить нашу доченьку малыша с днем рождения. Она скромно об этом промолчала, а мы хотим сказать об этом всему миру. С первым юбилеем, дорогая, любим тебя, Алиса. Ну что ж ты, конечно,

0: Тебя поздравляем, спасибо, что ты слушаешь детское радио. Всего тебе самого-самого хорошего, улыбок побольше и прекрасных друзей. Поздравляем тебя. Так, давайте еще одно сообщение успею прочитать. Хочу передать привет всем, кто слушает детское радио. Хочу пожелать вам хорошего настроения и чтобы на детском радио было тоже хорошее настроение у всех радиослушателей. Пожалуйста, поставьте песню «Смешариков» «Обормот». Хорошо, сообщение написала у нас Даша, она живет в Ижевске. Обязательно ее послушайте. Буквально прямо сейчас. Ребята, погнали!
1: Мне говорят, что я балбес, что я вчера с березы слез. Не человек, а

0: Бесценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Театральный этикет. Правило номер 4. Настройтесь на поход в театр. Улыбайтесь, будьте вежливы, и тогда вас ждет настоящее театральное чудо.
3: В театр Терезы Дуровой мы всегда идем как на праздник.
2: Ты подумай. Кино можно пересмотреть, книгу перечитать, а каждый спектакль уникален и неповторим.
3: И правда. Срочно покупаю билеты на мюзикл «Летучий корабль» на ближайшие даты.
4: 18 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
5: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
7: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, ребята, это я, Супер Гарик. Продолжается наша программа «Музыкальный привет». Ну, а вы продолжаете писать нам свои сообщения на наш сайт dtfm.ru в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968 или же в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Я с удовольствием озвучиваю ваши приветы. Вот сейчас посмотрю, что у нас на сайте интересненького происходит. Так. Привет моей доченьке Полине Ереминой, которая делает сальто на новом диване. А песенку любую, пожалуйста, поставьте, пишет нам мама Аня из Нижнего Новгорода. Полиночка, ну, слушай-ка, интересно, у тебя там все происходит. Главное, осторожно, осторожно, чтобы ничего не приключилось, самое главное. Так, дальше. Хочу передать привет всем от Нины Исаевой. Люблю слушать детское радио и скоро пойду на спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо, да, ребята? Ой, этой осенью уже вы увидите это уникальное произведение. Что там случится, никто не знает. Тут «Чудо-юдо» все сказки перепутал, все напортил там. В общем, надеюсь,

0: и что наши детективы из Хрума справятся с этой сложной задачей. Так, хотим передать большой привет нашей доченьке Еве. Доченька, мы тебя любим, она сейчас слушает радио. Мама Юли, папа Сережа подписались. Евушка, тебе огромный привет. Ну что ж, мы сейчас с кем-то из вас пообщаемся обязательно. Наташенька у нас на связи. Наташ, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй, Натусечка. Из какого ты города?
1: Я из Москвы. Мы сейчас с мамой едем в балеты.
0: О, да ты у нас балерина будущая, что ли?
1: Да.
0: Ой, слушай, ну это же так трудно заниматься-то балетом. Это же сладкое совсем не есть, булочки не есть, шоколад не есть. Или это все миф?
1: Это все миф.
0: То есть ты все это ешь и булочки тоже?
1: Да.
0: И даже на ночь?
1: Нет.
0: На ночь нет, фу. Ну ладно, ну хорошо, слушай. А вот сколько может балерина себе позволить, я не знаю, ну, в день съесть шоколада, например?
1: Ну, чуть-чуть. Одну.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: В день съесть шоколада, например.
3: Чуть-чуть. Один кусочек.
2: Один кусочек. А если вот один кусочек шоколадки, потом можно еще пару конфет шоколадных, нет?
3: Не знаю.
2: Ты уж не пробуй, наверное, не надо, наверное, пробовать, потому что, действительно, все-таки у вас должна быть фигура, все, чтобы красиво было. Но в любом случае, ты, самое главное, развеяла наш вот этот страшный миф, что нельзя ничего есть сладкого. Все можно, все хорошо. Но в меру, ребята, самое главное в меру. Кому будешь привет передавать, Наташ?
3: Я буду передавать маме Тамаре, папе Алексею, бабушке Наташе, дедушке Сергею и подруге лучшей Арине.
2: Угу. Хорошо. А песню какую-то хочешь послушать?
3: Фиксики, пассатижи.
2: Договорились. Спасибо тебе за звоночек, Наташенька. Хорошего вечера. Слушаем.

0: Ги.
1: Музыкальный привет.
2: Ребят, сейчас я заглянул в свой телеграм-канал «Супер Гарик» и почитаю сообщение, которое вы прислали именно туда. Добрый вечер, детское радио. Мы вас слушаем очень много лет, каждое утро и вечер. Вот это да, спасибо вам. Хочу передать привет своим сестренкам Тае, Алисе, Любави и Варе, братику Семену. А еще хочу передать привет своим подружкам Даше и Владке. Можно песенку самую-самую классную. Лена, почти 9 лет. Спасибо. Леночка, спасибо тебе, что слушаешь. Ну, конечно, мы какую-нибудь классную песню послушаем. Слушаем очень-очень скоро. Передаю привет своим доченькам Амине и Софии. Они у меня самые лучшие. Всем слушателям желаю не болеть. Спасибо большое. Так, привет Ренату и Альмире, которые едут в пробки сейчас и слушают детское радио. Спасибо, Ренаточка, Альмирочка. Ну, держите, что делать. Скоро будете уже дома, надеемся. Ну, еще одно сообщение и послушаем песню. Передаю привет в первую очередь

передать моей маме Оле и папе Сереже. Также привет бабушке Людмиле и дедушке Коле. Во вторую очередь я передаю привет Веснушке, Кипитоше, Супергарику, Кате Знайкиной и всем остальным ведущим детского радио. Спасибо тебе большое. Теперь передаю привет своей подруге Полине и учительнице Светлане Геннадьевне. На этом все. Если можно, включите, пожалуйста, песню «Ни о чем». Можно, конечно, прямо сейчас ее и послушаем.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Специальный привет.
1: Привет. Друзья мои, внимание, потому что в студию дозвонилась Евгения Игоревна. Здравствуйте, Евгения Игоревна.
2: Здравствуйте.
1: Как вы себя чувствуете? Как настроение у вас?
2: Нормально.
1: Сколько лет вам, Евгения Игоревна, расскажите?
2: 7.
1: 9 лет. 9. Понял 7. Вас. А, 7. Ой, понял, теперь все точно понял. Евгения Игоревна, вы хотите кому-то привет передать?
2: Да, я хочу передать привет моей маме, Ирине Шуравлёвой, моему папе, Игорю, и моей сестренке старшей Маргарите. Еще я хочу передать привет моим воспитателям, Ирине Сергеевне и Наталье Вячеславовне, и моей лучшей подруге Вике Мананковой.
1: Понял вас.
2: И учительнице Наталье Николаевне.
1: Понял вас, Евгения Игоревна. Спасибо вам огромное за то, что вы дозвонились в прямой эфир на Детское радио. Какую песню хотите послушать?

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: выключай.
1: Музыкальный привет.
2: Одиннадцатилетний Марк признается нам в любви. Спасибо огромное. Также передает привет маме Марине, папе Алексею, брату Жене, сестре Насте и слушателям детского радио. Хочет послушать песню «Цветик, семицветик». И я знаю, что еще одна заявочка была на эту песню от Софьи из Красноярска. Она передает привет младшей троюродной сестре Диане, ЛПшке Ульяне, 8 Г-классу 8 гимназии, всему городу Красноярску, естественно, и детскому радио всему миру. Ну что ж, ребята, дорогие мои друзья, вот и еще один день завершился очень-очень быстро. Ну, а с вашим прекрасным настроением, которое вы дарили сегодня весь день всем слушателям детского радио, так вообще очень быстро все пролетает, к сожалению. Но мы, ребята, не отчаиваемся и встречаемся с вами завтра в 14:00 по московскому времени. Так что отдыхайте, кто не сделал домашку, делайте, ну и поужинать не забудьте. Все, с вами был Супер Гарик, всего вам самого наилучшего. Пока, до завтра!

Привет, дружок! Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Недавно я был в Бразилии. Поднимаюсь на высоченную гору, на которой стоит знаменитая статуя Христа с распростертыми руками.

0: руками, любуюсь окрестностями, как вдруг между ног туристов, а на смотровой площадке всегда многолюдно, проскочила какая-то тень. Гляжу, на самом краю уступа сидит маленькая обезьянка-игрунка. Сама темно-серая, хвост длинный, полосатый, а над ушами пышные белые пряди, словно крылья. Сидит, почесывается так невозмутимо. Под ней почти километровая бездна. Сорвешься, вообще мокрого места не останется. А ей хоть бы что, еще и ножку свесила. Позже я встречал игрунок даже в самом Рио-де-Жанейро, хотя это оживленный город и гораздо больше Москвы. Особенная гордость бразильцев – львиная игрунка Розалия. Она даже на деньгах изображена. Игрунки, мармозетки и тамарины – все это очень близкородственные виды когтистых обезьянок. У других приматов на руках и на ногах обычно ногти, как у нас с тобой. А различаются они, скорее, даже не по когтям, а по зубам. У тамаринов нижние клыки намного длиннее резцов, в то время как у игрунок или мармозеток, это одно и то же, все нижние зубы имеют ровный ряд и клыки не выступают. Кстати, у них, так же как у нас с тобой, 32 зуба. А вот облик у карликовых обезьян самый разнообразный. У одних золотистая львиная грива и длинная шерсть спадает с плеч, как причудливая накидка. У других пышный белоснежный меховой воротник. У третьих забавные пучки волос на ушах. У четвертых хохолки. У пятых, в общем, очень разноликая и разношерстная публика. Есть и совсем крохи. Карликовый чичико. Весит менее 100 грамм. При росте в 12, ну 14 сантиметров. Но самое любопытное, что многие индейцы, живущие в джунглях Амазонки, панически боятся маленьких игрунок и тамаринов. А знаешь почему? Они упрямо верят, что крошечные приматы – это могущественные злые духи леса. Стоит прогневать такого лесовичка, как он нашлет на тебя порчу, всевозможные неприятности, а то и вовсе превратит в какую-нибудь зверушку. И отправишься ты в котел. Съедят тебя твои же соплеменники. А вот жестокие испанские и португальские конкистадоры, помнишь, что так называли завоеватели Южной Америки? Они ничуть не испугались карликовых обезьянок. Наоборот, с первыми же кораблями игрунки поплыли в Старый Свет. А поскольку эти обезьянки очень быстро привыкают к людям и становятся абсолютно ручными, европейские дамы мгновенно в них влюбились. Ну, прямо с первого взгляда. До этого светские барышни носили с собой либо маленьких собачек, либо ручных хорьков, а теперь все чаще и чаще фаворитками графини и герцогинь становились крошечные обезьянки. К сожалению, век их был недолог, поскольку за ними плохо ухаживали и совершенно неправильно кормили. Дело в том, что в природе карликовые приматы питаются не только сладкими фруктами, которые зреют в тропиках круглый год, но и насекомыми, яйцами, птенцами, моллюсками, мелкими позвоночными, ну, ящерицами или мышками. Да мало ли что вкусного и полезного отыщется в густых кронах тропических лесов. Вот почему в рацион игрунок и тамаринов обязательно включают мясо и витаминные подкормки. Не такое уж простое дело держать дома обезьян, пусть и карликовую. Клетка должна быть просторной. В ней следует установить жердочки, лесенки, палки, качели. В общем, все необходимое, чтобы питомцы могли носиться, крутиться, качаться, лазать. Очень важно не мыть все эти жердочки моющими средствами, поскольку обезьянки имеют дурную привычку грызть все деревяшки, а химия в желудке им совсем ни к чему. Дно клетки или вольеры устилают гигроскопичным наполнителем. Вполне сгодится накопитель для кошачьего туалета. Знаешь, дружок, я сейчас подумал, обезьяны и маленькие обезьянки, конечно, животные очень забавные и веселые, но держать их в квартире все-таки не стоит. А про то, что они могут вытворять, я тебе еще не раз расскажу. А пока пора прощаться. До новых встреч, дружок. До новых историй.
1: Живой уголок.

0: радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
0: Детское радио. Хрум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
5: Кто там?
6: Это Мария Петровна.
5: Мария Петровна? Это хорошо.
6: Вы случайно не видели похитителя розы?
5: Но я слышал шаги.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
5: Хрум-хрум.
7: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
8: Сказку слушать. А ты?
7: И я.
8: Включай.
7: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
8: Ладно, ладно, подожду.
7: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: Ноль плюс. Реклама. Сезар Будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: спортивная программа.
1: В небе молнии сверкают, быстро линии мелькают, и ругается гроза. Молния! Ох, ягоза! Молнию по радио, конечно, не видно. Но вы же знаете, как в одно мгновение на небе возникает причудливая световая картинка. Скорость молнии просто невероятная. Даже самая медленная за секунду преодолевает расстояние в 200 километров. Такой путь машина проезжает за целых 2 часа. Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Спортивная программа.
1: Уральская молния – это стремительная, непобедимая конькобежка Лидия Скобликова. Легенда, герой спорта. Свое спортивное прозвище она получила за легкость отточенных движений и удивительную скорость на льду. Бывало, на соревнованиях только старт дают, а она уже на финише. Ну, настоящая молния. За свою спортивную карьеру Лидия Скобликова завоевала 6 золотых олимпийских медалей. Почти 60 лет никто в мире не мог повторить ее медальный рекорд на ледовых дорожках. Слышу, Настя спрашивает, а как это Лидия Скобликова из обычной девочки превратилась в молнию? Ну, вопрос хороший. Знатоки говорят, что у Скобликовой необыкновенная

0: Мгновенный природный дар и трудолюбие. Будущая великая спортсменка родилась в уральском городке со сказочным названием Златоуст. Это в Челябинской области. С самого детства обожала она физкультуру. Волейбол, бег, спортивная гимнастика, лыжи. Чем только она не занималась. Эта неутомимая девочка не могла плестись в конце. Ей обязательно надо было выигрывать. Лида побеждала и на соревнованиях по легкой атлетике, и в лыжных гонках. В конькобежный спорт Скобликова, по ее словам, попала случайно. В 15 лет пришла она с подружкой в секцию. Своих коньков не было, занималась сначала в чужих. Но на первом же турнире заняла первое место и понеслась дальше, к ошеломительным победам. Когда у очаровательной девушки спрашивали, откуда у нее столько силы и выносливости, Лидия отвечала: «Все родной Урал». Дом Скобликовых стоял у подножия горы. Школа находилась за горой. Удобнее было ездить вокруг, на трамвае. Но Лида ежедневно поднималась на вершину. Вверх, вниз, вот тебе и тренировка. Всего через 6 лет после прихода в конькобежный спорт Лидия Скобликова поехала на свою первую Олимпиаду и завоевала там 2 золота. А в 64-м году, на следующих Олимпийских играх, которые проходили в Австрии, уральская молния устроила настоящий переполох. Лидия победила на всех стартах среди конькобежек. Завоевала она 4 золотые медали на 4 дистанциях. Такого не делал никто ни до Скобликовой, ни после. Уральская молния на коньках оказалась самой быстрой на планете. Тут кто-то, может быть, подумал, что выиграть было просто. А нет! Было и такое. Выходит Лида на дистанцию 3000 метров, и тут подул южный ветер. Потеплело. Лед на катке стал таять и превратился в сахарную крошку. Лида не скользила, а бежала на лезвиях, раскинув руки в стороны, чтобы не упасть. Но все равно стала первой. Да, это был триумф. В первый день соревнований золотую медаль вручили Скобликовой. Во второй – Скобликовой, в третий – Скобликовой. Когда на Лиду надевали 4-ю золотую медаль, зрители на стадионе встали и стали скандировать «Фиир! Фиир!» Это по-немецки 4. Люди радовались и обнимались, ведь они увидели настоящее спортивное чудо. Ледовая королева, царица медалей, как только не называли 6-кратную олимпийскую чемпионку и многократную чемпионку мира, девушку, которая установила 18 рекордов, среди которых 8 мировых. Лидия Павловна уверяла, большие победы начинаются в детстве, когда ты хорошо занимаешься на уроках физкультуры, когда ходишь на тренировки. Молниями не рождаются, молниями становятся. А значит, пора в спортзал. Ух, молния сверкнула. Это хороший знак. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле.
1: Спортивная программа.
2: Детское радио.

0: песен на детском радио.
1: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности

0: на Пушкин.шоу 0+.
1: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать

0: 2 Тверская Ямская, дом 20.
1: 0+.
2: Сезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
3: Застройщик ООО «З3 Силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 смешных и удивительных невыдуманных историй. И первую расскажу вам я.
0: История первая.
1: Недавно мне рассказал ее один хороший приятель. У них в семье стали пропадать сладости. Причем это всегда были такие конфеты или печенья, внутри которых был миндаль. Первыми заподозрили, конечно, детей. Ну, двух мальчишек, близнецов. Те отнекивались. «Нет, это не мы. Мы вообще такие конфеты не любим». И вот как-то ночью услышал папа, мой приятель, на кухне подозрительный шорох. Входит на кухню и видит. Любимец всей семьи, пушистый красавец кот Матвей, сидит на холодильнике.
2: «Матвей, а что ты там делаешь?» – спрашивает папа.
1: «А ну-ка, брысь!»
2: Увидев хозяина, Матвей, не моргнув глазом, спокойно открывает лапой шкаф, где как раз лежит миндальное печенье, берет печенюшечку в зубы, без суеты спрыгивает с холодильника и гордо удаляется из кухни.
1: Я напоминаю, вы слушаете программу
0: «Вот ведь удивили!»
1: Друзья, спасибо вам за то, что присылаете мне так много историй, которые произошли с вами, вашими родными и друзьями, с домашними питомцами или животными, которых вы случайно встретили на прогулке. Начнем с рассказа, который прислали Никита Скворцов и его папа Денис из Санкт-Петербурга. Я назвал эту историю «А Дед Мороз-то ничего и не знает».
0: История вторая.
1: После встречи Нового года вся наша семья распаковывает подарки. Сын Никита разглядывает свой и спрашивает у папы.
3: «Пап, а почему Дед Мороз всегда приносит не то, что я у него прошу?»
4: «Как это так? Не может такого быть», – удивляется папа. «Ты разве не это в письме просил?» «Нет», – отвечает Никита. «Я у него один телефон просил, а он мне другой принес, не такой крутой. В прошлом году я у него последнюю модель игровой приставки просил, а он мне какую-то древнюю принес. Все в нее уже год играют».
3: Папа подумал-подумал и говорит. «Это, наверное, потому, сынок, что Дедушка Мороз видит, как ты себя ведешь весь год и приносит тебе подарки в зависимости от твоего поведения».
4: Никита опустил голову и тихо пробурчал себе под нос. «Если бы Дед Мороз видел мое поведение, он бы мне вообще подарки не принес».
1: Следующая история называется «Были да растаяли».
0: История третья.
1: Дочка Арина ходит в подготовительную группу детского сада. Перед самым Новым годом объявили традиционный конкурс новогодних поделок. Все дети приносили свои работы и ставили на шкафчики в раздевалке. Мальчик Вася принес чудную поделку – сани с Дедом Морозом. Полозья у этих саней были сделаны из красно-белых полосатых леденцов с загнутыми кончиками. Все ребята были в восторге от этой поделки. «Сделать полозья из леденцов!» Перед утренней прогулкой только об этом все и говорили.
4: А когда группа вернулась после прогулки, кто-то из ребят заметил, что полозьев у саней больше нет. Воспитательница стала строго спрашивать. «Куда делись полозья? Кто трогал? Кто видел?» Но ребята только растерянно смотрели друг на друга и пожимали плечами.
1: Но тут все заметили, что в группе не хватает одной девочки – Лизы. Она была самая непоседливая.

0: догадливая и вечно что-то такое придумывала. Все кинулись ее искать и нашли в спальне под кроватью. Стали спрашивать: «Лиза, Лиза, ты не знаешь, куда делись полозья от саней Деда Мороза?» Лиза причмокнула языком и, облизав пальцы, сказала:
1: «Не знаю, наверное, растаяли».
0: За эту историю я говорю спасибо Арине и ее маме Наташе, тоже из Санкт-Петербурга.
2: История четвертая.
0: Под названием «Надежно спрятал». Обычное утро. Мама и двое сыновей, Саша и Вова, завтракают. Старший Саша спокойно жует, а младший Вова сидит и размышляет.
3: Что ж такое еще съесть-то, а?
0: О, придумал! «Мам, я хочу творожок!» «Да, пожалуйста», — отвечает мама. Открывает холодильник, а творожка-то и нет.
4: Странно, удивляется мама. Еще вчера он был здесь. Поворачивается к старшему сыну и спрашивает:
0: «Сань, а ты Вовкин творожок никуда не перекладывал?»
4: «Перекладывал.
0: А куда?»
5: Саша, довольно поглаживая живот, отвечает: «В себя, мамуль».
0: С вами Алексей Василков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе.
2: Вот ведь удивили!
0: Ну а теперь пришло время нашей традиционной рубрики.
2: История пятая. Звезды удивляют.
0: Да. Да, забавные и удивительные истории в жизни звезд тоже случаются. И они охотно этими историями с нами делятся. Сегодня мы позвоним Алексею Ягудину, знаменитому фигуристу, олимпийскому чемпиону, а в настоящее время телеведущему. Звоню. Леш, привет.
6: Всем привет, в первую очередь привет тебе. Спасибо огромное за эту возможность быть на вашей волне, можно сказать.
0: Скажи, с тобой приключались в детстве какие-то забавные истории? Или кроме школы и тренировок времени больше ни на что не хватало?
6: Ну как же, а домашнее задание? А час счастья даже не час, а 50 минут Санты-Барбары. Вот это действительно самое яркое.
0: Тебе разрешали смотреть «Санта-Барбару»?
6: Да, 90% серии я посмотрел. Ну, я к тому, что 10% порой забирали провод от телевизора, когда совсем был завал с уроками, и не подпускали. Я помню, я сижу, эту лапшу куриную ем, «Санта-Барба-па-па-па-пам», пошли вот эти арки многочисленные, Келли, Мейсон, господи, какое счастье. Очередная серия «Санта-Барбара». Мама сидит напротив, спиной к телевизору, на меня смотрит, говорит: «Давай быстрее ешь». То есть, ну, быстрее надо идти уроки делать. А я еле-еле. А бабушка моя говорит: «Зоя, моей маме, ну не торопи его. Ну, парень устал, тренировки». Ну, бабушка, понятно, защищает всегда. «Дай ему спокойно покушать». Я говорю: «Да-да, так проголодался». Я говорю: «Бабуля, а можно еще добавки? А еще супа?» А сам ты понимаешь, что у меня-то, собственно, акцент идет на Санту-Барбару.
0: То есть вот. Есть надо 50 минут.
6: Да.
0: Приходится просить добавку, все что угодно.
6: Главное, есть надо медленно и просить добавку, чтобы растянуть это удовольствие как гастрономию, так и телевизионное удовольствие.
0: Это был Алексей Ягудин и его история «Куриная лапша из Санта-Барбара» или «Как перехитрить бабушку».
2: Вот ведь удивили!
0: Следующую историю, которую прислали мама Наташа, сын Андрюша и дочка Анечка из Москвы, я назвал «Атомные водоросли».
2: История шестая.
0: Как-то раз мама везла 5-летнего Андрея утром в садик. И по дороге в машине они, как всегда, слушали детское радио. В эфире говорили о праздновании 75-летия атомной отрасли. Андрюша резко повернулся к маме и говорит: «Мама, я хочу туда!»
4: Мама удивилась: «Куда, сынок? Куда ты хочешь? В атомную отрасль?»
0: Андрюша откинулся на сиденье, мечтательно закрыл глаза и говорит: «Да, туда, в атомные водоросли!»
2: История седьмая.
0: Человек... Это звучит гордо.

0: «Рыбка ты моя», — говорит мама. «Да не еще серьезней. Я не рыбка». «Ну, солнышко ты мое», — продолжает мама. Даня не выдержал и говорит: «Я не солнышко, я, мама, человек». За эту историю мы говорим спасибо папе Дмитрию из Новосибирска.
1: История восьмая.
0: Я назвал ее «Загадочный голос». Погожим летним днем мы всей семьей собрались ехать в деревню на машине. Папа сел первым на водительское сиденье и стал прогревать мотор. Мама в это время укладывала вещи в багажник. Потом села рядом с папой и говорит: «Эх, смотри, какая погода сегодня замечательная. Может, в лес за грибами сходим?» «А волков не боишься?» — говорит папа. И вдруг откуда-то из мамы раздается тонюсенький детский голосочек:
2: «А волков не боишься?»
0: Оказалось, что эта дочка забыла свой игрушечный говорящий телефон на сиденье, на которое села мама. Эту историю нам прислали мама Соня и дочка Лиза из Рязани. Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе.
3: Вот ведь удивили!
0: Я уже говорил, что люблю читать книги о великих людях. Такие книги очень поучительны. А еще в них всегда есть смешные истории. Ведь исторические личности – такие же люди, и ничто человеческое им не чуждо. Сегодня я расскажу вам историю, которая произошла с великим философом Сократом. Это был величайший мыслитель. Он жил в Древней Греции. Его считают основателем науки, которая называется философия. Это такая наука о размышлениях обо всем. Как мир устроен, зачем живет человек, ну и так далее и тому подобное. Причем сам Сократ не написал ни одной работы. Все его творчество было устным, и мы знаем о нем только из работ его учеников. Круглый год Сократ бродил в старой одежде, босиком, и приставал ко всем прохожим с философскими вопросами. При этом он участвовал во многих войнах и считался настоящим героем. Именно Сократ первым сказал: «Все тайное рано или поздно становится явным». А позже изрек: «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». Вот вы что-нибудь поняли? Я нет. Ну а теперь я расскажу, какая история приключилась с этим великим человеком.
1: История девятая. История из истории.
0: Однажды Сократ возвращался домой после беседы с учениками. Его жена Ксантиппа была сердита на мужа. Он порог не успел переступить, как она стала ругаться на него. А потом взяла, да и окатила его водой. «Так и должно быть», — невозмутимо и даже весело произнес великий философ. «Вначале гром, а потом дождь».
3: Вот ведь удивили!
0: Впереди вас ждут еще три истории. Мы назвали их «Мокрая каша», «Чтобы глазки не болели» и «Музыкальная еда». Эту историю прислал Егор и его мама Арина из Тулы.
1: История десятая.
0: «Мокрая каша». Однажды утром мама решила приготовить на завтрак любимую кашу сына Егорки – рисовую. Когда Егор сел за стол и начал есть, мама пододвинула к нему чашку с молоком и сказала: «На, Егорушка, тебе еще и молочка». Егор удивился.

0: Лённо посмотрел на маму и говорит: «Мам, ну зачем же кашу запивать? Она уже и так мокрая».
1: История 11.
2: Чтобы глазки не болели. Эту историю нам прислал Филипп, папа мальчика Лёши из Калининграда. Субботний вечер. Вся семья смотрит интересную программу по телевизору. К маме подбегает 4-летний сын Лёша и крепко-крепко её обнимает. А потом поднимает голову и долго смотрит маме в глаза. Мама спрашивает: «Лёшенька, сынок, а что случилось?» «Мама, не смотри телевизор», — отвечает Лёша. «Смотри лучше на меня».
0: «Почему?» — удивляется мама.
2: «Если долго смотреть телевизор, глазки заболят. А если на меня, то нет».
1: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из города Люберцы. Это Степа и его мама Оксана. История 12.
2: Музыкальный плов. Воскресным вечером мама решила порадовать семью и приготовила плов по собственному рецепту с ароматными абхазскими пряностями. Пока плов готовился, по дому распространялись такие вкусные запахи, что все по очереди забегали в кухню и спрашивали у мамы: «Ну что ж такое она готовит?» Когда плов был готов, мама позвала всех ужинать. Поставив тарелку с ароматным, дымящимся пловом перед 5-летним Степой, мама спрашивает: «Сынок, ты чувствуешь, какие тут нотки?»
0: Сын удивленно посмотрел сначала на маму, потом на плов и говорит: «Нотки? Где, мама? В плове?»
2: «Да, я добавила туда южные пряности. Попробуй».
0: Сын зачерпнул полную ложку плова и отправил ее в рот. Прожевал, проглотил и говорит:
2: «Мама, я чувствую».
0: «Что, Степа?»
2: «Нотки. У меня во рту целое пианино».
1: Вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе...
3: Вот ведь удивили!
1: Встретимся с вами на Детском радио. Пока!
4: Детское радио!
5: Детское радио!
6: Детское радио!

0: Достаточно включить детское радио и оказаться в гостях у сказки. Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
1: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
2: Скоро рассвет, выхода нет.
1: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
2: Спи, моя радость, усни.
1: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
2: Мама, бабушка?
1: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
2: А, ничего себе.
0: Реклама.
3: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца.

потихоньку сплакнет. Как там дочка, как там сынок ее? Лишь под утро мама уснет.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Крутит жернов, ногой люльку качает, в кошеле на спине масло сбивается. Все вроде хорошо. Вдруг в избе кур закудахтали. Ребенок закричал, бросился хама в избу, споткнулся порог, упал и всю сметану на себя пролил. Веревка за ногу зацепилась, он дернул за нее, люлька перевернулась, ребенок на пол упал, расшибся и пуще прежнего плачет. Совсем растерял схама, а весь переполох в избе поросенок наделал. Забежал он в открытую дверь, квашню свалил с лавки. Куры перепугались, в печь попрыгали, так и сгорели в печи на горячих углях. Схватил хама ребенка, убаюкивает его, а сам весь в сметане. Остальные дети по углам разбежались кто куда. «Ай-вой-вой-вой-вой-вой!» — причитает хама. «Что я наделал? Как я жене покажусь? Ребенка расшиб, сметану пролил, ячмень не смолол, куры сгорели, тесто поросенок съел. Что делать мне, гремышному?» А жена вот-вот обедать придет. Посмотрел в окно — тесть идет. Уже во дворе. Он скорее на палате детям наказывает: «Скажите дедушке, что отец и мать в поле ушли пахать». Дедушка пришел, дети ему так и сказали, как отец велел. Дедушка всем гостинцы раздает. Это тебе, это дайте матери, а вот это отцу. Хочется хаме посмотреть, что тесть ему принес, да еще боится. Вдруг дети его гостинец едят. Ерзал, ерзал на палатах и свалился оттуда. Тесть говорит: «Ай-вой-вой-вой-вой, хама, зятюшка, что с тобой?» «Ой, тестюшка, дорогой, и не спрашивай, остался я дома за хозяйку. Да все не так сделал». И рассказывает он тесте, что наделал. «А я пришел тебе, зятюшка, на свадьбу звать. Ну, раз пришел, так надо идти. Сбегай-ка за матерью», — говорит он старшему сыну. Приходит хозяйка с поля, спрашивает: «Где обед?» «Ой, женушка, еще спрашиваешь про обед. Все у меня не так. Ребенка расшиб. Куры сгорели. Тесто свинья съела, сметану пролил. Да что и говорить, не останусь я больше за хозяйку. Сама хозяйничай». «Так я и знала, что ничего у тебя не получится. А батюшка пришел нас на свадьбу приглашать. Надо пойти». Хама уже про все свои несчастья забыл. Кое-как прибрали, пошли на свадьбу. А там только еще гости съезжают. Свадьба на завтра назначена. А сегодня суббота. Надо баню истопить. Да дров нет. Спрашивают, кто поедет в лес за дровами. Хама кричит первым: «Я!» Ну что же, дали ему хорошую лошадь, взял он топор и поехал. Выбрал в лесу дерево потолще, да подлиннее, и давай рубить. Думает, в какую бы сторону его свалить. Думал, думал и решил свалить дерево прямо на дугу. Легче будет на телегу наваливать. Тюкал-тюкал полдня, наконец свалил дерево, упало оно на дугу, а у лошади и ноги в стороны разъехались. Она и не дышит уже. «Что же это я опять натворил?» Сел на пень и давай плакать. Проплакал до самого вечера, а дома уж давно баню истопили, попарились, помылись. Говорят, что-то зять хамы долго нет. Пошли искать, приходят в лес, а он сидит на пне, слезами заливается. «Что ж ты плачешь?» – спрашивают у него. Он и слова сказать не может, только всхлипывает. «Перестань, поедем домой». Посадили его на телегу и повезли, приехали домой. Свадьба уже в разгаре, овцу зарезали.

Надо бы для гостей мясо сварить. Кто будет мясо варить? Хама опять выскочил раньше всех. Я буду варить. Ну, вари. Сварил он мясо во дворе в большом котле, направился к дому, а собаки окружили его, лают. Он бросил им один кусок, второй. Так все мясо и разбросал. А собаки все лают. Он и суп им выплеснул. «Нате, ешьте, только отвяжитесь от меня!» И пришел домой с пустым котлом. «А, зять Хама уже сварил мясо? Где же оно?» «Не спрашивайте, собаки, как напали на меня да залаяли, так я им все мясо искормил, а под конец и суп вылил». «Ай-вой-вой-вой-вой-вой-вой, зять Хама, что ты опять наделал? Чем же мы гостей угостили?»

угощать будем. Усадили его на копну осоки в огороде и говорят: «Сиди тут и в избу не являйся». Но не сидится хаме. Приходит в избу, садится на лавку среди гостей, как ни в чем не бывало. Хозяин говорит: «Кто пойдет за квасом? Бочка в амбаре стоит. Хама тут, как тут. Я пойду». «Ну, раз пойдешь, так иди. Вот ведро». Взял хама ведро, пошел в амбар, вытащил затычку. Квас течет в ведро. Собаки опять на него залаяли. Он и запустил в них затычкой. Квас уже через край льется, а бочку заткнуть нечем. Что делать? Сунул хама в отверстие палец, заткнул бочку, стоит, ждет, когда придут за ним. Палец распух, хоть караул кричи, а хозяин ждет, когда хама принесет квасу для гостей. Ждали, ждали, наконец пошли за ним, приходят, а хама стоит у бочки и приплясывает, палец не может вытащить. Пришлось бочку разбить, говорят хаме, чтоб больше в избе не показывался. Хватит с нас твоих выдумок. Забрался хама на крышу, заглядывает в отдушину, что на свадьбе делается. Отдушина была большая, все края в густой саже. Хама вместе с хлопьями сажи и свалился с потолка. Невесту и всех гостей перепачкал. «Ох, зять хама, что ты еще придумал? Всю свадьбу испортил!» Опять его усадили на осоку и сказали, чтоб больше с места не сдвинулся. Забрался хама в сено и уснул. Устал бедняга. Гости припозднились, стали их на ночь оставлять. Пошла слепая старуха постельники сеном набивать. И не заметила, как хама потихоньку в постельник залез. Постелили гостям на полу, легли они в повалку спать. А хама то одного щипнет, то другого пнет. Гости думают, что кто-то из них в темноте проказничает. Начали друг друга винить. Один говорит: «Что ты пинаешься?» Другой говорит: «Нет, это ты пнул». Стали смотреть постели, распороли постельник, а там хама.

0: свой и гость поехали домой. На этом кончилась свадьба. Тут и сказки конец.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.
2: I can see what's happening.
3: What?
2: And they don't have a clue.
3: Who?
2: They'll fall in love, and here's the bottom line. Our trio's down to two.
3: Oh.
2: The sweet caress of twilight. There's magic everywhere.

0: Сказка на ночь.
1: Завтра и сегодня. Из сказок Малайзии.
2: Как-то в дождливый вечер сидели под деревом обезьяна Кра и жаба Раонг и жаловались друг другу на холод. Надоело им мокнуть под дождем и дрожать от холода. Они уговорились на следующий день срубить дерево и из его коры сделать теплый шалаш. Но наутро солнце светило так жарко и ласково, что Кра наслаждалась теплом и светом, сидя на вершине дерева, а Раонг расположилась недалеко от его корней и грелась на санцепёке. Наконец Кра спустилась с верхушки дерева и воскликнула:
3: «Ну что, подружка, как ты себя чувствуешь?»
4: «О, прекрасно!»
3: «Скажи-ка, не заняться ли нам сейчас шалашом?»
4: «Что ты?»
3: «Конечно! Шалаш можно построить и завтра!»
2: И целый день они радовались солнечному свету. К вечеру пошел дождь. На другой день снова сидели они обе под деревом и жаловались на холод и сырость. И они снова сговорились на следующий день срубить дерево и построить себе теплый шалаш. Но наутро солнце опять сияло так ярко, что Кра наслаждалась его теплом на вершине дерева, а Раонг невдалеке от его корней грелась на санцепёке. Кра напомнила вчерашний уговор.

0: Стражи-ка! Не заняться ли нам сейчас шалашом?
1: Чему портить такой прекрасный день? Шалаш можно построить и завтра.
2: И каждый раз повторялось то же самое. Так идет дело и до сегодняшнего дня. Кра и Раонг все еще сидят под деревом и стонут, и жалуются на холод.
3: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
4: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в Гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
7: ООО «Карибара». 18+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
8: 8-495-921-40-41.
9: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
10: по щучьему велению, по моему хотению.
9: Только волшебные слова другие.
10: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
9: И все.
3: Ноль плюс.

чудо мое, щечки и ямочки, спи сладких снов, баю-бай. Чудо мое, щечки, ямочки, спи сладких снов, баю-бай.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: без животных. Подробности на пушкин.шоу 0+.
1: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
4: ООО «Карибара». 18+.
5: А знаете ли вы что?
6: Акулы – отличные акробаты.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на Детском радио.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.

0: маленькие самолетики, которые хочется подержать в руках.
1: А сразу уточню, если она, например, упакована в какую-то симпатичную коробочку, она все равно может взорваться?
0: Конечно, конечно.
1: То есть даже если это просто коробочка, а не бабочка и не самолетик, все равно есть опасность.
0: Находясь даже в другом каком-то замкнутом пространстве, коробочке, как вы говорите, она может взорваться. Вот, поэтому надо обращать внимание наших детей. Повторюсь, мы пока говорим про приграничные территории, где это достаточно распространено. В ряде регионов проводятся соответствующие учебные занятия в образовательных учреждениях. Например, вот в Луганске у нас ведется проект для детишек, где им рассказывают о том, какие мины бывают, какие бывают боеприпасы для того, чтобы они на улицах их обходили, не брали и сообщали взрослым родителям. Этот проект называется у нас «Начеку». В рамках него как раз детишкам рассказывают все вот эти нюансы и особенности.
1: А вы не планируете делать это и в обычных школах, ну, то есть в других регионах? Потому что, конечно, вот с точки зрения человека, который там вырос в начале 2000-х, да, слово «диверсант» звучит диковато. Это как будто бы слово либо из кино, либо из книжек про войну. Но я так понимаю, что сейчас это слово становится очень актуальным. Диверсионные действия тоже имеют место быть. Так, может быть, надо расширить географию подобных занятий?
0: Я вас уверяю, что на уроках о важном, которые сейчас проводятся, эти вопросы также поднимаются. У нас даже в московском регионе с вами были ситуации, когда под закамуфлированные различного рода вещи, например, под пачки и стопки с денежными средствами, закладывался маленький заряд, который был способен оторвать или кисть, или фаланги пальцев рук. И такие случаи были. Мы знаем, что это проводилась некая акция устрашения, в том числе на населением первого столичного региона со стороны украинских спецслужб. Понятно, что это не такой массовой была акция, но при этом мы также рассказываем о том, что такие события, такие происшествия, они имеют место быть, и детишек, взрослых, надо еще раз им рассказывать о том, что посторонние вещи, которые валяются на улице, выглядят привлекательными.
1: Даже если это деньги?
0: Даже если это деньги, даже если это кошелек. Иногда бывает сотовый телефон, пачка из-под сигареты, игрушки какие-либо. Скажу даже больше, бывает даже, что это и просто бутылка с водой. Или бутылка с газировкой. Вот. Поэтому разрывное устройство может быть закамуфлировано под бытовые предметы. И здесь нужно быть внимательным. Мы с вами уже говорили о том, что бесплатный сыр только в мышеловке. Вот это правило должно работать в данной ситуации также.
1: Ну а уж если мы увидели в метро, в транспорте, на улице пакет, то в 150-й раз мы повторяем, что не берем, не трогаем, звоним в полицию, да?
0: Да, звоним в полицию. У нас всегда есть в каждом вагоне метро кнопка вызова машиниста. Обязательно надо на кнопку нажать, предупредить. В крайнем случае выйти из вагона метро, подойти к смотрителю на станции, к сотрудникам полиции, которые также патрулируют, сообщить о том, что в этом вагоне, в этом поезде был обнаружен бесхозный предмет, и обязательно сотрудники полиции предпримут соответствующие меры.
1: Что еще нужно рассказать о детям, о предметах на улице, чтобы их обезопасить? Я так понимаю, что бывают еще какие-то пищевые продукты, которые тоже разбрасываются, и в них может быть все что угодно.
0: Да, абсолютно верно. Бывают у нас и шоколадки, бывают и упаковки с жевательной резинкой, конфеты, которые также, к сожалению, могут быть использованы для того, чтобы там разместить взрывное устройство. Повторюсь еще раз. В данной ситуации дети должны четко понимать, лучше потратить энную сумму денег, которую дали на карманные расходы, пойти в проверенное место, в магазин, в буфет, в кафе, купить то, что тебе нужно, чем взять что-то на улице. Я думаю, здесь чувство брезгливости должно быть развито у детей, у наших с вами. И даже вот бывают случаи от посторонних людей, кто-то приходит, тебя угощает. Нас с вами в детстве всегда учили, от посторонних дядь, теть, без разрешения, конечно, никакие конфеты мы не берем.
1: И даже если это, казалось бы, какой-то человек, который поздоровался, например, с твоими родителями, все равно, прежде чем что-то взять у этого человека, если он угощает, надо спросить родителей. А родителям надо подумать, настолько ли они хорошо знают этого человека, чтобы принимать от него угощение.
0: Абсолютно верно. Я сейчас не буду рассказывать про взрывные устройства, просто, опять же, исходя из элементарной безопасности, личной безопасности, хочу еще раз напомнить, что у людей разные бывают взгляды, мысли, побуждения, поэтому

0: мы залезть в голову каждому не можем. И, к сожалению, каждый раз, читая оперативные сводки, мы видим, что дети пропадают, мы видим, что с детьми что-то происходит. И зачастую это происходит с банальных вещей. А хочешь, я тебя угощу, хочешь, я тебе пойду покажу интересную игру компьютерную, хочешь, вместе поиграем. Вот здесь эти предложения должны вызывать у наших детей сомнения, вопросы, и лучше лишний раз убежать от этого человека. Да, потом будет, может быть, и выглядеть это казусно, но лучше свою жизнь спасти. Она одна, второй раз нам она не дает.
1: Ну, кстати, дети наши оказываются очень хорошо подготовлены к встрече с незнакомцами. Вот что они рассказали нашим корреспондентам.
2: Я с ними не говорю и просто ухожу. Нам рассказывали в школе и в детском саду.
3: Я никогда на улице ничего не поднимаю, даже если это меня интересует. Потому что мне родители рассказывали, что это может быть просто бомба.
4: Если мне какая-нибудь тетя предложит конфету, то я брать не буду, потому что это может быть отравой.
5: Если ко мне подойдет странный взрослый на площадке и предложит что-то, я просто не буду ничего отвечать и уйду. И позвоню родителям обязательно.
6: Уйду в людное место или спущусь в метро, потому что там я могу слиться с толпой, и ко мне больше не будет этот мужчина приставать.
1: Давайте теперь вот о чем поговорим. Бич нашего времени – фейковая информация. Особенно это популярно в родительских чатах. В нашем районе сейчас разбрасывают отравленные конфеты. Потом оказывается, что нет. На самом деле результат у этого есть. У родителей паника. Хотя, на самом деле, в общем, никто ничего не разбрасывает.
0: Я с вами согласен, что век, информационный наш век, очень много бывает действительно фейковой информации, ложной информации, которая действительно направлена на то, чтобы дестабилизировать обстановку в нашем регионе, посеять панику для того, чтобы лишний раз была нервозность и нам было сами некомфортно находиться здесь. Поэтому эта задача противника, она, конечно, безусловно, противник эту историю проводит.
1: Какие-то
0: да,
1: истории?
0: Расскажу конкретные истории. Они, к сожалению, у нас часто происходят и в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, когда на приграничных территориях, в огородах дети находят вот эти вот мины, лепестки, находят взрывные устройства, и как и любой ребенок, им всегда хочется бросить что-то в костер, посмотреть, развернуть, и вот практика показывает, что дети остаются с травмами.
1: То есть в приграничных территориях этого много?
0: В приграничных территориях это много, да. В наших регионах, в московском регионе, в столичных регионах, такие случаи, они не распространены.
1: И тем не менее, дети в любой точке страны должны знать о правилах безопасности. Поэтому в школах постоянно ведется работа, о которой нам рассказал преподаватель такого предмета, как «Основы безопасности и защиты Родины» школы номер 1164 Алексей Парфенов.
7: Изначально ребенок должен знать несколько четких правил, не в зависимости от возраста, да, то есть как не разговаривать с незнакомыми людьми, да, то есть не подбирать какие-то лишние предметы на улице и все, что с этим связано, вот. Потом, опять же, если даже какой-то человек представляется там знакомым, называет его имя, называют имя, фамилию родителей, да, как, ну, бывает так, подходит на улицу кто-то там и говорит: «Здравствуй, Леша, я знаю твою маму, она попросила тебя сегодня довести до дома». Ну, нет, так делать нельзя ни в коем случае, то есть в любом случае, как правило, возьмите телефон, позвоните родителям, да, скажите: «А что это за тетя Лена, которая хочет меня забрать и отвезти куда-то, да?» Вообще, как совет ребятам, да, подросткам, очень большое количество людей, злоумышленников боятся, когда вы берете в руки телефон. Сделайте вид, что вы просто кому-то звоните, набираете там родителей, можете не звонить, можете просто приложить телефон к уху, сказать: «Алло, мам, я иду вот домой, вот там-то, там-то». То есть это очень большое внимание привлекает. Мы, в свою очередь, в школе, начиная, конечно же, с первого класса, да, то есть даем инструктажи, выполняем какие-то игровые кейсы, да, то есть приучая детей к самостоятельности со взрослыми, да, то есть старшеклассниками, ну, возьмем там 9, 10, 11 класс, уже более серьезные кейсы разбираются, когда они могут не просто только себе помочь, да, то есть они могут помочь уже и окружающим людям, да, то есть, ну, вот, как игровой кейс, ну, наверное, все знают сказку, да, там, «Семеро козлят», да, то есть, когда мама пришла, говорит: «Это ваша мама пришла, молочка принесла», да, то есть, ну, вот, когда, опять же, взрослому человеку в дверь кто-то звонит, ну, вы уточните,

0: Да, кто там звонит маме, наберите, и все, что с этим связано. Нет, конечно, со взрослыми более серьезные кейсы. Могу пример привести вот прям реальный, который был у меня в моей практике, да, то есть с детьми ходили на экскурсию, идем, передвигаемся по пешеходной дорожке, и в середине пешеходной дорожки лежит просто надувной мячик. Вот. Ну, наверное, каждая реакция ребенка какая? Ударить, да, по мячику, конечно, разумеется же, да? Нет, я их остановил, я говорю, стойте, ребят, я говорю, не бегите к нему, давайте обратим вообще внимание на локацию, где это происходит, что это, да? То есть я говорю, давайте посмотрим, игровых площадок нету. Я говорю, детских садов рядом нет, школы рядом нет. Вопрос, откуда взялся этот мячик? Давайте подумаем, да, стоит ли его трогать. Вот, дети задумались и прошли мимо, и вот этот, наверное, триггер, который у них остался в памяти, все-таки в дальнейшем для них будет играть довольно-таки серьезную и большую роль, да, в плане того, то, что стоит ли вообще трогать какие-то предметы на улице.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Но в связи с взрывными устройствами есть еще один важный момент.
3: Мы знаем, что наши с вами дети задействуются противником, в том числе для изготовления подобного рода вещей, самодельных взрывных устройств. Они не закамуфлированы, но мы говорим о том, что противник пытается задействовать наших детей для того, чтобы, как мы с вами уже до этого говорили, обманным путем, для того, чтобы изготовить эти самодельные взрывные устройства. Они, может быть, не профессионально изготавливают их и камуфлируют под пачки сигарет, под конфеты и так далее, но они их камуфлируют под забытые какие-то сумки, которые впоследствии используются террористами для совершения терактов и диверсий.
2: Вот родители нас сейчас послушали, да, и подумали, а как понять, что мой ребенок это делает? Мало ли, может быть, он просто любит всякие инженерные истории, и это он что-то другое делает. Какие предметы на столе у ребенка или в шкафчике, который он прячет, да, и вы случайно их увидели, говорят о том, что ребенок может быть вовлечен?
3: Первое, то, что должно насторожить любого родителя, это вопрос ваших детей. Мама, папа, подскажите, как я могу заработать денег? Это первое, то, что должно вас насторожить. Это не значит то, что это плохо.
2: Это же хороший вопрос.
3: Это хороший вопрос, но если вы на него не даете ответа и скажете, отмахнете, что да, подожди, тебе еще рано, ты лучше хорошо учись, то здесь мы ребенка подталкиваем к неким сайтам, неким чат-ботам, которые могут неправильно его направить
2: к самостоятельному поиску, который неизвестно куда заведет.
3: Верно, да. Что касается вещей, которые могут быть использованы для изготовления самодельных устройств, и чтобы родители на это обратили внимание. Ну, первое, селитра. Казалось бы, в хозяйственном магазине, да, это есть. И наличие каких-то вот этих химических пакетов с химическими веществами, может быть, даже с удобрениями, уже первый признак того, что ребенок что-то собирается делать.
2: То есть, если какая-то химия появилась у ребенка, надо задаться вопросом, а зачем это она ему?
3: Это верно. Наличие каких-либо шприцов. Наличие в комнате у ребенка пакетов с сахаром тоже. Это,
2: с сахаром?
3: Как ни странно, да, это тоже может быть первым признаком появления каких-либо коробок, которые раньше у него не было, картонных коробок для того, чтобы якобы что-то мастерить. Вот это тоже первый признак. Наличие пустых пластиковых бутылок. Наличие металлических каких-то предметов, которые не связаны с тем, ну, с его увлечениями. Потому что, как правило, это может быть использовано как в качестве поражающих элементов. Ну и, соответственно, наличие каких-либо дополнительных инструментов, которые раньше у него в комнате отсутствовали, но при этом вы обращаете внимание, что у него появились какие-то кусачки, появились какие-то провода, появились микросхемы, которые раньше в его комнате не находились. Подробно не буду рассказывать, а иначе получится инструкция, да. Поэтому на это надо обращать внимание, но по практике сразу расскажу, наверное, еще одну историю. Кабардино-Балкария, ученики 9 класса также обратились к своим родителям. Мама, папа, подскажи, пожалуйста, где можем заработать. Родители также отмахнулись в той же истории, как я вам рассказал. И дети решили залезть на сайт, посмотреть, где можно подзаработать. Сначала они нашли некого Владимира, который сказал им, слушайте, говорит, давайте мы придумаем некую такую простую схему, связано с тем, что вы откроете счет в банке на карточку ваших родителей незаметно. Вот, или откройте счет на себя, детский, а потом я вам буду на ваш счет пересылать денежные средства, а вы эти денежные средства будете пересылать туда, куда скажу, и будете получать определенный процент. Это было проверочное задание, которое, в принципе, они, ребята, выполнили.

0: выполнили, ну, я выполнил пока один ученик 9 класса. А после выполнения этого задания ему поступило другое предложение. Предложение с тем, что а вот давай попробуешь сходить что-то сфотографировать на улице, связанное с объектами энергетики, АЗС, электростанции, которые у вас в городе есть. Он сходил, тоже пофотографировал. А уже позже ему задают вопрос, а хочешь получать больше? Конечно, ребенок скажет, да, хочу. И после этого ему поступило предложение, а вот давай-ка поищи, пожалуйста, квартиру. Посмотри, пожалуйста, чтобы в этой квартире был холодильник, чтобы была в этой квартире микроволновая печь. Это вот одно из тоже условий для изготовления взрывных устройств. И когда уже снял ту квартиру, которая нужна, ему поступило следующее задание. Сходи в хозяйственный магазин и купи определенные компоненты, в том числе о которых мы с вами говорили. Угу. После того, как он их купил, он их складировал в этой квартире. Дали пошаговую инструкцию. Вот этот Владимир, куратор, ему рассказывал, что нужно сделать с этими компонентами у себя в квартире, для того, чтобы их довести дома. А третий этап, он уже понимая, что ребенок фактически готов, поставил ему задачу поехать на заброшенное место за городом и эти компоненты испытать, как они получились, взрываются они или не взрываются. Здесь уже ребенок испугался, позвал в помощь своего друга, уже чуть постарше, там, на один год, объяснил другу, что можно подзаработать хороших денег. Друг, не думая, согласился. И вместе они уже начали испытывать вот эти компоненты и фактически формировать готовое взрывное устройство. Была поставлена задача взорвать электростанцию. И уже на этапе, когда они уже были готовы выдвинуться, наши спецслужбы на местах предотвратили совершение этого теракта. И было возбуждено уголовное дело. Здесь еще раз вот рассказываю эту историю. Хочу обратить внимание, что родители на этапе, когда не слышат своих детей и говорят, подожди, ты еще маленький, тебе деньги не нужны, должны все-таки на это обращать внимание. Если ему нужны деньги, значит, нужно подумать, как дать возможность ребенку законно эти деньги заработать.
1: И не оставлять ребенка наедине с собой в этом вопросе.
0: Да, да, это именно так. Или, например, если ребенок хочет сам найти себе работу, на первых порах вместе с ним поискать в интернете объявления, самому взрослому эти объявления прозвонить, задать вопросы.
1: Проверить работодателя.
0: Проверить условия работы. И уже после этого, конечно, ребенку сказать, что, пожалуйста, вперед, зарабатывай.
1: Вообще, вот этих кураторов, их интересуют в основном дети, да, потому что они более доверчивые, потому что им можно сказать, что вы не несете уголовной ответственности. Они, то есть, не работают со взрослыми, они работают именно с детьми.
0: Как правило, они работают с той категорией людей, которые поддаются внушению. Мы с вами об этом говорили. Дети, данная ситуация выглядит как пластилин. Их проще обмануть, их проще заставить что-то сделать, ну, внушить определенные идеи. Но и среди взрослых бывают наивные взрослые, конечно. В основном это уже люди пожилые, когда есть возможность на них повлиять, они внимание

Хочу еще на что обратить внимание. Основная задача куратора зачастую связана с тем, чтобы узнать место работы родителей, место работы близких родственников. И как только эти кураторы узнают, что мама или папа известные личности, особенно медийные, работают на каких-то важных оборонных предприятиях, занимают, возможно, какие-то должности высокопоставленные на госслужбе. Вот здесь уже кураторы отдают эту ситуацию спецслужбам Украины для того, чтобы уже дальше по указанию этих спецслужб больше выстраивать работу в отношении родителей. Важно, чтобы дети никому не рассказывали о своих родителях, где они работают. Важно, чтобы они понимали, что это вопросы безопасности семьи всей. И особенно рассказывая, что если они действительно занимают ключевые должности, ты подвергаешь опасности всех. И вот здесь, вот этот ключевой момент, родители должны тоже внушать своим детям об этом говорить, как вот мы с вами сегодня говорим. И, честно скажу, были случаи, когда дети в ходе вот разводок мошенников с колл-центров рассказывали, кем работают их папы. И уже потом внимание этих мошенников, кураторов, переключалось на папу. В отношении папы задавались вопросы, просили взять телефон папы и передать все внутренние фотографии, переписки. И фактически потом это является элементом шантажа в отношении папы.

0: А то мы сейчас из детей делаем каких-то солдатов, роботов, и любое аномальное поведение со стороны ребенка будет, наверное, восприниматься как некий признак. Нет, такого не должно быть, но мы на это обращаем внимание для того, чтобы просто лишний раз себе самому задать вопрос. Если это порыв души, бывает так, что вот мои дети тоже ко мне подходят, ни с того ни с сего обнимут, ни с того ни с сего какие-то чувства проявляют. Конечно, черт возьми, это приятно. Вот, но если начинают дети интересоваться: папа, кем ты работаешь, а что ты делаешь на работе, дай твой телефон поиграть, а вот что у тебя там за фотография, а вот что у тебя за переписка, вот это вот, наверное, должно в первую очередь броситься в глаза.
1: Если это систематически.
0: Если это систематически, да.
2: Каждый родитель желает знать.
1: На этом время нашей программы подошло к концу. Завтра мы снова встретимся с нашим гостем, руководителем подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации Михаилом, и продолжим разговор о детской безопасности. На этом я, Елена Самойлова, прощаюсь. Всем хорошего вечера. Берегите себя и ваших детей.
2: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Реклама на детском радио.
1: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
3: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
4: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
5: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
6: Рекламная служба

0: Слушаю.
1: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Ведет? Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка. Главное, не забыть сказать волшебные слова. Включи детское радио. И все.
4: Ноль плюс.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Добрыня, срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детский.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Засыпательно. Детский.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

Дети спят.